0: Наше радио.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Заместитель председателя правительства области Константин Кузнецов и первый заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Александр Ломакин обсудили реализацию проектов комплексного развития территории в регионе. Сегодня в Воронежской области заключено 8 договоров КРТ. Они охватывают около 80 гектаров с градостроительным потенциалом порядка 995 тысяч квадратных метров. В рамках проектов планируется расселить 146 домов, в том числе 31 аварийный. Администрация Воронежа определила еще 15 потенциальных территорий общей площадью около 223 гектаров. Их развитие позволит расселить еще 392 аварийных дома. Константин Кузнецов подчеркнул, что КРТ ведется на расселяемых территориях с обязательным благоустройством и сохранением объектов культурного наследия. Такие проекты рассматриваются на градостроительном совете при губернаторе для повышения инвестиционной привлекательности и качества жизни. В Воронежской области проходит всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. Старт мероприятию накануне дал заместитель председателя правительства региона Алексей Гиричев. О постановке задач участникам доложил начальник ГУ МЧС России по Воронежской области Александр Кошель. Главная цель учений – проверить слаженность действий органов управления, сил гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях, максимально приближенным к реальным. В ходе тренировки отрабатывается весь алгоритм действий от получения сигнала и принятия управленческих решений до практических мероприятий по защите населения и территорий. Жители Воронежской области приглашают принять участие во всероссийской общественно-государственной инициативе «Горячее сердце». Если вы знаете ребенка или молодого человека до 23 лет, который пришел на помощь человеку в трудной ситуации, совершил смелый и достойный поступок, проявил активную гражданскую позицию, смог преодолеть серьезные жизненные испытания, расскажите о нем организаторам. Истории лауреатов ежегодно входят в почетную книгу «Горячее сердце» и становится примером мужества, доброты и ответственности для сверстников. Подать заявку можно до 1 декабря на официальном сайте инициативы. Завтра в Воронежской области пройдет комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения. Сирены будут звучать с 10.40 до 10.43, а сразу после на одну минуту произойдет временное замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных телеканалов, некоторых радиостанций и программ сети проводного радиовещания. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Проверка проводится ежегодно для определения степени готовности тех средств оповещения во время звучания электросирен. Гражданам необходимо соблюдать спокойствие и оставаться на своих местах. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 22 градуса тепла, ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, магнитная буря.
4: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
5: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Заместитель председателя правительства области Константин Кузнецов и первый заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Александр Ломакин обсудили реализацию проектов комплексного развития территории в регионе. Сегодня в Воронежской области заключено 8 договоров КРТ. Они охватывают около 80 гектаров с градостроительным потенциалом порядка 995 тысяч квадратных метров. В рамках проектов планируется расселить 146 домов, в том числе 31 аварийный. Администрация Воронежа определила еще 15 потенциальных территорий общей площадью около 223 гектаров. Их развитие позволит расселить еще 392 аварийных дома. Константин Кузнецов подчеркнул, что КРТ ведется на расселяемых территориях с обязательным благоустройством и сохранением объектов культурного наследия. Такие проекты рассматриваются на градостроительном совете при губернаторе для повышения инвестиционной привлекательности и качества жизни. В Воронежской области проходит всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. Старт мероприятию накануне дал заместитель председателя правительства региона Алексей Гиричев. О постановке задач участникам доложил начальник ГУ МЧС России по Воронежской области Александр Кошель. Главная цель учений – проверить слаженность действий органов управления, сил гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях, максимально приближенным к реальным. В ходе тренировки отрабатывается весь алгоритм действий от получения сигнала и принятия управленческих решений до практических мероприятий по защите населения и территорий. Жители Воронежской области приглашают принять участие во всероссийской общественно-государственной инициативе «Горячее сердце». Если вы знаете ребенка или молодого человека до 23 лет, который пришел на помощь человеку в трудной ситуации, совершил смелый и достойный поступок, проявил активную гражданскую позицию, смог преодолеть серьезные жизненные испытания, расскажите о нем организаторам. Истории лауреатов ежегодно входят в почетную книгу «Горячее сердце» и становится примером мужества, доброты и ответственности для сверстников. Подать заявку можно до 1 декабря на официальном сайте инициативы. Завтра в Воронежской области пройдет комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения. Сирены будут звучать с 10.40 до 10.43, а сразу после на одну минуту произойдет временное замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных телеканалов, некоторых радиостанций и программ сети проводного радиовещания. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Проверка проводится ежегодно для определения степени готовности тех средств оповещения во время звучания электросирен. Гражданам необходимо соблюдать спокойствие и оставаться на своих местах. Это были новости региона.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 0.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Правительство области Константин Кузнецов и первый заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Александр Ломакин обсудили реализацию проектов комплексного развития территории в регионе. Сегодня в Воронежской области заключено 8 договоров КРТ. Они охватывают около 80 гектаров с градостроительным потенциалом порядка 995 тысяч квадратных метров. В рамках проектов планируется расселить 146 домов, в том числе 31 аварийный. Администрация Воронежа определила еще 15 потенциальных территорий. Общей площадью около 223 гектаров. Их развитие позволит расселить еще 392 аварийных дома. Константин Кузнецов подчеркнул, что КРТ ведется на расселяемых территориях с обязательным благоустройством и сохранением объектов культурного наследия. Такие проекты рассматриваются на градостроительном совете при губернаторе для повышения инвестиционной привлекательности и качества жизни. В Воронежской области проходит всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. Старт мероприятию накануне дал заместитель председателя правительства региона Алексей Гиричев. О постановке задач участникам доложил начальник ГУ МЧС России по Воронежской области Александр Кошель. Главная цель учений – проверить слаженность действий органов управления, сил гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях, максимально приближенным к реальным. В ходе тренировки отрабатывается весь алгоритм действий от получения сигнала и принятия управленческих решений до практических мероприятий по защите населения и территорий. Жители Воронежской области приглашают принять участие во всероссийской общественно-государственной инициативе «Горячее сердце». Если вы знаете ребенка или молодого человека до 23 лет, который пришел на помощь человеку в трудной ситуации, совершил смелый и достойный поступок, проявил активную гражданскую позицию, смог преодолеть серьезные жизненные испытания, расскажите о нем организаторам. Истории лауреатов ежегодно входят в почетную книгу «Горячее сердце» и становится примером мужества, доброты и ответственности для сверстников. Подать заявку можно до 1 декабря на официальном сайте инициативы. Завтра в Воронежской области пройдет комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения. Сирены будут звучать с 10.40 до 10.43, а сразу после на одну минуту произойдет временное замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных телеканалов, некоторых радиостанций и программ сети проводного радиовещания. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Проверка проводится ежегодно для определения степени готовности тех средств оповещения во время звучания электросирен. Гражданам необходимо соблюдать спокойствие и оставаться на своих местах. Это были новости региона.
1: Наше радио. Проверено временем.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 22 градуса тепла, ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, магнитная буря.
4: Жиловщицы работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены привозят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
5: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Главой Каменского муниципального района стал Анатолий Котелкин. Его кандидатуру, представленную губернатором Александром Гусевым, единогласно поддержал на заседании Совет народных депутатов. С избранием Анатолия Котелкина поздравила министр внутренней политики Елена Дерганова. «Избрание – закономерный результат многолетней добросовестной работы», сказала министр, отметив управленческий опыт Котелкина и умение выстраивать эффективное взаимодействие с депутатским корпусом и жителями. Анатолий Котелкин, член партии «Единая Россия», его общий стаж работы 44 года, на муниципальной службе 25 лет. Главой Бобровского муниципального района избран Анатолий Балбеков. Его кандидатуру единогласно поддержали на заседании Совета народных депутатов. Кандидатуру Балбекова на рассмотрение Александром Гусевым выдвинула партия «Единая Россия». Срок полномочий вновь избранного главы составляет 5 лет. Анатолий Балбеков, почетный гражданин Воронежской области, возглавляет Бобровский муниципальный район с 1995 года. «Единая Россия» проработает с экспертами создание законодательных условий для развития технологий искусственного интеллекта. Представители тех компаний, вузов и экспертного сообщества внесли свои предложения по совершенствованию законодательства на заседании партийного совета по инновационному и технологическому развитию. Отдельное внимание уделили применению ИИ в беспилотном транспорте, робототехнике и других автономных системах. Рассматривалась необходимость учитывать уровень возможного риска и специфику конкретной отрасли, а также различать требования к экспериментальным разработкам и уже рабочим решениям. Важно услышать позиции компаний, научного и экспертного сообщества, понять, как они видят дальнейшее развитие этой сферы, отметил руководитель Центра исполкома «Единой России», председатель Комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту Александр Сидякин. Воронежский санаторий Дзержинского стал победителем и призером конкурса «Топ-5 здравниц» по клиентоориентированности 2026. Санаторий занял первое место в номинации «Лучшее медицинское отделение» и второе место в номинации «Лучший номер». Всего за победу боролись 103 проекта из разных регионов России. Отметим, по итогам 2025 года санаторий также поднялся с 97 на 62 место в рейтинге инвестиционной привлекательности «Топ-100 российских здравниц», что способствует развитию внутреннего туризма в нашем регионе. Сегодня в Воронежской области пройдет комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения. Сирены будут звучать с 10.40 до 10.43, а сразу после на одну минуту произойдет временное замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных телеканалов, некоторых радиостанций и программ сети проводного радиовещания. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Проверка проводится ежегодно для определения степени готовности тех средств оповещения во время звучания электросирен. Гражданам необходимо соблюдать спокойствие и оставаться на своих местах. Это были новости региона.

0: Реклама на 107FM.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 22 градуса тепла, ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, магнитная буря.
2: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
3: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
2: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
3: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
2: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
3: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
4: 255 45 55.
1: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: так бьется сердце.
1: Наши новости.
2: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Главой Каменского муниципального района стал Анатолий Котелкин. Его кандидатуру, представленную губернатором Александром Гусевым, единогласно поддержал на заседании Совет народных депутатов. С избранием Анатолия Котелкина поздравила министр внутренней политики Елена Дерганова. «Избрание – закономерный результат многолетней добросовестной работы», сказала министр, отметив управленческий опыт Котелкина и умение выстраивать эффективное взаимодействие с депутатским корпусом и жителями. Анатолий Котелкин, член партии «Единая Россия», его общий стаж работы 44 года, на муниципальной службе 25 лет. Главой Бобровского муниципального района избран Анатолий Балбеков. Его кандидатуру единогласно поддержали на заседании Совета народных депутатов. Кандидатуру Балбекова на рассмотрение Александром Гусевым выдвинула партия «Единая Россия». Срок полномочий вновь избранного главы составляет 5 лет. Анатолий Балбеков, почетный гражданин Воронежской области, возглавляет Бобровский муниципальный район с 1995 года. «Единая Россия» проработает с экспертами создание законодательных условий для развития технологий искусственного интеллекта. Представители тех компаний, вузов и экспертного сообщества внесли свои предложения по совершенствованию законодательства на заседании партийного совета по инновационному и технологическому развитию. Отдельное внимание уделили применению ИИ в беспилотном транспорте, робототехнике и других автономных системах. Рассматривалась необходимость учитывать уровень возможного риска и специфику конкретной отрасли, а также различать требования к экспериментальным разработкам и уже рабочим решениям. Важно услышать позиции компаний, научного и экспертного сообщества, понять, как они видят дальнейшее развитие этой сферы, отметил руководитель Центра исполкома «Единой России», председатель Комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту Александр Сидякин. Воронежский санаторий Дзержинского стал победителем и призером конкурса «ТОП-5 здравниц» по клиентоориентированности 2026. Санаторий занял первое место в номинации «Лучшее медицинское отделение» и второе место в номинации «Лучший номер». Всего за победу боролись 103 проекта из разных регионов России. Отметим, по итогам 2025 года санаторий также поднялся с 97 на 62 место в рейтинге инвестиционной привлекательности «ТОП-100 российских здравниц», что способствует развитию внутреннего туризма в нашем регионе. Сегодня в Воронежской области пройдет комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения. Сирены будут звучать с 10.40 до 10.43, а сразу после на одну минуту произойдет временное замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных телеканалов, некоторых радиостанций и программ сети проводного радиовещания. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Проверка проводится ежегодно для определения степени готовности тех средств оповещения. Во время звучания электросирен гражданам необходимо соблюдать спокойствие и оставаться на своих местах. Это были новости региона.

0: наше радио.
1: Целуями, нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: Реклама на 107 FM.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории С и Е – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: дисклеймер. По просьбе музыкантов, уставших отвечать на вопросы о названии их проекта, наше радио открывает собственную энциклопедию. Поставим точки в этих вопросах. Раз и навсегда. Спрашивали, отвечают. Только прямая речь. Сегодня листаем очередные страницы энциклопедии.
1: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
0: Любе.
1: Имя.
0: Николай Расторгуев.
1: Легенда.
2: Название выскочило, и я придумал название. Мы тоже ехали на студию, возник разговор про группу, а как назовем? Любе. К Люмерсу не видит никакого отношения. Вообще. Были тогда в ходу, но в моей юности там совсем словечки. Да и сейчас есть. Атле, харе, любе. Чего хочешь, да любе. Харе, хорош, хватит. Атле, отлично. Ну, вот сленговые такие истории подмосковные. Вот я сейчас не знаю. Но, по крайней мере, тогда у меня выскочило это слово. Любе. И оборотное в конце, чтобы без твердо звучало. Собственно, и все. Очень быстро запоминается 4 всех буквы. 2 слога. И отлично.
0: Любе.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Неа Барды.
0: Имя.
1: Павел Пиковский.
0: Легенда.
2: Название Неа Барды носит в себе прежде всего ироничный подтекст. Оно очень веселое и смешное, несмотря на деланный пафос. Как-то Александр Толмацкий, известный продюсер и отец Кирилла Толмацкого, Децла, сказал нашему Ромке, что мы придумали не просто группу, а целое течение, целый жанр. И нам это, конечно, очень польстило. Да, нам нравится название «Неа Барды», потому что, когда мы появились, древние старые консервативные барды нас не особо принимали, а новых еще не народилось. И, собственно говоря, когда мы поняли, что не искореним стереотип, что человек с гитарой – это обязательно бард, мы подумали, что лучше уж пусть будем мы тогда необардами, то есть авторами новой волны российской авторской песни. Ну и оно как-то закрепилось, прижилось, и вот до сих пор, в общем-то, мы радуемся, что такое слово было найдено.
1: Необарды.

0: рок-н-ролла.
1: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель
2: S-Vox.
1: Имя
2: Артем Абрамов.
1: Легенда.
3: Название S-Vox достаточно органично пришло в голову после очередного перелета то ли Москва-Екатеринбург, то ли Екатеринбург-Москва. Тут дело в том, что код аэропорта города Екатеринбург, Кольцово, SVX, а код аэропорта Шереметьево, город Москва, SVO. И после очередного перелета мы летели как раз с Дмитрием Окороковым, это сооснователь группы S-Vox. Мы посмотрели на свои посадочные талоны SVO, SVX, SVX, SVO. Ну и плюс Vox, это по латыни голос. И достаточно быстро стало понятно, что S-Vox это то, что мы искали. Среди рабочих, но не прижившихся названий коллектива, их было достаточно много, но отдельно я могу вспомнить название «Ретроградный Урал», оно нам тогда очень нравилось, и казалось, что группа называется именно так, «Ретроградный Урал». Однако потом все встало на свои места, и группа обрела свое название. Так получилось, что группа имеет два родных города – это город Москва и город Екатеринбург. Часть участников группы из Москвы, часть участников группы из Екатеринбурга. Я сам родился и вырос в Екатеринбурге, прожил в Екатеринбурге очень долгое время. И сейчас живу, по сути, на два города.
2: S-Vox.

теперь другое. Ты хочешь, эта жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен. Ты мне

Зачем, зачем? Зачем ты, дядя, такой серьезный? Мне не утешить.

0: Наша реклама на 107FM.
1: Наша погода.
2: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Ветер южный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Магнитная буря.
2: Хотите реальный фотошоп для своей кожи? Фотоомоложение в клинике «Доктор Че» всего за 2 процедуры. Весь октябрь экономия 4000 рублей. Подробности по телефону в Воронеже 336-03.
4: Необходима консультация специалистов. Акция действует с 1 по 31 октября 2026 года.
5: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
6: Холодные вечера станут уютнее с блюдами от Агроэко. Только до 11 октября окорок для запекания Агроэко по специальной цене 469 рублей за килограмм. Сочное мясо под золотистой корочкой, которое тает во рту, именно то, что нужно для вашего идеального ужина. А главное, его можно запекать прямо в упаковке. Агроэко. Вкусно, тепло, по-домашнему.
4: Предложение действует с 28 сентября по 11 октября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
2: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
3: В Воронеже начали заливать фундамент нового стадиона. Переехавшую из Испании в Воронеж семью впечатлили российская медицина и образование. В Воронеже появились новые остановочные павильоны для метробуса. Как подать заявку на благоустройство дворовой территории? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
7: Аудитория 12+.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: радио. Так звучит наше.
1: Наши новости.
2: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Главой Каменского муниципального района стал Анатолий Котелкин. Его кандидатуру, представленную губернатором Александром Гусевым, единогласно поддержал на заседании Совет народных депутатов. С избранием Анатолия Котелкина поздравила министр внутренней политики Елена Дерганова. «Избрание – закономерный результат многолетней добросовестной работы», сказала министр, отметив управленческий опыт Котелкина и умение выстраивать эффективное взаимодействие с депутатским корпусом и жителями. Анатолий Котелкин, член партии «Единая Россия», его общий стаж работы 44 года, на муниципальной службе 25 лет. Главой Бобровского муниципального района избран Анатолий Балбеков. Его кандидатуру единогласно поддержали на заседании Совета народных депутатов. Кандидатуру Балбекова на рассмотрение Александром Гусевым выдвинула партия «Единая Россия». Срок полномочий вновь избранного главы составляет 5 лет. Анатолий Балбеков, почетный гражданин Воронежской области, возглавляет Бобровский муниципальный район с 1995 года. «Единая Россия» проработает с экспертами создание законодательных условий для развития технологий искусственного интеллекта. Представители тех компаний, вузов и экспертного сообщества внесли свои предложения по совершенствованию законодательства на заседании партийного совета по инновационному и технологическому развитию. Отдельное внимание уделили применению ИИ в беспилотном транспорте, робототехнике и других автономных системах. Рассматривалась необходимость учитывать уровень возможного риска и специфику конкретной отрасли, а также различать требования к экспериментальным разработкам и уже рабочим решениям. Важно услышать позиции компаний, научного и экспертного сообщества, понять, как они видят дальнейшее развитие этой сферы, отметила руководитель Центра исполкома «Единой России», председатель Комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту Александр Сидякин. Воронежский санаторий Дзержинского стал победителем и призером конкурса «Топ-5 здравниц по клиентоориентированности 2026». Санаторий занял первое место в номинации «Лучшее медицинское отделение» и второе место в номинации «Лучший номер». Всего за победу боролись 103 проекта из разных регионов России. Отметим, по итогам 2025 года санаторий также поднялся с 97 на 62 место в рейтинге инвестиционной привлекательности «Топ-100 российских здравниц», что способствует развитию внутреннего туризма в нашем регионе. Сегодня в Воронежской области пройдет комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения. Сирены будут звучать с 10.40 до 10.43, а сразу после на одну минуту произойдет временное замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных телеканалов, некоторых радиостанций и программ сети проводного радиовещания. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Проверка проводится ежегодно для определения степени готовности тех средств оповещения. Во время звучания электросирен гражданам необходимо соблюдать спокойствие и оставаться на своих местах. Это были новости региона.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер ФС 7788692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 7 минут в столице. Сегодня пятница, 9 октября, сейчас 7 градусов, все по фэншую. Ну а в течение дня будет, вы не поверите, до 19 градусов тепла сегодня. И в эту теплую погоду, ясную, мы, конечно, желаем вам... Сегодня самое время кататься на роликах, я не знаю, там на велосипеде можно прокатиться. То есть это будет единственный теплый день на этой неделе, потому что завтра будет уже, по-моему, до 12 градусов. Мы еще не смотрели, но обязательно посмотрим, естественно. Сегодня пятница, помимо всего прочего, всех дел, которые мы наметили. Сегодня пятница. Для многих это уже кутеж, возможно, даже с 7 утра. Для кого-то, возможно, это начало только новой рабочей недели. Есть и такие. Есть разные граждане. Граждане разных рабочих конфессий у нас существует и рабочего расписания. Поэтому, естественно, подстраиваться под каждого мы не можем, но... плечом друг к другу обязательно идти вместе. Доброе утро, мои любимые коллеги.
3: Доброе утро.
2: Вы
3: доброе
2: знаете,
3: утро.
2: Сейчас мне пришел, я вот пришла посылка из Санкт-Петербурга. Я хочу сказать спасибо Никишину Андрею Вячеславовичу за подарок. Очень мило. Это зеркало заднего вида, надевающееся на руку для велосипедистов, я так понимаю. Очень интересно.
4: Я первый раз такое вижу. Крутая штука.
2: Я тоже первый
3: такой,
2: раз
3: такое. Напульсник, как будто бы на руку.
4: Да.
2: С зеркалом,
3: и открывается зеркальце.
2: Сейчас не до конца понял, как это все будет работать, но спасибо огромное, очень тронут. Когда мне охранник сказал, вот тебе там посылочка пришла, потом он добавил, очень маленькая. Он говорит, зайдешь? Я говорю, зайду. Он говорит, ну, после эфира зайди. Я говорю, а что после эфира пойду?
4: Я сейчас пойду заберу.
3: Не мог ждать.
4: Конечно.
2: Я сейчас хочу пойти посмотреть.
4: Ну, выглядит очень прикольно. Я думаю, что ты, конечно, теперь будешь видеть, догоняют тебя собаки или нет.
2: Янка, поверь мне, это и без зеркала, понятно, бежит за тобой собака или нет.
3: Есть молчаливые собаки, Александр.
2: Она начинает бежать еще тогда, когда ты вот приближаешься к ней. Велосипедисты знают, в общем, большие собаки, это, конечно, да. Да и маленькие тоже прикольные. За маленьких просто переживаешь, что они попадут тебе в колеса. Большая-то ты переживаешь, что тебе отхватит кусок задницы. Вот, или ноги, скорее всего. А за маленьких ты всегда переживаешь. Они, конечно, ну, те, которые бросаются, глупые, но все равно их жалко. Поэтому я всегда останавливаюсь. И многие думают, наверное, со стороны так думают, что я испугался и остановился. Нет, это в целях безопасности. Чтобы собака не попала под спицы.
4: Сейчас Сашка говорил про укусы за пятую точку. Я вспомнила, как мою знакомую однажды куснула за пятую точку. Вот только не помню, зебра или бегемот. Это был в Австралии.
3: Это большая разница. Это,
4: я понимаю.
3: Хотя неприятно, я думаю, но, одинаково.
4: Да, но чуть, ну, ей повезло просто. Очень как-то она легко отделалась испугом и небольшой ссадиной. Но это вообще... Хорошо, что у нас только собаки бегают. А, нет, еще сейчас вообще не только собаки. Сейчас, в принципе, опасно по лесу гонять.
2: Как пел Нагана, а у Жоры теперь нет куска.
3: Увидел Алабай, беги. Доброе утро. Мы начинаем с пятницы всех, друзья.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
5: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
6: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, SPC, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Магазин «Континент», улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: Хватит стесняться. Я эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже. Со своим экспертным мнением.
8: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 7 часов и 19 минут в столице. Всем доброе утро. Всем здравствуйте. Улыбок.
3: Много.
2: Улыбок, да.
4: Тебе, дед Макар. Тут новость нашел в интернете, которая меня
3: взбудоражила.
4: Россияне массово скупают ночные колпаки с приходом холодов. Их продажи за месяц выросли на 3742%. С наступлением холодов россияне начали массово скупать ночные шапочки, которые раньше использовали в основном для защиты головы от холода и насекомых. Среди покупателей много мужчин старше 40 лет. В отзывах они хвалят колпаки за то, что ночью голова остается в тепле. Продажи колпаков за месяц выросли вот на такой процент. Особенно аксессуар полюбили лысые мужчины. Цены на аксессуар стартуют примерно от 250 рублей и доходят до 2000. Покупают колпаки и женщины себе, чтобы сохранить укладку до утра, макияж и детям, чтобы не мерзли ночью. Если бы об этом не написал большой такой информационный ресурс, и тут не было ссылки, значит, тут нет ссылки на какие-то ресурсы, на маркетплейсы там и так далее, я бы начал сомневаться, что это не какая-то рекламная интеграция. Что за колпаки? Вы когда-нибудь слышали про колпаки?
3: Нет.
4: Я в кино только видел
3: в мультиках колпаки, и фильмах,
4: да,
3: старых.
4: И в особенности на национальной рыбалке или охоте рыбалки, по-моему.
2: Нет, но колпаки были в 19 веке у знати. Они спали вот в этих колпаках. Это правда. Вспомнить даже вот Обломова. Там даже, по-моему, в этих в рисунках были. Он спал в колпаке.
3: Ну, это все понятно. Я так понимаю, речь про современную жизнь. Понятно, что в прошлом они были, и мы видим это и по фильмам, мы читаем в книгах.
2: Мы хотели традиционных каких-то передач, пожалуйста. Вот передали традицию.
3: Я зашла сейчас вот на маркетплейс и смотрю, действительно их в изобилии, какие хочешь. Есть такие даже объединенные с маской для лица, знаешь, что такое вот с выемкой для носа. Вот надеваешь и сразу пол лица закрываешь, и всю голову.
4: Сообщество производителей ночных колпаков объединилось и запустили пиар-компанию, что мы, мужчины, я вообще не представляю, чтобы мужчины писали отзывы на маркетплейсах под колпаками бесплатно, но интересно. Я на самом деле хотел поинтересоваться и поговорить,
2: да,
4: с нашими слушателями о привычках, с которыми они спят. Ну, кто-то покупает себе, вот как это называется, палка, вторая жена. Такая подушка,
3: ну, подушка
4: в виде палки. Ну, по-моему, она называется «вторая жена».
2: Да почему «вторая жена», если женщины тоже с ними спят, тогда это кто?
4: Ну, все равно она называется, по-моему, «вторая жена». Ну, неважно.
3: Второй
4: хорошо.
3: Муж.
4: Я имею в виду, что вот вы закидываете ногу на эту подушку, обнимаете ее, или вы спите без одеяла, без одежды, без простыни, ничем не укрываясь, я имею в виду. И вот такая у вас ночная привычка. У вас есть вот какие-то ночные привычки, ритуалы, с которыми...
2: Я никогда
4: вы...
2: не укрываюсь одеялом. Я только просто не укрываюсь. Я вообще не понимаю людей, которые спят под одеялом, особенно под тяжелым. Вообще ни зимой, ни летом. А главное, чтобы ты был укрыт простынкой.
4: И не мерзнешь зимой?
2: Нет, я не мерзну ни зимой, никогда не мерзну.
4: Так, Янка,
3: у тебя... У меня классическое одеяло, подушка. Нет. На бочок и вперед.
4: Без маски. Ну, кто-то в маске спит, кто-то еще оказывается.
3: Ничего, я просто сплю, просто без колпака, без маски.
2: Жена у меня спит только в маске, без маски она вообще не спит. Ну, то есть, если мы куда-то приехали, и она забыла маску, то это все, это кошмар. Вот она говорит, давай придумаем, что мне, чем мне завязать глаза. Да. А вот Таня спит только в маске. Я вообще в маске спать не могу, потому что у меня такое ощущение, что меня, ну, кто-то выдавливает глаза. Ну, то есть я не могу. Я понимаю, в чем фишка, но я не могу так спать.
4: Итак, ваши сонные привычки. Пожалуйста, пишите на наш.ру. На главной странице есть ссылка на бот в Максе и бот в Телеграме. Мы почитаем варианты через несколько минут.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
3: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
4: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
3: Обслуживаться у вас можно?
4: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
5: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
6: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
7: Скорость, контроль, статус. JQ J8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. И все это по привлекательной цене от 3 миллионов 894 тысяч рублей. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: Арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Арабика капучино.
2: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейдин и дополнительной выгоды при сдаче в трейдин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
3: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО 5 Телеком Холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
4: Александр Бом, Яна Лукьянова
5: и Игорь Паньков.
4: Подъемники на нашем радио.
6: Так, дорогие друзья, давайте почитаем ваши сообщения.
7: Тут ночные колпаки начали
6: вошли в моду.
7: Да, скупать, и мы заговорили о привычках и особенностях вашего сна. Когда моя жена уходит на сутки на работу, я могу уснуть только на животе, накрыв голову второй подушкой. Главное, чтобы воздух циркулировал. Когда жена дома, засыпаю нормально, без второй подушки.
8: Mm-hmm. На севере спала с окном на проветривание до 15, но под одеялом. А сейчас живу на юге, и кондей стоит на 16. Другого режима просто не существует. Конечно, под одеялом плюс беруши в уши.
9: А у кондея разве есть 16 режим?
8: 16 градусов?
9: Да.
8: Ну, я думаю, что есть. Но разные сейчас есть, я уверена.
7: Сплю всегда голый. Две подушки для беременных. Одна, как колбаса, длинная, толстая. Вторая в виде подковы. И маленькая квадратная подушечка. Обязательно рядом с кроватью вода.
8: Угу. А я сплю скучно и обычно, разве что одеяло должно быть только мое. Но вот после прослушивания этой новости муж уже явно ищет ночной колпак. Я прям вижу по его просветлевшему лицу, как мысль о нем зашла моему скуфику. Явно-явно грядет колпак.
7: Сплю под одеялом, как обычно, но по кровати раскидались три котика, точнее два котика и кошечка.
8: Сплю исключительно под большим тяжелым одеялом, обязательно на боку и пропустив одеяло между ног, так, чтобы верхняя нога была сверху одеяла, и обязательно вытянувшись чуть ли не в струну.
9: Слушайте, ну а насчет котиков это не традиция, это вас заставили. Ну, то есть как бы вы же не...
8: У вас отжали кровать.
9: У вас просто отжали, да.
7: Как бы парадоксально это ни звучало, но не могу спать с плотно закрытыми шторами. Кажется, что постоянно ночь, и организм не хочет просыпаться. Поэтому всегда есть щель для света, и вообще шторы открыты.
8: А у меня есть привычка, когда сплю, просто жизненно необходимо, чтобы муж закинул на меня ногу или руку.
7: Мой муж любит спать в прохладе, поэтому я укрываюсь одеялом с головой, чтобы ушки не мерзли.
8: Ну вот колпак — это ваше все, это для по всей вас, видимости. Да. Сплю уже много лет с наушниками под аудиокниги. Если вдруг по какой-то причине книга останавливается, я просыпаюсь от тишины. Все началось с бессонницы. Просто слушала книги, а теперь без этого спать не могу. Понимаю, что это вредно, но без этой привычки не высыпаюсь. Ольга.
9: А вы хоть что-нибудь запоминаете? Я вот сейчас думаю.
7: А это не для запоминания, Саша.
8: Это как колыбельная.
7: Да. Привет, подъемники. С нами всегда спят собаки наши. Когда...
8: Ложаться на одеяло сверху, пошевелиться сложно. Но когда ночью вдруг уходят, становится некомфортно. Привыкли с женой уже. И тут фото с четырьмя.
7: Я завис просто на слове, когда дождаться на одеяло. А. У меня привычка спать как гусеница, укутавшись по макушку до пят, в наушниках. Поэтому у друзей есть целая коллекция моих фотографий в стиле Ленина. При этом я умею спать даже стоя.
8: Да.
7: И зимой, прекрасно. И летом тяжелое одеяло. И много-много мелких подушек под ноги, руки, шею. Маска, блэкаут на окна и гробовая тишина. Сложно вам с такие условия выполнить все.
8: Чтобы было прохладно или даже холодно в комнате. Главное, летом кондиционер, зимой окно. Когда просыпаюсь утром зимой, температура в комнате около 12-13 градусов.
7: Часто бегаю к холодильнику ночью, понимая, что вредно есть ночью, но ничего с этим не могу поделать.
9: Вы знаете, с этим можно поделать.
8: Да?
9: Что, вот,
8: да,
9: можно.
8: Я
9: был адептом.
8: А что, ты себя пристегиваешь к кровати, чтобы не вставать?
9: Просто
8: что?
9: Не встаешь.
8: А сила воли.
9: Да.
8: Но она же не у всех есть, Саша.
9: Есть она у всех.
8: Я как Патрик из Спанч Боба. Он спал под камнем, а мне необходимо, чтобы муж меня придавливал немного. Я под него залезаю и засыпаю.
9: Просто открываешь, а там яблоко.
7: Помилуйте, какие же вторые жены или мужья? Самый крутой аксессуар – кот-батон длиной в 130 сантиметров. Закинул лапки на него и сразу так уютно. Дарила дочке на Новый год пару лет назад. В итоге отжала себе, а ей купила поменьше. Крутость нереальная.
8: Да, у меня у младшего тоже есть кот-батон. Привык храпеть. Жена даже просыпается, если не храплю, и пульс проверяет.
7: После 40 без трусов. Непонятно, кто это, девочка или мужчина написал. Но
8: кто угодно может быть. Мое одеяло 9 килограммов. Помогает при неврозах и тревожных расстройствах.
7: Я купил себе, вот по совету наших слушателей, одеяло с утяжелителем. Я даже не знал вообще, что такие существуют. Если вы зайдете на маркетплейс, там разные нагрузки есть. И 9, и 12, и 6, и 5. Я не смог с ним спать. Ну, я люблю, вот, когда мне нужно. Да, ну, прижимает тебе. Но я люблю, когда мне нужно там вот ногой буквально скинуть с себя одеяло. Или там фигушки, подмять, да, под себя. А тут, да, плюс застилать очень тяжело. Ну, в целом. Но я знаю, что многие люди, нам слушатели, писали, с чего все это началось. Вот я заказал ровно после нашего эфира подобного.
8: Скинул одеяло, накачал пресс. Я тот самый человек, который купил колпак, пишет нам, на дачу. Очень классно, когда холодно.
7: Ваши сонные привычки, вот о чем мы говорим, пожалуйста, пишите, еще почитаем ваши истории.
4: Подъемники на нашем радио.
5: Жизнь бывает разная, для кого опасная. А кому идти по краю, кажется верней. Ты поймешь, как рисковал ей.

0: Наша реклама.
1: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru.
4: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+, моя движущая сила. BLG, надежность в движении.
5: Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
6: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
7: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробный условия на сайте a7-agent.ru. Рекламодатель ООО-7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
8: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
9: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
10: Телеканал ЧЕ представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование. Опасные связи. Новый сезон с 12 октября в 23:30 на ЧЕ. Для лиц старше 16 лет.
11: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
12: Александр Бом, Яна Лукьянова
13: и Игорь Паньков.
11: Подъемники на нашем радио.
14: Дорогие друзья, всем доброе утро, 7 часов и 45 минут в столице.
15: Давайте закончим с сонными привычками. Я просто сплю. Аж страшно стало.
16: Спасибо. Вы не одиноки, я тоже просто сплю.
14: Не-не-не, вот то просто
16: спит. Все нормально.
14: С вами что-то не так.
16: Почему? Да что за глупости? Ну ты ухайдокиваешься так за день, что ты просто ложишься и отрубаешься.
14: Человек, который просто уснул, что-то с ним не так.
16: Ой, не надо вот
15: этого. Переехали в свой дом. Теперь с женой спим голые в своей комнате.
16: Дождались, да?
14: А в чем кайф? Ну у вас, наверное, животных нет.
16: Так, сейчас, возможно, будет неправильное ударение. Сразу прошу давай меня понять и простить. Прошу. Значит, есть такая японская подушка для сна, точнее, для обнимашек. Дакимакура. Вот я сплю с такой. Она почти в мой полный рост. А еще не могу спать, не укрывшись с головой.
15: С рождения детей...
14: А дышать-то чем? Там же жарко потом становится.
15: С рождения детей могу уснуть всегда, везде, в любой позе за 5 секунд.
16: Да, это суперспособность мам. Значит, ребенок спит с 3 подушками, много мягких игрушек и еще собачонка в ногах. Только так высыпается.
15: После 3 беременностей спать люблю исключительно на животе и звездочкой, и дочь рядом. Так себе обещала, когда ходила с огромными животами.
16: Идеальная темнота должна быть. Свое одеяло. Сплю в позе эмбриона, и никто не должен меня касаться.
15: Я с детства...
16: Так все вышли.
14: Спи, родная, спи.
16: Да.
15: Я с детства сплю очень беспокойно, поэтому вся одежда у меня под мышками. Сплю без одежды под одним и тем же одеялом больше 25 лет и зимой, и летом. Если одеяло другое, мне то холодно, то жарко, то оно не дышит, и тело как в пакете полиэтиленовом. Какие там колпаки и маски? У меня будет даже морщинка на простыне.
16: Вот у меня бабушка, господи, такая, она чувствует любую складочку.
15: Очень. Принцесса на горошине.
16: Да, так и есть. Да. Очень сложно.
14: 25 лет человек голый спит. Может, поэтому?
16: Уже лет 20 сплю строго на подушке, набитой гречишной лузгой. Она твердая, как камень, но мне удобно. Муж называет ее пытошной.
14: Я вот не получилось именно такой подушки спать.
15: То есть каких только нет. И с лавандой, там, ну, с разными запахами и так далее.
16: А мы, нам слушательница подарила подушечки такие на стуле в студию, вот набитые гречкой. Очень удобно, как массажик.
15: Все детство

0: спал на сеновале в деревне. Будете смеяться, но я покупаю сено себе, и у меня сено под простынью в кровати.
1: Да не вот будем смеяться. Сено. Не будем смеяться. Что же, ну если вам нравится спать...
0: На сене.
2: На сене.
0: Наверное,
2: да.
0: Надо менять, оно же, наверное...
1: Может, вы представляете, что вы где-нибудь в деревне, в стойле, там, я не знаю.
2: Это вот у меня незакрытый гештальт. Я так всегда хотела поспать на сене, но меня в детстве напугали, что ну, на сеновале очень часто вот в эти стоги, да, из сена заползают змеи. И все. И
0: я спал.
2: Так я не... Да?
0: Мыши были.
2: Тебя не покусали.
0: Мыши и крысы, а змеи я не
2: вижу. Ну, тоже такси-компания.
1: Зачем вам спать тем, кто родился... Он родился рядом с сеном, а ты-то куда? Вы-то куда лезете?
2: А у меня деревня.
1: Нет.
0: Главная ночная привычка — покрепче обнять любимую жену. За ночь периодически ловлю ее несколько раз.
1: А она, интересно, как к этому? Ей хорошо, когда вот вы ее обнимаете?
2: Ну, а почему нет?
0: Когда родился ребенок,
1: мешает спать.
0: Я очень чутко спала. Точнее, вообще не спала. И постоянно прислушивалась, дышит она или нет. Сейчас прислушиваюсь, дышит ли муж. Вот реально просыпаюсь несколько раз за ночь и ухо к его носу и рту подношу.
1: У меня так с сыном было, потому что мне было всего 18 лет, когда
0: такое
1: пацан
0: было.
1: Родился.
0: Мне
1: и
0: было 20.
1: Я, вы знаете, все время я тоже не спал. Я все время, ну, дышит он, не дышит и так далее.
0: Прислушивался, да? Или руку так кладешь, смотришь,
1: дышит. Сейчас даже не звонит.
0: А некоторые до того доходят, что зеркальце подносят.
1: Ну да, да, да, да.
0: Порту, ну, дышит или не дышит.
2: Да. Ну, с малышами так часто бывает. Конечно, тревожные родители. А я стала крепче спать после покупки ортопедической подушки. Засыпаю под аудиокнигу, таймер ставлю на 10 минут. Этого хватает. Да, и сплю под пледом. Круглый год.
0: Я всегда засыпаю с сухарем во рту.
1: Господи,
2: ой, ужас. Вот это опасно.
0: Да, крошки же могут...
2: Да какие крошки? Ну, вообще, в принципе, нельзя...
1: Хорошо, что еще просыпаетесь.
2: Что, да, это очень опасно. Не спите с набитым ртом. Вы чего, ребята?
0: Доброе утро.
1: Ну, видишь, пишет все нормально.
0: Главное, высыпайтесь.
1: Главное, так не делайте.
3: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 22 градуса тепла, ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, магнитная буря.

0: Чека позвоночника. Комплексное МРТ-исследование 4 отделов позвоночника и прием невролога со скидкой 30% в клинике «Эксперт Воронеж». Подробности акции уточните у операторов по телефону 20 720 или на сайте клиникаэксперт.ру. Вашему здоровью нужен эксперт. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: Снова в Воронеже. Ростислав Чебыкин и 4P-Band со свежей программой. Анонс нового рок-альбома и расширенный состав музыкантов. 9 октября в рок-баре The Last of Babylon.
3: Ограничение 16+.
2: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
3: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: навсегда. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. 9 человек пострадали при атаке дронов на Калужскую область. 5 из них госпитализированы, сообщил губернатор региона. Есть повреждения инфраструктуры. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. В Кремле согласны с мнением госсекретаря США Марко Рубио, который считает, что пока нет перспектив мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом в интервью «Вестям» заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, Рубио прав, пока никаких предпосылок мы не видим. При этом он добавил, что искусство дипломатов как раз и заключается в том, чтобы найти какую-то лазейку, которая позволит выйти на мирную траекторию. Ранее Рубио заявил, что украинский конфликт зашел в тупик, и это может привести к очень опасной эскалации. Он подтвердил готовность США способствовать мирным переговорам. Издание «Аксиос» сообщает, что спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер могут посетить Москву в октябре. Количество длительных задержек авиарейсов за год удвоилось. Вдвое увеличилась и частота отмены вылетов, а по расписанию вылетает только каждый второй рейс, подсчитала газета «Коммерсант». Оценки Росавиации, которые также учитывают рейсы чартеров малой, грузовой и военной авиации, показывают рост задержек на 2 часа и более на 20%. Сегодня ночью, например, больше десятка самолетов, летевших в Москву, перенаправили на запасные аэродромы и задействующие в столице ограничения на полеты. При этом несколько лайнеров из Турции развернулись прямо в воздухе и вернулись в аэропорты вылетом. Более 6 часов аэропорт Внуково не принимал и не выпускал рейсы. Это уже вторые масштабные ограничения за последние дни. Журналист и телеведущий Владимир Познер в беседе с NSN признался, что не ожидал бурной реакции на его интервью британскому Times Radio. Он пообещал обратиться к аудитории с открытым письмом.
2: А как это будут квалифицировать те или иные люди? Сказать вам честно, мне совершенно все равно. Я подумал, что, может быть, я на своем сайте, буквально на днях, возможно, размещу нечто вроде открытого письма, адресованного как моим сторонникам, так и моим противникам, в котором я хотел бы поставить все точки над «и», чтобы все было ясно в моем отношении. Но я не знаю, сделаю я это или нет, я подумываю.
1: В интервью Times Radio Познер впервые с начала СВО высказался о своем отношении к военному конфликту и о возможном его исходе. В России впервые стартует месяц осведомленности об ожирении питомцев. По данным аналитического центра НАФИ, больше четверти владельцев кошек и собак признают, что у их животных есть лишний вес. При этом 81% не считают ожирение опасным, а 58% называют полных животных милыми. В действительности избыточный вес увеличивает риск более 20 болезней и снижает продолжительность и качество жизни. Ну а популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей. На правах рекламы. До сумасшедших дней в Стокман осталось всего 5 дней. Сумасшедшие цены прямо по курсу. Только 5 дней. С 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. В самый разгар этой осени ловите выгоду в Стокман. Радио. Это навсегда.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро, дорогие друзья. 8 часов 6 минут в столице. Прекрасное время для того, чтобы сыграть в кинопробы и выиграть наш чудесный приз. Сегодня будет, в общем, наверное, простое задание.
3: Ну, как вам сказать?
2: Подожди, нет, сегодня как раз я все перепутал. Сегодня как раз задание будет очень сложное. Но приз настолько прекрасный,
4: да,
2: что есть за что... Да.
4: ООО «Усадьба», вы получаете сертификат на проживание на сутки, на двоих. Если уже осенью хочется новогодних подарков, отель «Барская усадьба» готов их щедро раздавать. Никаких скучных посиделок. Гостей ждет настоящее путешествие во времена школьных дискотек 90-х и с любимыми хитами, атмосферой эпохи и ярким праздничным настроением. Дед Мороз и Снегурочка приедут на Вишневой девятке, а Новый год в Барской усадьбе обещает стать по-настоящему ностальгическим и незабываемым. Бронируйте номер в Барской усадьбе уже сейчас.
3: Ну что, давайте послушаем фрагмент, который мы переозвучили.
5: Не надо сердитый начальник. Жена.
3: Твоя жена?
5: Нет, твоя жена. Мясо варить будет, петь будет, камлать будет.
6: Тамек вы!
3: Гражданка, товарищ Вопутагин, мы, большевики, раскрепостили женщин. И потом, что это за...
5: Потом, мимик, пирмик, потом.
4: На самом деле, ты потом сказала, задание сложное, задание очень простое.
3: Это один из самых
4: популярных советских старых фильмов.
3: Но я удивлен, как четко сняла вот эту песню на
2: непонятном языке.
4: На всем понятном языке.
2: Да.
4: Давайте.
2: Ну, давайте попробуем.
3: Ждем сегодня 9-й правильный ответ.
0: Подъемники на нашем радио.
7: Реклама на 107FM.
8: Папа, смотри, какая елочка!
9: Посадить дерево с детьми этой осенью – не просто украсить участок. Это заложить семейную традицию. В питомнике «Рура» вас ждут тысячи здоровых растений. От уютных хвойных до пышных гортензий. Ждем вас ежедневно. Новая Усмань, Фрунзе 31В. Питомник «Рура». Сажаем красоту, растим воспоминания.
10: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
11: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
10: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, давайте послушаем еще раз.
3: Напомню, мы принимали 9-й правильный ответ.
4: Не надо сердитый, начальник. Жена.
3: Твоя жена?
4: Нет, твоя жена. Мясо варить будет, петь будет, камлать будет. Тамяк вы.
3: Гражданка, товарищ Лопутагин, мы, большевики, раскрепостили женщин. И потом, что это за...
4: Потом, мимик, пирмик, потом.
5: Потом. Ну, один из самых популярных ответов, как ни странно, «Белое солнце пустыни». Вот почему-то так очень многие решили, но это на самом деле не этот фильм. Мы загадывали художественный фильм «Начальник Чукотки».
2: Да.
5: И в барскую усадьбу поедет человек с номером телефона 926-176-85 и так далее. Поздравляем вас!
2: Мы вас поздравляем от спонсора ООО «Усадьба». Вы получаете сертификат на проживание на сутки на двоих. Если уже осенью хочется новогодних подарков, отель «Барская усадьба» готов их щедро раздавать. Никаких скучных посиделок. Гостей ждет настоящее путешествие во времена школьных дискотек 90-х с любимыми хитами, атмосферой эпохи и ярким праздничным настроением. Дед Мороз и Снегурочка приедут на вишневой девятке, а Новый год в «Барской усадьбе» обещает стать по-настоящему ностальгическим и незабываемым. Бронируйте номер в «Барской усадьбе» уже сейчас.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 8:22 в столице.
0: Экспорт по-нашему.
2: Выход на экспорт – это новые рынки, новые правила и новые задачи. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» – реальная поддержка российских компаний на пути к зарубежным покупателям. Подробнее на сайте национальныепроекты.рф.
3: Есть вещи, при выборе которых ошибаться, конечно, неприятно, но не критично. Не понравилось – в следующий раз можно выбрать что-то другое.
4: Ну, например, еду.
2: Или одежду.
3: А теперь представьте, что вы закупаете медицинское оборудование для операционной.
4: Да, вот тут экспериментировать уже как-то не хочется.
3: Вот именно. Когда речь идет о высокотехнологичной продукции, надежность производителя становится ключевым фактором. А если поставщик еще и находится в другой стране, вопросов у покупателя становится только больше.
2: Логично, ты же не можешь просто поверить продавцу на слово. У нас все качественно, берите.
3: Поэтому на международном рынке существуют сертификаты, стандарты, процедуры подтверждения соответствия. Разобраться со всем этим квестом российским производителям помогают инструменты национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
4: Но сертификатов же существует огромное количество, и у каждой страны свои требования.
3: И иногда довольно серьезные. Например, медицинское изделие необходимо отдельно регистрировать в каждой стране, куда его собираются поставлять. Это требует и времени, и финансовых вложений.
2: А ведь важно не только соответствовать требованиям конкретной страны. Нужно еще сделать так, чтобы о твоем товаре узнали за рубежом. И здесь как раз помогает программа «Сделано в России» Российского экспортного центра. Чтобы стать ее участником, компания проходит бесплатную сертификацию товара или услуги, подтверждая один из пяти критериев – экологичность, органическое происхождение, надежность, уникальность или качество.
4: Подожди, Саш, а чем такой сертификат отличается от обязательной регистрации медицинского оборудования?
3: Отвечу я тебе. Это разные вещи. Сертификат «Сделано в России» не отменяет требований законодательства другой страны.
2: То есть местную регистрацию все равно нужно проходить?
3: Конечно. А сертификат «Сделано в России» — это дополнительный инструмент, который помогает представить российскую продукцию на внешних рынках и повысить доверие к ней. И сегодняшний наш пример это отлично подтверждает. Республика Татарстан, научно-производственная фирма «Эллипс» выпускает приборы и инструменты для эндохирургии. Продукцию поставляют в Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Армению. А в прошлом году начали работать в Эфиопии.
2: И какой сертификат они получили?
3: В категории «надежность» для медицинского оборудования, согласитесь, особенно подходящее.
4: Ну, именно на этом делает акцент и сам производитель. В компании говорят, что участие в программе играет важную роль в укреплении доверия к их продукции.
2: А что значит «укрепляет доверие» на практике?
3: Партнер получает подтверждение того, что перед ним проверенное оборудование российского производства. Именно так компания сама объясняет пользу полученного сертификата.
4: То есть сертификат помогает ответить на один из первых вопросов нового покупателя. Почему я должен доверять именно этому продукту?
3: Да, и это особенно важно там, где от качества и надежности оборудования зависит здоровье и сама жизнь. Какие еще инструменты поддержки доступны российским экспортерам? Об этом вы можете узнать на сайте национальныепроекты.рф.
2: Выходите на зарубежные рынки, находите новых партнеров и используйте инструменты поддержки российского экспорта. Рубрика выходит при информационной поддержке национального проекта «Международная кооперация и экспорт 0+».
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
7: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк.
3: Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
12: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
13: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
14: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
15: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
16: Найти покупателей на мировых рынках. Представить свою продукцию на международных выставках. Получить необходимые документы. Выйти на зарубежные маркетплейсы. И начать поставки. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» помогает российским компаниям на всех этапах. От поиска партнеров до заключения контрактов. Откройте новые возможности для своего бизнеса. Узнайте больше о мерах поддержки на сайте национальныепроекты.рф. 0+.
17: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui Moly.
18: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.
19: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
20: Наше радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 8 часов 37 минут в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 октября сегодня. Сегодня пятница, с чем мы вас поздравляем. Тепло, жарко будет сегодня, друзья, до 19 градусов. Я думаю, где кое-где дойдет, возможно, не обещая, дойдет до 20. Ясная погода, будет жарко сегодня.
3: Боже, настоящая пятница.
2: Да, если учитывать,
3: как она должна быть?
2: Люди еще тепло одеты сейчас, поэтому точно будет жарко.
4: Влияет ли длина ногтей на привлекательность? Вот с каким вопросом задавались ученые.
2: Вышли в народ.
4: Вопросов других нет у ученых, поэтому разбирали этот. Новое исследование показало, что длина и цвет ногтей могут влиять на восприятие привлекательности. В опросе поучаствовало 342 человека. Mm-hmm. Ногти средней длины получили самые высокие оценки – 5,1 балл. Из 7 против 3,2 у коротких и 2,5 у длинных. Они также лидировали по миловидности, сексуальной привлекательности и желательности в качестве партнера. Самым привлекательным цветом неожиданно оказался, как вы думаете, какой лак?
3: Ну, какой-нибудь нейтральный, да? Прозрачный.
4: Да, белый лак.
3: Белый.
4: Угу. Да, большинство ответили, что белый на первом месте по привлекательности, красный получил второе место, синий третий, черный четвертый. Исследователи отмечают, что результат с красным оказался неожиданным, поскольку ранее его связывали с повышенной привлекательностью. Говорили, что если у женщины яркий красный лак, значит, она сознательно ищет внимание. Ученые подчеркивают, что речь не идет об универсальном идеальном маникюре. Сознательно, а сознательно. Вот Янка, например. Исследование было предварительным, проводилось на преимущественно западной выборке и с использованием цифровых изображений рук. Поэтому для подтверждения выводов нужны дополнительные исследования. То есть последний абзац нам говорит о том, что, в принципе, верить этому исследованию не нужно.
2: Mm-hmm. Мне нравится черный цвет. И разбавленный одним красным. И я редко, но вижу парней с черным цветом. Это смелые парни. Россияне. Вот. И я бы себе тоже, наверное, сделал бы черный. Это прикольно.
4: Вчера...
2: Просто нет понимания, конечно, со стороны общества, но как бы мне общество вообще не волнует. Просто за это можно... Есть сейчас докопальщики. Это вообще удивительно. Время мы живем, конечно.
4: Вчера стал свидетелем обсуждения наших коллег-девчонок. Кстати, после нашего шоу, когда мы про цвет глаз зеленых говорили в игре «Кто кого», на что обращают мужчины и женщины в первую очередь внимание во внешности. И вот маникюр, говорят, был тоже... На одном из первых мест.
3: Но это девчонки обсуждали наши, а парни, мужчины, вот вы на что обращаете? Вы обращаете внимание на руки?
2: Да, конечно.
3: На женские?
2: Я обращаю внимание на руки. Иногда у меня не клеятся руки с внешним обликом. Я думаю, как так? Ты что со своими руками сделала?
4: Помните еще клевая. В фильме «Москва слезам не верит» эту легендарную сцену в электричке, когда главная героиня смотрит на
3: обувь
4: главного героя, и он говорит о том, как это важно. Ну, да. Он не говорит, а намекает на это то, что просто... он ей говорит, да, я сам не терплю грязной, неухоженной обуви.
2: Это самый, это травмирующее кино вообще, потому что для мужчины обувь после этого фильма, ты думаешь, что она должна быть всегда чистой, это правда. Это просто самая травмирующая фраза в моей жизни. Когда я еду в грязных ботинках, мне просто плохо.
4: Меня тоже вчера спросили, вот на что обращаю в первую очередь внимание, у меня нет какого-то вот... ответа конкретного.
2: Врет он. Есть, конечно.
3: Давай, Сашка. Ну, еще у Сашки щиколотка. Все это знают. Да ладно, все это знают, Саш.
2: Игорек, ну, сейчас лукавит. Че нету-то?
4: Не, ну, я так вот в целом рассматриваю человека. Не то, чтобы вот я обращаю внимание на какие-то там части или элементы, типа маникюра или еще чего-то.
2: Нет, просто иногда есть маникюр, который вы, но он броский.
4: Ну хорошо, да, да большой, вот я не очень понимаю ногти. Вот эти длинные острые ногти, вот длинные, которые сейчас ногти. И, ну, мне вот это не нравится. Мне кажется, что это и неудобно, и неаккуратно. Хотя вот наш коллега, который носит такие ногти, еще и умудряется за компьютером работать, говорит, что вполне себе удобно, и вообще никаких проблем нет.
2: Ну, я считаю, что человек может носить все, что ему нравится.
4: Я же говорю про себя.
2: Не, ну я понимаю. Но нам вообще, вот я, честно говоря, мы когда говорим, мне нравятся или не нравятся ее ногти, это как бы, ну, я понимаю, что мы таким образом выражаем свое мнение, да? Но все-таки я больше выражений своего мнения придерживаюсь той точки зрения, что человеку нравится вот так вот. Он так видит. И это классно. Вот, раз он так видит, это круто. Мы сейчас не берем, когда... Вот я вам фотографии, помните, прислал мужчины с неухоженными ногтями на ногах?
4: Ян, ты обращаешься, вот если на мужчину?
3: На мужчину? Вот все в целом. Меня больше цепляет, наверное, та энергия, которую человек в себе несет.
4: Подожди, сейчас про внешность.

0: большой опрос среди наших слушателей.
1: Кстати, вот всех интересует, как они вытирают. Понимаешь, вот всех это интересует.
0: С длинными ногтями. Спросите, если у вас есть знакомые.
1: Так есть в интернете, пожалуйста.
2: Ну, я вот, например, не могу. У меня никогда не было длинных ногтей, потому что я даже пуговицу тогда себе застегнуть на штанах, извините, не могу.
1: Без рука, Ян.
2: Итак. Да. И посуду я бью тогда. Сейчас свой опрос проведем. Да и не нравится, честно говоря, не очень.
0: На что вы обращаете внимание во внешности там незнакомого человека?
1: Прежде всего?
0: Прежде всего, да. И почему?
2: Да.
0: Пишите наш.ру, почитаем через несколько минут ваши варианты.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
6: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
7: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7».

0: созданное при участии Powerbank PSB.
1: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
2: Алло, ну, как там с бизнесом?
3: Что? Вы кому звоните?
2: Твоему бизнесу звоню.
3: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
5: Александр Бом, Яна Лукьянова
6: и Игорь Паньков.
4: Подъемники на нашем радио.
7: Дорогие друзья, 8 часов 49 минут в столице. У нас буквально 10 секунд. Но я думаю, что мы должны продолжить в следующем части.
8: Давайте, да, мы в следующем части продолжим.
7: Сказал на следующей неделе.
9: Нет, в следующем часе.
8: Вопрос следующий. На что вы обращаете в первую очередь внимание в незнакомом или у незнакомого человека? Наш.ру, пожалуйста, пишите.
4: Подъемники на нашем радио.
10: Реклама на 107FM.
4: Наша погода.
11: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
12: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Ветер южный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Магнитная буря.
13: Богучарские семечки.

0: какая елочка!
1: Посадить дерево с детьми этой осенью не просто украсить участок. Это заложить семейную традицию. В питомнике Рура вас ждут тысячи здоровых растений. От уютных хвойных до пышных гортензий. Ждем вас ежедневно. Новая Усмань, Фрунзе 31В. Питомник Рура. Сажаем красоту, растим воспоминания.
2: Однажды я спросил себя, в чем моя сила? На что я действительно способен? Где мое место? В Агреко я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агреко. Раскрой свой потенциал.
3: Снова в Воронеже. Ростислав Чебыкин и 4P-Band со свежей программой. Анонс нового рок-альбома и расширенный состав музыкантов. 9 октября в рок-баре «The Last of Babylon».
4: Ограничение 16+.
3: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, SPC, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Магазин «Континент», улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
5: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна». В Воронеже начали заливать фундамент нового стадиона. Переехавшую из Испании в Воронеж семью впечатлили российская медицина и образование. В Воронеже появились новые остановочные павильоны для метробуса. Как подать заявку на благоустройство дворовой территории? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
6: Аудитория 12+.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Наши новости. В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Главой Каменского муниципального района стал Анатолий Котелкин. Его кандидатуру, представленную губернатором Александром Гусевым, единогласно поддержал на заседании Совет народных депутатов. С избранием Анатолия Котелкина поздравила министр внутренней политики Елена Дерганова. «Избрание – закономерный результат многолетней добросовестной работы», сказала министр, отметив управленческий опыт Котелкина и умение выстраивать эффективное взаимодействие с депутатским корпусом и жителями. Анатолий Котелкин, член партии «Единая Россия», его общий стаж работы 44 года, на муниципальной службе 25 лет. Главой Бобровского муниципального района избран Анатолий Балбеков. Его кандидатуру единогласно поддержали на заседании Совета народных депутатов. Кандидатуру Балбекова на рассмотрение Александром Гусевым выдвинула партия «Единая Россия». Срок полномочий вновь избранного главы составляет 5 лет. Анатолий Балбеков, почетный гражданин Воронежской области, возглавляет Бобровский муниципальный район с 1995 года. «Единая Россия» проработает с экспертами создание законодательных условий для развития технологий искусственного интеллекта. Представители тех компаний, вузов и экспертного сообщества внесли свои предложения по совершенствованию законодательства на заседании партийного совета по инновационному и технологическому развитию. Отдельное внимание уделили применению ИИ в беспилотном транспорте, робототехнике и других автономных системах. Рассматривалась необходимость учитывать уровень возможного риска и специфику конкретной отрасли, а также различать требования к экспериментальным разработкам и уже рабочим решениям. Важно услышать позиции компаний, научного и экспертного сообщества, понять, как они видят дальнейшее развитие этой сферы, отметил руководитель Центра исполкома «Единой России», председатель Комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту Александр Сидякин. Воронежский санаторий Дзержинского стал победителем и призером конкурса «Топ-5 здравниц по клиентоориентированности 2026». Санаторий занял первое место в номинации «Лучшее медицинское отделение» и второе место в номинации «Лучший номер». Всего за победу боролись 103 проекта из разных регионов России. Отметим, по итогам 2025 года санаторий также поднялся с 97 на 62 место в рейтинге инвестиционной привлекательности «Топ-100 российских здравниц», что способствует развитию внутреннего туризма в нашем регионе. Сегодня в Воронежской области пройдет комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения. Сирены будут звучать с 10.40 до 10.43, а сразу после на одну минуту произойдет временное замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных телеканалов, некоторых радиостанций и программ сети проводного радиовещания. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Проверка проводится ежегодно для определения степени готовности тех средств оповещения во время звучания электросирен. Гражданам необходимо соблюдать спокойствие и оставаться на своих местах. Это были новости региона.

0: Татьяна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Всем здравствуйте. 9 часов и 7 минут в столице. Сегодня 5 октября. Сегодня... 9 октября. Сегодня пятница. Оговорился немного. Не часто мы такое делаем, когда тема с прошлого часа у нас улетела в этот час. Пришлось ждать 15 минут. Но давайте закроем ее.
3: На что давайте. Вы обращаете внимание у незнакомых людей? Первое, на что вы обращаете внимание. Не знаю почему, но первое, на что обращаю, это обувь. А потом смотрю, чтобы опрятная одежда была. Пусть старая и с дырками, но чистая и опрятная. И волосы должны быть тоже чистыми. А сам почему-то одеваюсь как бомж. Кроссовки растоптанные, вещи чистые, но слегка старые, без дырок. А, вы знаете, вот, кстати, по поводу волос, наверное, волосы и зубы на первом месте, да, на что вы обращаете внимание. И очень у многих претензий к этому.
4: Да. В первую очередь обращаю внимание на опрятность. Одежда обязательно дорогая, не обязательно дорогая брендовая, но обязательно чистая и не мятая. Также считаю, что с немытыми волосами за порог дома выходить нельзя, но в целом на образ.
3: Мне очень бросается в глаза, если грязные волосы. Потом уже смотрю на макияж и маникюр. А еще прям пунктик – это зубы. Их отсутствие или гнилые. Если это увидела, то остальное уже не важно.
4: Почему-то смотрю на пальцы ног, когда это видно, и волосы из носа. Неважно, мужчины или женщины.
2: У мужчин... А вот что волосы из носа, скажите мне, это же придумали, так сказать, придумала природа. От вирусов всякие фильтры стоят, естественные. А вы что? Ну, девушка, ладно, выпиливает их там. Но вот эти капельки, которые на этих волосках застыли, это, возможно, вирус.
3: У мужчин,
2: не пропущенный, извини, Игорек.
3: У мужчин. Обращаю, да, внимание на плечи. Они должны быть широкими. Угу. А в целом на чистоту волос и кожу лица. Вот про кожу лица тоже многие написали.
2: Ну, кожа лица согласен. А чистота волос, в смысле, вам нравится чистота? Нет, когда, ну, или не нравится?
3: Именно, чтобы волосы были чистые, все, да, пишут.
4: Обращаю внимание на комплектацию тела. Могу даже очень близко массу тела угадать. На опрятность также обращаю внимание. Грязь на одежде разная бывает. Бывает свежая, но с кем не бывает, а бывает годичная.
2: У него год.
3: Всегда обращал внимание на нос девушки. Он должен подходить к остальным чертам лица. А в последние годы еще и на губы. Если они слишком уж подчеркнуто накачаны, точно не мой типаж.
2: А как вы так выбираете? Вот вы мне извините. Ну, ладно, губы у нее не подкачаны, но она же их может в любой момент подкачать.
3: Обращаю внимание на образ в целом. Если присутствует хотя бы минимальное чувство стиля, сочетание одежды, аксессуаров, то и в мелочах, опрятность и так далее, будет все в порядке. Потому что если человек хоть немного старается хорошо выглядеть, то и в мелочах это прослеживается.
4: Да. Всегда в первую очередь обращаю внимание на ухоженность и чистоту волос. Неважно, мужчина перед тобой или женщина. Когда башка у человека не мытая, это вот прям отталкивает человека.
2: Но мытая башка, это не мытая, это еще не ухоженность. Прошу прощения.
3: У меня тоже были разные мужчины, но всех объединяло только одно – красивые руки. И я сейчас не про маникюр. Когда у мужчины рельефные бицепсы, таю на глазах. Если смотреть с точки зрения эволюции, такая мужская привлекательность для меня означает, что мужчина сильный и с ним будет спокойно. Спойлер – вообще нет. Иногда объяснение... иного объяснения и не знаю. Настя, 36 лет, свободно.
2: Ну, не всегда, Настя, сильные руки – это ваше спокойствие. Возможно, и ваше беспокойствие.
4: Я никогда не смогу завести серьезные отношения с женщиной, если у нее некрасивые стопы и пальчики ног. Видимо, мне это досталось от Квентина Тарантино.
2: Представляю, нет, вам это досталось просто потому, что вы извращуга. А как, представляете, как вам тяжело будет в поиске? Надо же все время, чтобы она сняла обувь, так? Или знакомиться только летом.
4: Так, разувайся.
2: Так, разувайся, я сейчас быстро.
3: Ага. Обращаю...
4: Я сейчас быстро... Одевайся.
2: Я сейчас быстро за молоком схожу и приду.
3: Обращаю внимание на индекс массы тела у мужчин. Жиробасом в моей жизни не место.
4: Первое, на что обращаю внимание, волосы. Терпеть не могу грязные. Иногда идет такая вся разодетая, с макияжем, а голова засаленная.
3: Ну, вот так, дорогие друзья, ничего нового.
2: Да.
3: Многие сейчас на себя в зеркало посмотрели, возможно. Гадать будем в ближайшее время по сказкам Александра Сергеевича Пушкина. Пожалуйста, пишите, рассказывайте, что вас беспокоит.
0: Подъемники на нашем радио.
1: Реклама на 107 FM.
5: Папа, смотри, какая елочка!
6: Посадить дерево с детьми этой осенью – не просто украсить участок. Это заложить семейную традицию. В питомнике «Рура» вас ждут тысячи здоровых растений. От уютных хвойных до пышных гортензий. Ждем вас ежедневно. Новая Усмань, Фрунзе 31В. Питомник «Рура». Сажаем красоту, растим воспоминания.
7: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
8: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
9: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
11: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. С Баскасским Александром Сергеевичем Пушкиным будем мы гадать сегодня, поэтому присылайте свои проблемы. Все, что наболело, накипело, не может разрешиться без нашей помощи. Пожалуйста, мы с удовольствием ожидаем вас.
3: Проблема. Послушал вас, теперь так и тянет голову пойти помыть. Планируем полететь в отпуск в апреле. Деньги на билеты есть, но сильно заранее покупать боюсь. Вдруг что-то случится в стране, а билеты сгорят. Деньги потеряем. Как быть? Купить сейчас или ближе к апрелю?
2: Кстати, человеку, которому мы будем гадать, получит у нас сертификат на двоих в аквапарк «Карибия» от спонсора АО «Карибия». Огромный волновой бассейн, термальный спа-комплекс с настоящей русской баней и снежной комнатой. И, конечно же, горки. Аквапарк «Карибия» – здоровый отдых для взрослых и детей.
3: Что я касается билетов, да. Хотя я вот сколько раз пробовал разные механизмы покупать заранее, покупать в определенный день недели, никогда
2: не работало.
3: Не работало у меня вот так, как у многих наших слушателей, которые умудряются очень выгодно купить авиабилеты.
2: Ну, ты помнишь одного нашего коллегу, который сидел на этих аукционных сайтах?
3: Я даже не знал, что они такие существуют.
2: Вообще, я один раз по его схеме купил президентский люкс в одном из городов России известной сетки.
3: Саш, ну это было, с другой стороны, 15 лет назад.
2: Да, это было давно.
3: Может быть, уже это не работает. Купите возвратные билеты.
4: А ты знаешь, вот а какие бы ни были...
2: А даже билеты, а не возвратные.
4: Я бы купила просто потому, что, вот мне кажется, вот эти вот поездки, которые маячат, они у тебя вот уже есть, эти билеты, это же как вдохновение.
3: Да, я наоборот.
4: Это вот же так тебя мотивирует.
3: Когда заранее покупаешь, потом ждешь.
2: Господи, вы оба ненормальные. Я прошу прощения.
4: Ну вот я купила, например...
2: Одна классная, другому нет.
3: Мы же все разные.
4: Мы разные, да.
3: Не, а ты какой у нас? Ты как вот любишь
2: с отпуском? Я другой, Игорь. Я пока никак не думаю с отпуском.
3: Вот.
2: Для меня сейчас отпуск — это, ну, это лотерея. Поэтому я как бы... Ну, нравится вам играть в нее, играйте. Я отношусь к этому по-другому. Я другой.
4: С другой стороны, знаешь, вот я купила билеты в Беларусь, должна была ехать провожать журавлей, да, ну вот не так давно, а потом в жизнь вмешался случай, и пришлось отложить поездку до лучших времен. И я в итоге билеты на поезд я сдала, а вот этот аванс, который был оплачен за поездку, я его потеряла, то есть мне его не вернули. И, ну,
2: мне
4: как
2: кажется,
4: бы...
2: вот ты единственная, кому бы было
4: не верно. Но я ведь несколько дней вот этих там, даже больше, чем дней, жила мыслями об этой поездке. Я думаю, ну, хорошо, это моя плата вот за эти положительные эмоции, за этот вот приятный период ожидания.
3: А самое главное, вот что бы там ни происходило вокруг, вы уже не передумаете, когда у вас есть такие обязательства перед собой, вы уже заплатили за это деньги. Ну, если хотя бы задумаетесь, то у вас эти билеты будут склонять в сторону отпуска. Так что покупайте, если есть возможность.
2: Я уже купила билеты в Питер на 2 января.
4: Ой, как же хорошо! Боже мой, Питер прекрасен.
2: Слушайте,
4: любимый Питер. Да, конечно, это здорово. У вас будут шикарные новогодние каникулы. Вы молодец.
3: У меня такая проблема. Купить машину или квартиру? Сейчас цены такие, что, в принципе, равносильны по цене.
2: Страшное
3: с одной
2: время.
3: Стороны, надо брать квартиру, так как это неплохое вложение денег. С другой стороны, меня так достал этот Ларгус.
2: Когда...
4: Конечно, квартиру, я бы сказала.
3: Конечно, квартиру.
2: Когда цена машины равна цене квартиры, ну, в среднем, да, мы так по России посмотрим. Это, конечно, дикость какая-то вообще. Причем вот эти дорогие китайские автомобили, которые там по 7, по 8 миллионов.
3: Ну, то есть за 10 миллионов можно купить хорошую квартиру.
2: Ну, да. Просто, а машину ты через 2 года за эти 7 точно не продашь уже. Она, я думаю, и за 5 никому, и за 4 не нужна будет. Вот в чем дело. Поэтому, наверное, если вам нужна квартира, просто вы когда говорите машина или квартира, если вам нужна квартира, покупайте квартиру. Если вам нужна машина, покупайте машину.
3: Ну, а на Ларгус можете наклеить какую-нибудь надпись. Зато я купил квартиру.
2: Ну, если вам нужна какая-то самоподдержка.
3: Да. Ждем ваши проблемы, пожалуйста, пишите наш.ру.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Романтичный город белых ночей Санкт-Петербург приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие. Экскурсии под разводными мостами, семейные прогулки по набережным, приключения на сабборде, экологические тропы, живописные пляжи Финского залива и знаменитое петербургское гостеприимство ждут именно вас. Выберите свой маршрут по Петербургу на официальном городском туристском портале visitpeterburg.ru. Отдых в Петербурге – хорошая традиция. 0+.
2: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
4: Скорость, контроль, статус. JQJ8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. И все это по привлекательной цене от 3 894 тысяч рублей. JQJ8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Куда срочно перенести рабочие чаты?
10: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
11: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
12: Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
13: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
14: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
15: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
16: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
17: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
18: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте форум «Цифровые решения». Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН 974-76-33. Возрастное ограничение 12+.
19: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
20: Александр Бом, Яна Лукьянова
21: и Игорь Паньков.
19: Подъемники на нашем радио.
22: Дорогие товарищи, дорогие друзья, давайте гадать.
23: Вот, кстати, о товарищах и друзьях гадание будет.
22: Сегодня по Пушкину.
23: Проблема. Не знаю, как реагировать и что думать. Работаю управляющим в развлекательном центре. Лучший друг сегодня отмечает день рождения сына у меня в центре, но моих детей не пригласил. При этом вчера приезжал, просил ему скидку сделать. Дети наши ровесники. Странно. Как себя повести в этой ситуации? Написал Сергей. Сергей, доброе утро.
24: Да, доброе утро, подъемник.
22: А они дружат, доброе утро. Эти дети, ваши и его?
24: Да, дети дружат, плюс месяц назад как раз день рождения у меня у дочки отмечали, как раз-таки у меня в центре. Сегодня как раз друг отмечает у меня, да, как раз договорились и скидку, ну, естественно, определенную сделал. Но как-то почему-то моих детей он не пригласил. Может быть, конечно, хотели одноклассниками отметить. Но немножко как-то странно. У меня же в центре, но без моих детей.
22: Ну, а он должен был... детей у вас сколько?
24: У меня двое детей.
22: Он должен был обоих пригласить детей? Они как бы дружат все?
24: Ну, мы дружим, да, все семьями. Они плюс-минус одинаковые. У них разница 1-2 года.
23: Ага. А сколько лет детям?
24: Именинник, который сегодня отмечает, ему 9 лет, а у меня детям 8 и 11.
0: Может быть, это само собой разумеющееся, знаете, Сереж, он решил, что вы-то точно придете, ну, я не знаю, но это как вот просто как вариант. Странно, конечно, что он это не озвучил, но в любом случае.
22: Я притащу своих детей, а их даже не приглашали, это очень странно.
23: Бывает, что такое, дети в этом возрасте могут там, ну, поругаться, да, и не захотеть, а вы не в курсе. А почему, если вы это лучший друг, не спросить? Алло, Сань. Условно. А что, я своих-то беру? Если он скажет, ну, слушай, извини, там наши дети что-то поругались, или мы действительно классом хотим отметить, там будет другая тусовка. Ну, тут понятно.
0: Незнакомая, ну да.
23: Просто вот что-то додумывать за него и за ситуацию. Если вы лучшие друзья, ну, это как бы нормально спросить, нет?
24: Ну, как-то честно, думали, что это само собой разумеющееся, и здесь уже как навязываться, на самом деле, не хотелось. Думали, что, ну, как бы на день рождения как раз приглашают, они просто, мы придем или нет, сами тебе.
22: Ну да, нет. Ну,
0: нет, конечно, самим, конечно, приходить не надо, потому что это действительно будет странно. Может быть, но задать вопрос разумно.
22: Да ничего он не думает. Ну, Гар, ну давай не будем.
23: А сколько человек? Вы же знаете, сколько там у него детей будет?
24: Да, 11 детей у него будет.
22: Ну что, тут все очевидно.
23: Давайте, номер страницы, номер строчки.
24: Давайте, 24-я страница, 5-я строчка сверху.
23: Доброе утро. Проблема, не знаю, как реагировать и что думать. Работаю управляющим в развлекательном центре. Лучший друг сегодня отмечает день рождения сына у меня в центре, но моих детей не пригласил. При этом вчера приезжал, просил ему скидку сделать. Дети наши ровесники. Странно, как себя повести в этой ситуации?
22: Петушок с высокой спицы стал стеречь его границы. Что это?
23: Ну, достаточно. Первого
22: достаточно
23: слова.
22: Жестко. Да.
23: Ну, слушайте, я бы спросил все равно. Ну, просто пусть он вам объяснит ситуацию, чтобы не было вот этих вот недосказанностей, а то вы не переведете детей, а друг вам скажет, так,
22: Серега, где дети?
23: Я же думал, ну, ты в свой-то центр уже по умолчанию, зачем приглашать? Это все равно, что вас приглашать дополнительно, вот вас.
22: Но все равно.
24: Всего не будет. Конечно, я думаю, уже, конечно, по факту узнаю, спрошу.
23: Да, сейчас, ничего страшного. Зачем?
0: Да не по факту, да. Сейчас своих-то я беру или чего? Или как?
22: Да, прям так.
23: Прям так и спросите, нормально, вообще ничего. Он пусть объяснит.
0: Вы же друзья, да.
23: Да. Напишите нам потом, чем дело закончилось.
22: Да.
23: 9:41 в Москве. Доброе утро.
20: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама. Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
1: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО Телеком Комплект. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
3: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
4: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
6: Александр Бом, Яна Лукьянова
7: и Игорь Паньков.
6: Подъемники на нашем радио.
8: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 47 минут в столице.
9: Сегодня... Проблема вызвала резонанс.
8: Да.
9: Доброе утро, подъемники. Сейчас гадали человеку по поводу ДР и приглашения. Все это фигня. У меня дочь на свадьбу пригласила только меня, отца. Мою жену нет, хотя общались всегда хорошо. Но, может быть, там мама, ваша бывшая жена...
8: Пострадавшая.
9: Да, попросила дочь или сказала, что если он придет с новой
10: тогда
9: женой...
10: Тогда я не приду.
9: Тогда я не приду. И она была вынуждена... Наверное, нужно было проговорить это.
8: Да, если вот не...
10: Ну, скорее всего, именно такая ситуация.
8: Ну, нет, мы... Ну, мы не знаем. Может быть, там... не такая ситуация. Вот вы поясните. Если дядя берет деньги с друга, то это не совсем друг. А вы вообще о чем сейчас говорите? Ну, про что? Про какие деньги? Это же не дядин ресторан. Он там наемный работник. Вы сейчас вообще про что?
9: У меня сын не пригласил меня на свадьбу свою с моей новой женой, потому что говорит, что традиция плохая, примета разведенных приглашать.
8: В смысле разведенных?
9: Ну вот.
8: Они же...
10: Разведенных не приглашают.
9: Ну, разведенных не приглашают.
8: Так, ну, конечно, то есть, он женат.
9: Ну, в смысле, он женат, но уже он в разводе был, значит, все. Вот пары, которые не разводились ни разу.

0: Кто либо написал? Не
1: это отец написал?
0: Отец написал,
1: ну,
0: да.
1: Сынок, сын у вас, конечно...
0: Ну, я не думаю, что он сам додумался. Наверное, его невеста или жена. Но плохая примета приглашать папу с новой женой.
1: Ты знаешь, я всегда думаю... Ну, понятно, что молодой человек, наверное, еще не окрепший, его можно надоумить. Но все-таки мужской характер должен воспитываться. Я не знаю, в какой семье он там воспитывался, как быстро вы смылись оттуда. Может быть, вам тоже не дали свою голову промыть. Но то, что вот так вот можно промыть человека до такого безумия, ну просто да. У меня нормальных слов даже не находится. Не знаю.
0: Хочется сказать, куда катится эта страна.
2: Давай, Александр, вставай на табуреточку.
0: Не надо, давайте прервемся ненадолго и
1: можно все связать. Можно связать с событиями.
0: В следующем часе с игрой «Кто кого». 9.50 в Москве. Доброе утро.
3: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
4: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Ветер южный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Магнитная буря.
4: Хотите реальный фотошоп для своей кожи? Фотоомоложение в клинике «Доктор Че». Всего за 2 процедуры. Весь октябрь. Экономия 4000 рублей. Подробности по телефону в Воронеже 336-03. Необходима консультация специалистов. Акция действует с 1 по 31 октября 2026 года.
3: 14 октября. Большой концерт «Good Times» Arena Hall. Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты «Good Times». Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
6: Полночника позвоночника. Комплексное МРТ-исследование 4 отделов позвоночника и прием невролога со скидкой 30% в клинике «Эксперт Воронеж». Подробности акции уточните у операторов по телефону 20 720 или на сайте клиникаэксперт.ру. Вашему здоровью нужен эксперт. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
7: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции – внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
4: Снова в Воронеже. Ростислав Чебыкин и 4P-Band со свежей программой. Анонс нового рок-альбома и расширенный состав музыкантов. 9 октября в рок-баре «The Last of Babylon».
8: Ограничение 16+.
4: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В аэропорту Сочи задерживаются более 40 рейсов. Изменения в расписании составляют до 9 часов. Росавиация неоднократно за ночь вводила временные ограничения на прием и выпуск самолетов как в аэропорту Сочи, так и в других российских аэропортах. В регионе в целях обеспечения безопасности полетов также вводились ограничения в аэропортах Краснодара и Геленджика. Сегодня ночью больше десятка самолетов, летевших в Москву, перенаправили на запасные аэродромы из-за действующих в столице ограничений на полеты. При этом несколько лайнеров из Турции развернулись прямо в воздухе и вернулись в аэропорт вылетом. Более 6 часов аэропорт Внуково не принимал и не выпускал рейсы. МВД предупредило россиян о мошенничестве под предлогом выгодного инвестирования. По данным ведомства, в интернете размещают рекламу об альтернативном источнике дохода. Гражданам предлагается инвестировать в криптовалюту, акции крупных предприятий или купить на бирже ценные ресурсы. На деле перечисленные по указанным реквизитам деньги получают мошенники. По оценке МВД, за первые 6 месяцев года число киберпреступлений сократилось на 30% год к году. Минцифра связала это с принятием мер по борьбе с мошенничеством. Комплексная плановая проверка работоспособности системы оповещения населения пройдет во всех регионах страны сегодня. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС. Система предназначена для своевременного доведения сигнала до граждан при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера. В ходе мероприятия обещают включить электросирены и громкоговорители, а эфир общедоступных телеканалов и радиостанций заменят информационными сообщениями. Дональд Трамп вручил создателю SpaceX и Tesla Илону Маску национальную медаль науки – высшую научную награду США. Во время церемонии президент США назвал его национальным достоянием и современным Томасом Эдисоном. Трамп также охарактеризовал Маска как очень особенного человека. Медаль науки получил также иммигрант из Советского Союза, сооснователь Google Сергей Брин. Обработка домашнего питомца от клещей не стоит прекращать до периода заморозков. По словам специалистов, из-за аномально теплой погоды эти насекомые в России этой осенью остаются активными дольше обычного. Ветеринары говорят, что для собак, которые гуляют в парках, лесопарках, на даче или по высокой траве, защита от клещей должна сохраняться до устойчивого похолодания. Музыкальная индустрия переживает революционное состояние, связанное с приходом искусственного интеллекта. Такое мнение высказал композитор и продюсер Виктор Дробыш. По его словам, ИИ зашел в музыку, как Владимир Ленин на броневик в 1917 году. Продюсер считает, что это здорово и что он за прогресс. Он также надеется, что искусственный интеллект не сможет стать полноценным конкурентом музыканта. Ну а популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: На правах рекламы.
4: До сумасшедших дней в Стокман осталось всего 5 дней. Сумасшедшие цены прямо по курсу. Только 5 дней. С 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. В самый разгар этой осени ловите выгоду в Стокман.

0: Я подарю тебе овощной танго. Но это странно, боже мой, как это странно. Беги, любимая, я знаю, эта ранка ведет к погибели любви.
1: Александр Бом, Яна Лукьянова
2: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
3: Доброе утро, дорогие друзья. Всем здравствуйте. 10 часов и 6 минут в столице.
4: Давайте посмотрим в календарь. Сегодня Всемирный день почты. Всемирный день яиц. День специальной пожарной охраны МЧС России. Поздравляем всех с профессиональным праздником.
5: День провозглашения корейского алфавита.
4: В 2002 году началась 10-я всероссийская перепись населения. Александр, что тебе?
3: Яйца.
4: А, ну конечно, яйца.
3: Конечно, яйца.
4: Конечно, яйца. Ну, давайте подумаем.
3: Давайте.
4: Кто против кого?
5: Ну, те, кто завтракал сегодня яйцами, против тех, кто не завтракал.
3: Ну, как-то...
5: Ну, предложите. Предложите свой вариант, Александр Анатольевич.
3: Просто, Янка, просто слишком. Давай, Игорек.
4: Ну, вообще, в принципе, можно поговорить о тех, кто уважает, любит в разных проявлениях. Не только куриные яйца, страусиные яйца, утиные яйца, гусиные яйца.
3: Яйца, короче.
4: Яйца, да. Против тех, кто равнодушен и, возможно, может вообще их не есть.
5: А может быть, те, кто вылуплял, против тех, кто не вылуплял?
3: Ну, вот где, кто? У тебя вот две крайности. Это я вот всегда замечал. Но вот нет золотой серединки.
4: Нет, ну давай тогда мальчики против девочек.
3: Да.
5: Может быть, лучше про вылупление. Ну, там кто там инкубатор делал, сам там выводил птенцов, может быть, собственноручно.
3: Давайте извините. Мальчики против девочек. Вот это мне нравится. Ну, шикарная тема.
5: Это, конечно, непросто.
3: Это очень непросто. У кого есть яйца против тех, у кого и нет. Что-то, Янка, это очень круто. Давайте, девочки против мальчиков.
4: Что разыгрываем?
5: Ты знаешь, иногда есть такие девочки. Дадут фору любым мальчикам.
3: Но это все, понимаешь,
4: это все
3: аллегория, да.
5: Я девочка, но играю за команду...
4: Тех, у кого есть.
5: Тех, у кого есть.
4: Что разыгрываем?
5: Разыгрываем два билета на концерт группы «Сектор Газа», симфоническое караоке, который пройдет в Большом зале Государственного Кремлевского дворца 16 октября.
4: Ждем заявки, присылайте имя и пояснение, за какую команду вы будете играть.
1: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM.
6: Папа, смотри, какая елочка!
7: Посадить дерево с детьми этой осенью – не просто украсить участок. Это заложить семейную традицию. В питомнике «Рура» вас ждут тысячи здоровых растений. От уютных хвойных до пышных гортензий. Ждем вас ежедневно. Новая Усмань, Фрунзе 31В. Питомник «Рура». Сажаем красоту, растим воспоминания.
8: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
9: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Хватит стесняться. Я эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
11: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 14 минут в столице, сегодня 9 октября, сегодня пятница. Кто у нас порадует своим
3: Начинаем с девчонок.
2: Голосом?
3: У нас на связи Дарья, которая написала, что мы очень зря отказались от идеи с инкубатором. Я ее поддерживаю в этом.
2: Ну, конечно,
3: как-то
2: же не
3: Дарья,
2: могла ее не взять.
3: Как-то Дарья на работе в медицинской лаборатории в термостате выращивала яйца. Ну, я так понимаю, в компании коллег у нее все получилось. Даш, доброе утро.
4: Доброе утро, Наша.
3: Расскажите эту душещипательную историю.
2: Хотя нам достаточно того, что вы девочка. Подумайте.
4: Мы в начале моей карьеры в медицине решили попробовать, а что если? Подружка, ну, коллега привезла из деревни яйца прямо из-под курицы. Мы посадили их в термостат. И, собственно, у нас все получилось. При температуре 37,7 у нас вылупилось три птенца.
3: Да вы что, куда дели их потом?
2: Съели, куда они
3: так.
2: Дели.
5: А что думаешь?
4: Ну, нет, мы их обратно отвезли в деревню.
3: Ну, там, прекрасно.
2: Там их самых съели.
3: Понятно. Бессовестные.
5: А что ты, какую-то судьбу для них уготовил?
3: Так, ну, слушайте, ну, дайте, ну, может быть, они жили долго и счастливо в деревне, в курином этом. Ну, все, давайте играть.
5: Пришла бабушка с топором.
2: Новый Шрек выходит в следующем году, Лукино. Где они жили долго и счастливо, да.
3: Ну, класс.
2: Яйцо какой птицы считается... Сегодня яйца тема. Яйца вообще, мировые яйца. Яйцо какой птицы считается самым крупным в перерасчете на долю от массы тела самки? Страус, киви или фламинго?
4: Киви?
2: Да, это киви. Яйцо киви весит примерно четверть массы самой птицы. Это рекорд по относительному размеру. Страусиное яйцо самое большое по абсолютной массе, но относительно тела птицы оно гораздо меньше. Так что самое большое это киви. Самыми полезными яйцами считаются перепелиные. В них больше всего витаминов, минералов и низкое, ниже содержание холестерина и жиров. А чье яйцо по своим полезным и питательным свойствам находится на втором месте? Цесарка, утка или страус? То есть, ну, есть первое место, это понятно, но есть же второе, третье. Вот второе.
4: Цесарка, утка или страус?
2: Да, цесарка, утка или страус.
4: Ну, пусть будет цесарка.
2: Да, на третьем месте индюшачья, на четвертом страус, только на пятом куриные яйца. Многие скаты откладывают яйца в жестких роговых капсулах с рожками. Их часто находят на берегу. А как их прозвали в народе? Кошелек русалки, сумка Нептуна или шкатулка сирены? Сегодня нечетное число, преимущественно на вашей стороне. Оставите вы шанс второму игроку или нет? Давайте.
4: Давайте про Нептуна.
2: Сумка Нептуна. Правильный ответ. Кошелек русалки.
5: Красивое название.
2: Да, красивое название.
3: Но у вас все равно шикарный результат, Даша.
2: Да, вашему сопернику для победы нужно ответить три раза.
5: Мне кажется, хорошее название для группы.
3: Правильно.
2: Какое?
5: Кошелек русалки.
2: Кошелек русалки?
5: Ждем
2: парней. Начинающей группы.
5: Парней ждем.
2: Программный директор нашего радио сказал, хорошее название для группы. Сейчас хоть кто-нибудь переименовался. А этот с дуру просто ляпнул.
5: Ждем заявки от парней.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, играем дальше.
3: Играет за мужскую команду Дмитрий. На завтрак, кстати, ел яйца сегодня, но никого не вылуплял. Дмитрий, доброе утро.
2: Нам это и не важно. Главное, что вы Дмитрий.
3: Не важно, мне интересно было узнать.
2: Вам нужно ответить на три вопроса.
4: Да.
2: Цвет яиц какой птицы дал официальное название оттенку? Фламинго, дрозд или голубь?
5: Дрозд.
2: Этот бирюзовый оттенок официально носит название яйца дрозда. Абсолютно верно.
4: Говорят, цвет яйца дрозда. Цвет яйца дрозда? Да, ни разу не слышал. Ты слышал когда-нибудь?
2: Ты не слышал, ты не художник, Янка.
3: Конечно.
4: Я здесь использовал яйца дрозда, да?
3: Да, я использовал здесь.
4: А здесь желтый.
3: Оттенок яиц дрозда.
2: Ну, если ты такие цвета используешь, то да, Гар, ты что начинаешь-то?
4: Нет, ну просто интересно, кто использует...
3: Вот у тебя сейчас на майке принт оттенка яиц дрозда.
2: Ну-ка, покажи.
3: Между прочим.
2: Ну, такой, да.
3: Гарри, ты должен быть в теме.
2: Деликатесом во многих странах считаются голубиные яйца. Яйца фазана, яйца крокодила, яйца черепахи. А чьи яйца очень ценятся в Великобритании? Чайки, ласточки или пеликана?
5: Ну, давайте чайки скажем.
2: Лукьянова думает ласточки.
3: Ласточки.
2: Ласточки. У вас есть возможность либо взять ее вариант, либо оставить свой.
3: Как почему-то мне подсказывает что-то, что Дмитрий свой вариант оставит.
5: Свой.
3: Конечно.
2: Свой, да? Яйца черноголовых чаек ценятся в Великобритании. Чтобы собрать их в период с 1 апреля по 15 мая каждого года, вам понадобится лицензия. Лицензированные сборщики могут собирать яйца чайки только из 6 определенных районов, в основном на южном побережье Англии, вблизи болот. Шеф-повара в Англии подают яйца чайки с икрой, артишоками и копченым лососем. Как интересно. Наверное, вкусно. Очень необычно.
3: Дим, вы же чайка сказали, да?
2: Да.
3: Два верных ответа уже. Вот видите, как хорошо не вестись на Янкины варианты.
2: Последний вопрос.
4: Решающий.
2: Если бы он ответил неправильно, я бы уже прозвучал, а вы только что проиграли.
3: Ну, знаешь, от себя всего чего угодно можно ожидать.
2: У каких яиц мембрана, прилегающая к скорлупе, самая-самая прочная? Страусиные, гусиные, перепелиные.
5: Ну, давайте скажем гусиные.
2: Игорь думает тоже гусиные. Яна думает перепелиные. Вы можете взять любой из вариантов. Ну, гусиные вы уже ответили. Можете Янкин, а можете оставить гусиные.
5: Оставляю гусиные.
2: Правильный ответ – перепелиные. В перепелиных яйцах никогда не бывает сальмонеллы. Это вызвано тем, что у них очень прочная подкорлупная оболочка.
3: Какая, Саш?
2: Мембрана, то есть не небольшие.
3: Под какая?
2: Я хватит.
3: Ну, под какая?
4: Под скорлупную. Ты сейчас дождешься, что он так выскажется.
2: Под скорлупную.
3: Под скорлупную.
2: И небольшие дыхательные отверстия в скорлупе, которые предотвращают проникновение болезнетворных бактерий.
3: 2-2.
4: Да, но по нашим правилам сегодня нечетное число, поэтому побеждает первый участник.
2: Вы только что проиграли.
3: Проиграли, уступили нашей прекрасной Дарье. Дарья, поздравляем вас с победой. Вы получаете уникальную, шикарную возможность классно провести время, а именно речь про 16 октября, потому что состоится концерт «Сектор газа», симфоническое караоке, и пройдет все это в Большом зале Государственного Кремлевского дворца.
0: Подъемники на нашем радио.
6: Поклянись мне на новом свитере, что когда окажешься в Питере, ты найдешь нашу старую крышу, где меня там уже не услышишь.

0: Наша реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь ты.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: У предпринимателя может закончиться рабочий день. Но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
9: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
10: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
11: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
13: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
14: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
15: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
16: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте a7defizagent.ru. Рекламодатель ООО А7. Созданная при участии ПАО Банк ПСБ.
17: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите ПАИ ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.
18: Проще простого.
19: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
20: Наше радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 10 часов 39 минут в столице. Здравствуйте.
3: Доброе утро.
4: Есть вопрос к нам от нашей слушательницы. Давай. Сегодня впервые за 12 лет в силу разных жизненных обстоятельств в свои 43 года иду на свидание. Как там все происходит сейчас? Расскажите.
2: Наверное, как и раньше, все быстренько.
4: Да. Да при чем здесь быстренько? Ничего не изменилось.
3: Ничего не изменилось.
4: Все по наитию происходит.
2: Вы там тоже долго не тяните. Много не ешьте. Поклевали и пошли.
4: Наоборот, надо сразу...
2: Растянуть?
4: Нет, проявить себя. Вот это вот салатик из листьев зеленых. Сразу с хинкали начинайте. Покажите, что вы любите. Ну, если вы их любите, естественно.
2: Не понимаю сейчас твои мысли.
4: Ну, знаешь, часто на первых свиданиях люди стесняются.
2: Не стройте из себя, да?
3: Будьте собой.
4: И там девчонки берут какие-то легкие закуски или вообще не едят. Ну, и вот так далее.
3: Ну, лучше быть собой, чтобы потом не пришлось всю жизнь себя контролировать.
2: Так, может быть, она вот в первый раз за сколько лет? Там, за 15, за 20, наверное?
4: За 12.
3: Да, и будьте собой.
2: За 12 лет, может быть, она как по минному полю вообще ходит. Ни одной мины еще не встретила. Все, Бог ее уберегал.
4: Ну, тут человек совета спрашивает.
3: Ну, ну, видишь, нормально, все так же. Я после 20 лет так же вот впервые пошел, и нормально.
2: Да?
3: Да.
4: Ну, а что там может измениться?
2: Нет, для мужчин, может, ничего и не изменилось. Да-да-да, я сейчас просто думаю.
3: Да-да-да. А почему для женщин должно измениться?
2: Ну, ну для женщин. Потому что женщин стали воспринимать по-другому. Она должна быть выглядеть... Они сейчас и выглядят по-другому. И женщина, выглядящая в 40 лет сейчас, отличается от женщины, которая выглядела в 40 лет, там, 30-40 лет назад. Это большая разница. Если вы как в 40 лет назад, то...
3: А мужчины, значит, всегда одинаковые?
2: Практически, да. Так одежда сменилась.
3: Ну, не соглашусь с тобой, Александр.
4: Идите и не парьтесь.
2: Янка, естественно, не обязательно со мной соглашаться.
4: В силу некоторых обстоятельств слушатель предположил, может, она сидела, а может быть, она просто замужем была и давно не ходила на свидания. Потом мы расстались. У нас крайности, да? Типа, 12 лет не ходила на свидания, значит, сидела.
2: Это, конечно, не смешно. Ой, можно же действительно загреметь.
4: 10:42 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
4: «Лопаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лопаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
5: Наше радио представляет.
6: Внимание!
5: Группа «Good Times» отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране.
7: Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+.
8: Проще простого.
9: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
10: Александр Бом, Яна Лукьянова
11: и Игорь Паньков.
12: Подъемники на нашем радио.
13: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов 46 минут в столице. Доброе утро. Все, все, доброе утро. Доброе утро, здравствуйте.
14: Россиянка. Что там про свидание? Про свидание, во-первых, почему на первое свидание идти в ресторан? Почему нельзя погулять или в кино? Просто пообщаться. Почему надо сразу идти жрать, чтобы потом тебя тыкали, сколько ты наела?
13: Кто тыкает вообще?
14: Или кто тыкает? А вот в кино на первое свидание идти-то, там не пообщаешься.
13: Бред, я был в кино на свидание, это какая-то странная вообще тема. Надо туда идти в кино, только ходят те, кто, мне так кажется, кому ты пообещал, а уже деваться тебе некуда. Пошли в кино сходить.
14: Мы с супругой первый раз вообще на свидание на шашлыки пошли.
13: Шашлыки хоть как-то полет фантазии, как бы места много.
14: А меня на первое свидание на прошлой неделе мужчина повел по Москве гулять. 4,5 часа без заходов в рестораны или кафе. Замерзла и потом слегла дома с температурой.
13: Зачем вам такой прохладный? Зачем он вам такой?
14: А почему вы не сказали, я замерзла?
13: Да, хочу кофе.
14: Давайте
15: пойдем погреемся. Да.
14: Мучиться-то, терпеть 4,5 часа.
13: Да, 4,5 часа. Хотя сейчас погода в Москве хорошая, но если вечером это было, конечно, дубак. Я вот с собакой гуляю.
14: Дождь вообще был, по-моему, неделю назад.
13: Да.
15: А я на первом свидании мужа потащила в лес гулять.
13: Я вам говорю, в лесу это не кинотеатр.
15: Поболтать можно,
13: в лесу
15: можно,
13: там,
15: да,
13: к березке прижался, облокотился и поехали. Это же классно. Тем более, все шепчет. Давай. Белочки там, ежики. Давай посмотрим. И вы там. Ту-ту! И зайцы с ежами.
14: Как-то перехотелось.
15: Дядя
14: сразу
15: Саня.
13: Что тебе перехотелось-то?
15: Какой бы затейник.
13: Ой, господи.
15: Александр Аргуч.
14: Он уже просто одной ногой в выходных, поэтому у него зайчики, ежики и туту. Туту с работы хочет сделать. Ладно, дорогие друзья. Ой. Шутки шутками. Все, кто идет на первое и любое другое свидание, всем удачи. Всем желаем хороших и продуктивных выходных. Обещают сегодня, по крайней мере, в Москве комфортную погоду.
15: Шикарную.
14: Для этого времени года.
13: 19 сегодня, да. Завтра будет прохладно, но, тем не менее, сегодня 19.
15: Солнце и тепло.
13: Жарко, да.
15: Все идем гулять.
13: 4,5 часа. Только давайте так, с заходом в кафешке.
14: С заходом и выходом. Да, вот написали потрясающий моноспектакль, Александр.
13: Спасибо. И написали, что я озабочен. Да, я озабочен, а что такое?
15: Саша никогда этого не скрывал, это правда.
13: Что вы мне тут будете?

0: что вы мне тут
1: помните. На этой оптимистичной ноте.
0: Пятничный.
2: Прекрасный день. Мы с Яной с вами не прощаемся до вечера в 19 часов. Ждем вас на чартову дюжину. Любим вас.
0: Не скучайте.
1: Счастливо и берегите себя.
3: Подъемники на нашем радио. Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 22 градуса, слабый южный ветер, атмосферное давление ниже нормы, магнитная буря.

0: Украина.
1: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
2: Снова в Воронеже. Ростислав Чебыкин и 4 Пи-бэнд со свежей программой. Анонс нового рок-альбома и расширенный состав музыкантов. 9 октября в рок-баре The Last of Babylon.
3: Ограничение 16+.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
6: В Воронеже начали заливать фундамент нового стадиона. Переехавшую из Испании в Воронеж семью впечатлили российская медицина и образование. В Воронеже появились новые остановочные павильоны для метробуса. Как подать заявку на благоустройство дворовой территории? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
7: Аудитория 12+.
8: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
9: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
10: Алло.
9: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио «Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Главой Каменского муниципального района стал Анатолий Котелкин. Его кандидатуру, представленную губернатором Александром Гусевым, единогласно поддержал на заседании Совет народных депутатов. С избранием Анатолия Котелкина поздравила министр внутренней политики Елена Дерганова. «Избрание – закономерный результат многолетней добросовестной работы», сказала министр, отметив управленческий опыт Котелкина и умение выстраивать эффективное взаимодействие с депутатским корпусом и жителями. Анатолий Котелкин, член партии «Единая Россия». Его общий стаж работы 44 года, на муниципальной службе 25 лет. Главой Бобровского муниципального района избран Анатолий Балбеков. Его кандидатуру единогласно поддержали на заседании Совета народных депутатов. Кандидатуру Балбекова на рассмотрение Александром Гусевым выдвинула партия «Единая Россия». Срок полномочий вновь избранного главы составляет 5 лет. Анатолий Балбеков, почетный гражданин Воронежской области, возглавляет Бобровский муниципальный район с 1995 года. «Единая Россия» проработает с экспертами создание законодательных условий для развития технологий искусственного интеллекта. Представители тех компаний, вузов и экспертного сообщества внесли свои предложения по совершенствованию законодательства на заседании партийного совета по инновационному и технологическому развитию. Отдельное внимание уделили применению ИИ в беспилотном транспорте, робототехнике и других автономных системах. Рассматривалась необходимость учитывать уровень возможного риска и специфику конкретной отрасли, а также различать требования к экспериментальным разработкам и уже рабочим решениям. Важно услышать позиции компаний, научного и экспертного сообщества, понять, как они видят дальнейшее развитие этой сферы, отметил руководитель Центра исполкома «Единой России», председатель Комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту Александр Сидякин. Воронежский санаторий Дзержинского стал победителем и призером конкурса «Топ-5 здравниц» по клиентоориентированности 2026. Санаторий занял первое место в номинации «Лучшее медицинское отделение» и второе место в номинации «Лучший номер». Всего за победу боролись 103 проекта из разных регионов России. Отметим, по итогам 2025 года санаторий также поднялся с 97 на 62 место в рейтинге инвестиционной привлекательности «Топ-100 российских здравниц», что способствует развитию внутреннего туризма в нашем регионе. Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над тремя городскими округами и 8 районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 55 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом в своем канале ВМАКС сообщил губернатор Александр Гусев. На юге региона в результате падения обломков БПЛА повреждения получил один автомобиль. Это были новости региона.
4: Наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу Радио Кафе Маяковский.
5: Грядут метеорные потоки, дракониды и ориониды в ночь на 9 и 21 октября. Выходит, что россияне увидят два звездопада в октябре. С этим мы разобрались. И услышат еще 16 выпусков дневного развлекательного шоу «Радио Кафе Маяковский». Сегодня, я посчитала, 7 от начала октября. Включаем, настраиваемся, вынимаем меню из новостей и рока. К раздаче готово. Главное по кухне сегодня я, Карин Баринова. Всем привет!

0: Радио кафе Маяковский. Реклама на 107FM.
1: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, SPC, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Магазин «Континент», улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий «Горького» предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
2: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория «Горького» в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: День такой.
1: Я вам сейчас расскажу приметы от предков, и вы действительно захотите вот прям помолчать и отправить мне какие-то, ну, по крайней мере, воздушные поцелуи, потому что все складывается как нельзя лучше. Говорят нам, что ни в коем случае сегодня нельзя работать после обеда. А? Ну, не примета, а чудо какое-то, не иначе. Просто не в бровь, а в глаз. Берем, записываем, распечатываем, клеим, объявляем всем у себя в офисе, пусть знают, пусть отпускают пораньше, тем более в пятницу. Ну, поверим, мы же не хотим на себя навлечь какую-то череду неприятностей. Поэтому нужно соответствовать тому, что предки нам велят и рекомендуют. Из праздников сегодня день любопытных событий. Хорошая фраза, мне, кстати, очень нравится. Можно ее как-то невероятно двояко использовать. Вот, смотрите, можно ей выразить искреннее восхищение. Мол, какое любопытное событие, правда. А можно, когда хочешь кого-то осудить, ну, вот так вот, не прям в прямом, не в лицо, слегка витиевато. Можно сказать, какое любопытное событие. Чуть-чуть через да? Вроде как будто бы и объяснил человеку, что не нравится тебе все происходящее, а вроде и никак на конфликт его не вызвал. Хорошее, любопытное событие. Еще день заплесневелого сыра. Не знаю, надеюсь, речь идет про тот, который купили, потому что нравится, а не про тот, который пролежал очень долго в холодильнике, где-то рядом там с кабачком, который вам отдала бабушка еще в августе. Ну, как отдала? Навязала, заставила. Вы только, понимаете, голову отвернули, она вам уже в кармашке оп, и понапихала. Еще я узнала в исторических справках, а такие тоже есть у нас на радио, да, у нас есть свой архивариус личный, там можно что-то узнать из прошедшего и былого. Оказывается, что именно сегодня, 9 октября, только в 1965 году песня «Beatles Yesterday» возглавила американский хит-парад. Угу. Ну, как говорится, yesterday был yesterday, да? А нам нужно сегодня узнать, что в топах я заглянула в чартовую дюжину на этой неделе, и там 13 групп. Underwood, знаете, такой, Cardio Killer, Гафт Гребенщик, Пикник, Люмен, Екатерина Яшникова, Ёрш с Димой Соколом, Антон Завьялов, Good Times, вот этих ребят, вот этих ребят я знаю. «Операция Пластилин», «Афинаж», «Северный флот». В общем, хотелось бы вам поставить какую-то из этих песен, которая в топчиках до недели. Но их пока нет в нашем плейлисте. Возможно, сейчас напою. А что? Пятница – день хорошего настроения. Ну, с другой стороны, может быть, как-то и дам вам пощады. Просто включу что-то из родного, всегда любимого. Ну, давайте «Алису».

0: Маяковский. Наша реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
4: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
5: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
6: Любимая, там дождь. Возьми такси.
5: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
7: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
8: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 0+.
9: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
10: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
11: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
12: Это как?
11: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
12: Выгодно. Пошел оформлять.
11: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
12: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
13: Телеканал ЧЕ представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование. Опасные связи. Новый сезон с 12 октября в 23.30 на ЧЕ. Для лиц старше 16 лет.
14: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
15: Да.
16: Да, ну что, вздохнуть, ну, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
14: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
17: Программа создана при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 12+.
18: Проще простого.
19: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
20: Наши новости.
21: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Главой Каменского муниципального района стал Анатолий Котелкин. Его кандидатуру, представленную губернатором Александром Гусевым, единогласно поддержал на заседании Совет народных депутатов. С избранием Анатолия Котелкина поздравила министр внутренней политики Елена Дерганова. «Избрание – закономерный результат многолетней добросовестной работы», сказала министр, отметив управленческий опыт Котелкина и умение выстраивать эффективное взаимодействие с депутатским корпусом и жителями. Анатолий Котелкин, член партии «Единая Россия», его общий стаж работы 44 года, на муниципальной службе 25 лет. Главой Бобровского муниципального района избран Анатолий Балбеков. Его кандидатуру единогласно поддержали на заседании Совета народных депутатов. Кандидатуру Балбекова на рассмотрение Александром Гусевым выдвинула партия «Единая Россия». Срок полномочий вновь избранного главы составляет 5 лет. Анатолий Балбеков, почетный гражданин Воронежской области, возглавляет Бобровский муниципальный район с 1995 года. Депутаты Воронежской городской думы на личном примере поддержали вакцинацию от гриппа. Прививки сделали в стенах городского парламента в рамках акции «Начни с себя», сообщили в пресс-службе Воронежской городской думы. Организатором выступила руководитель фракции «Единая Россия» в Воронежской городской думе Юлия Попова. Прививки сделали медики поликлиники номер 3. Акция «Начни с себя» направлена на повышение сознательности. Акция «Начни с себя» направлена на повышение сознательности горожан в вопросах профилактики инфекционных заболеваний и укрепления доверия к вакцинации. Тем временем прививочная кампания в Воронежской области в самом разгаре. Иммунизацию от гриппа прошли уже более 50 тысяч человек. В этом году в регион поступили вакцины с обновленным составом. Действующие вещества рассчитаны на борьбу с новыми штаммами вируса, которые будут активны в этом сезоне. Особое внимание детям, пенсионерам, пациентам с бронхолегочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременным женщинам. Также в группе риска специалисты, которые постоянно контактируют с большим количеством людей, врачи, учителя, продавцы и так далее. Чтобы получить прививку, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. Врач проведет осмотр и выдаст направление на иммунизацию. В связи с проведением 10 октября матча премьер-лиги между «Факелом» и «Локомотивом» в Воронеже ограничат движение и парковку у стадиона «Факел». Об этом сообщили в мэрии города. Сегодня с 6 вечера и до 18:30 субботы будет запрещена парковка и остановка на участках улиц Домостроителей от Ворошилова до Пешей Стрелецкой и Писателя Маршака от Домостроителей до Героев Сибиряков. А с 9 утра до 18:30 10 октября закроют движение автотранспорта на участке улиц Писателя Маршака от дома номер 18А до пересечения с улицей Домостроителей. На время перекрытия скорректируют путь следования некоторых автобусных маршрутов. Это были новости региона.

0: Маяковский.
1: Я тяну руку для того, чтобы ответить группе, кто может растопить холодный лед. Ну, конечно, это фен. Вы что, не знаете? Я даже холодильник посредством его размораживала, когда вот какая-то штучка забилась, и, знаете, вода начала... перестала стекать в то место, в которое должна. С удовольствием, кстати, это бы занятие кому-нибудь делегировала. А это уже, ну, как будто бы такая подводка к теме нашего сегодняшнего эфира. Значит, я увидела в новостях, что в Китае набирают популярность услуги заместителей по жизни, то есть помощников для решения вообще любых рутинных задач. Специалисты могут делать за людей практически все, что угодно. Ну, в рамках, наверное, каких-то там законов, морали, нравственности. Ходить за покупками, пожалуйста. Кому-то что-то нужно в больницу передать. Бульон, там, тарелку забыли, тапки, халат. Пожалуйста. Поссориться, если с кем-то нужно вам, а сами вы не хотите вот об этом ораться, тоже можно попросить человека. Круто же звучит, круто. Я подумала, ну почему бы нам тоже не взять и не пофантазировать, чтобы делегировали таким помощникам мы. У меня список набегает вообще серьезный. Тут можно перечислять с утра до ночи. Да практически все. Оставил бы себе только бесконечные удовольствия. Ну, и, может быть, какое-то хобби. И то вообще не факт. Круто. Заходите в сообщество нашего радио Воронеж в ВК. Пишите свои комментарии с рассуждениями на тему. Я здесь в эфире все озвучу и кому-то подарю 2 билета на группу Good Times. А сейчас ее послушаем.

0: Кафе «Маяковский».
1: О-о-о, кстати, сейчас вам расскажу, что мало быть просто хорошим, как Бельмондо, не знаю, там, или Моника Беллуччи, для того, чтобы отношения складывались максимально органично. А еще говорят нам эксперты, что общих интересов теперь тоже недостаточно. Знаете, как иногда вас спрашивают, ну почему вы вместе? И люди отвечают, ну потому что мы смотрим в одну сторону. Все, теперь этого мало. Дружба, оказывается, между влюбленными не возникает автоматически из-за общих интересов и взаимной симпатии. Ее нужно поддерживать, потому что отношения, ребят, это работа. Это я уже ремарки добавляю не экспертные от себя, ну так, для связки слов, знаете, чтобы все это заиграло. Значит, авторы провели интервью с приличным количеством жителей, ну, правда, не нашей страны, попросили их рассказать о дружбе со своими романтическими партнерами. И в результате ученые выделили 6 элементов дружбы внутри пары. Берем блокнотики, ручки, записываем. В понедельник буду требовать пересказ. Первый – эмоциональная близость и взаимная симпатия. Это особое чувство связи с партнером, да? Есть пояснение? Но вдруг кто-то такой же, как я, чего-то недопонимает. Смех и совместная радость, способность веселиться, получать удовольствие от времени вместе. Кстати, вот интересный пункт. Я видела и не единожды пары, в которых один из представителей, ну, не имел чувства юмора вообще. Я думала, что такого не бывает, что человека, ну, должно хоть что-то веселить, а нет. Вот, ну, не смешно и не смешно. Это, конечно, любопытно. В общем, ладно, третий пункт. Открытость и уязвимость. То есть это возможность поделиться переживаниями, поговорить о сложных чувствах. Особенно мужчины в этом хороши, да? Взять, выслушать по-хорошему, поддержать. Они такие эмпатичные. Это я сейчас глумлюсь, я так не думаю. Общие интересы, занятия, увлечения, которые сближают партнеров. Ну, рыбалка, перебор какого-то карбюратора, возможно, в гараже. Совместные ритуалы. Это повторяющиеся действия и привычки, которые становятся частью жизни пары. Ну вот сейчас наверняка все представили, ах, это прелестный завтрак, когда солнечные лучи проникают сквозь ваши окна, на которых растут великолепные цветы. Вы поутру в императорском фарфоре ставите на стол сырники. Вот, я не знаю, делает что там, свекольный фреш. Свекольный же фреш под сырники чаще всего употребляют. Ну ладно, допустим, апельсиновый фреш и совместный завтрак – это ваша постоянная традиция. Но мне кажется, что не обязательно должно быть так. Повторяющийся ритуал, он же может быть любым. Вот, например, вы каждый раз приходите домой после работы и говорите, почему такой бардак? Ну-ка, ответь мне, почему такой бардак? Опять валяются твои носки. Это ритуал? Ритуал. Он повторяется, повторяется. Можно назвать это семейной традицией? Ну, я считаю, что да. Потом командная работа и поддержка, готовность помогать друг другу и вместе справляться с трудностями. А, ну и все.

0: это был как раз 6-й пункт. Вот, если хотите, чтобы у вас там все было гармонично, практично, пожалуйста, берите, пользуйтесь, не благодарите. Я на рекламу, пожалуй, отлучусь.
1: Радиокафе «Маяковский». Реклама на 107 FM. Наша погода.
2: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
3: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 22 градуса. Слабый южный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Магнитная буря.
4: Богучарские семечки.

0: холодные вечера станут уютнее с блюдами от Агроэко. Только до 11 октября окорок для запекания Агроэко по специальной цене 469 рублей за килограмм. Сочное мясо под золотистой корочкой, которое тает во рту, именно то, что нужно для вашего идеального ужина. А главное, его можно запекать прямо в упаковке. Агроэко. Вкусно, тепло, по-домашнему.
1: Предложение действует с 28 сентября по 11 октября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
2: Снова в Воронеже. Ростислав Чебыкин и 4P-Band со свежей программой. Анонс нового рок-альбома и расширенный состав музыкантов. 9 октября в рок-баре The Last of Babylon.
1: Ограничение 16+.
2: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61. 272-74-61.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Часть инфраструктуры дата-центра Яндекса в Калуге повреждена при ударе БПЛА. Несколько модулей объекта полностью выведены из строя, сообщила пресс-служба компании. Из-за этого часть сервисов Яндекса может работать с перебоями. Главный редактор интернет-издания Рунет Владимир Зыков рассказал НСН, к чему приведут атаки дата-центров.
2: На инфраструктуре Яндекса работало большое количество российских сайтов, ресурсов. Сейчас для того, чтобы сказать, что не будет работать, или что не работает, или что отвалилось, надо посмотреть, какие ресурсы перестали работать. Но совершенно очевидно, что Украина начала атаковать дата-центры, и теперь пользователям нужно подумать о том, чтобы свои данные, свою информацию, свои сайты, свои сервисы, свои приложения не хранить в одном дата-центре физически, потому что очевидно, что атаки продолжатся, и чтобы приложения, сервисы, продукты, сайты не вышли из строя и не прекратили свою работу, в случае атаки на один дата-центр надо резервировать на разные.
1: Сейчас Яндекс оценивает полный масштаб ущерба. Напомню, накануне под удар БПЛА попал дата-центр Яндекса в Рязанской области. После инцидента на протяжении дня наблюдались сбои в Рунете. По работе отдельных сервисов Яндекса, сайтов СМИ, девелоперских компаний, соцсетей и онлайн-кинотеатров. Основатель телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук задержан в Черногории вместе с несколькими сотрудниками проекта. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах. Задержание произошло сегодня утром в городе Рисен. Операцию проводит черногорская полиция совместно с агентством нацбезопасности. Как утверждают СМИ, она направлена на пресечение предполагаемой гибридной деятельности сети «Рыбарь», которую британские и американские власти связывают с распространением российской пропаганды. Владимир Путин пригласил коллег по СНГ на предновогодний неформальный саммит. Он по традиции проводится в Санкт-Петербурге. Путин предложил поговорить о всех текущих и перспективных вопросах. Сегодня в Туркмении открылся саммит Совета глав стран СНГ. Президент России выступил на заседании, которое проходит в узком составе. Позднее запланирована еще одна встреча в расширенном составе. Air Arabia возобновила ежедневные рейсы из России в Арабские Эмираты. Полеты между Москвой и Шарджей будут выполняться ежедневно на Airbus'ах NEO вместимостью 174 пассажира. С 14 декабря перевозчик увеличит частоту до 2 рейсов в день, сообщил Минтранс. Королева Таиланда совершила первый самостоятельный полет на истребителе. Перед вылетом она провела предполетную проверку одноместного самолета, после чего вырулила на взлетно-посадочную полосу и поднялась в воздух. Королева выполнила полет по программе подготовки и успешно посадила самолет. После приземления король поздравил супругу, вручил ей букет цветов и почетную нашивку, которую получают пилоты, совершившие полет на этом истребителе. Ну а популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей.
3: Вы слушаете наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу Радио Кафе Маяковский.
4: Ученые предположили, что человечество никогда не узнает, бесконечна ли Вселенная. Форму пространства астрономы оценивают, изучая реликтовое излучение, то есть самый древний свет во Вселенной, и крошечные колебания его температуры показывают, что в наблюдаемой части форма космоса почти идеально плоская. Как и моя извилина, видимо, которая ничегошеньки из этого текста не поняла. Но что я могу заявить экспертно, так это то, что радиокафе Маяковский конечно. И финишируем мы сегодня в 14:00, а пока встречайте второй час.

0: Маяковский. Реклама на 107FM.
1: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, SPC, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Магазин «Континент», улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
2: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Маяковский.
1: Выбираем себе заместителей по жизни в сообществе нашего радио Воронеж ВК. Пишем, в сфере чего мы бы хотели переложить на кого-то ответственность. Помощники для решения каких рутинных задач нам бы потребовались. Все это началось с того, что я прочла новость, как в Китае набирает популярность вот такой вот тренд, услуга заместителей по жизни, где люди могут делать что-то за тебя. Кстати, там очень неплохой гонорар. Он, конечно, зависит от региона и от сложности поручений. Но вот я сейчас вам приведу несколько примеров. Значит, один клиент платит 31 тысячу рублей за приготовление домашних обедов. Нормально. Кто-то отдает почти 4 тысячи рублей за то, чтобы заместитель провел 2 часа вместе с его пожилым родственником. Есть люди, которые занимаются участием в конфликтах. Это отдельная категория экспертов. Они рекламируют себя как дублера в споре. Очная ссора без ограничений по времени стоит около 2-3 тысяч рублей. Вот. Другие предприимчивые граждане соглашаются отстоять длинную очередь за там скромные 120-370 рублей. И люди ищут себе таких разноплановых специалистов, но, судя по всему, через какие-то местные сайты. Экономисты все это связывают с развитием ленивой экономики и говорят, что современные люди готовы платить не только за товары и новый опыт, но и за то, чтобы не тратить время и нервы на рутину, отвлекающую от работы и от личных дел. Вот, собственно, мы тоже фантазируем, чтобы мы с удовольствием переложили на чьи-то другие плечи. Не безвозмездно, конечно же. Я подумала, что хотел бы себе вот такого помощника, например, который листал бы чаты в домашние, школьные, потому что я ненавижу вот это делать, мне не хочется высказывать никакое мнение, ни с кем ни о чем там спорить, я вообще не хочу знать, что там происходит, но если вдруг есть действительно что-то важное, я бы хотела, чтобы он мне так сделал тук-тук-тук и сказал: Карина, ну вот там, сдайте деньги, пожалуйста. Я бы спросила, на шторы, он бы сказал, на шторы. Вообще, чудненько, здорово, замечательно. Ну, еще много чего. Лидия нам пишет, что уборку подъезда она бы на кого-то переложила, и общение с соседями. Остальное сама люблю делать. Хорошо, мы вас понимаем. Соседи не всегда бывают приятными. Валентина пишет, что я бы наняла человека, который будет записывать к врачу, отводить за руку в кабинет и драться с бабушками в очереди. Хорошо. Ну, драться с бабушками совершенно не обязательно. Да, их может просто бить. Я шучу, извините. Нет, это плохо, это плохо. А Роман говорит, тут однозначно мытье окон на панорамном балконе. Да, дело говорить. Ну, вообще, мне нравятся все ваши предложения. Все берем. Алина кого-то бы наняла делать с детьми уроки, и это тоже хорошо. Николай бы хотел делегировать вывешивание белья из стиралки, и это мне нравится. Эх. А вот как важен человек, когда, например, вы приходите из магазина, в который предпочитаете ходить сами, не заказывая доставку, и начинаете готовить. Все уже. Пыл, жар, на вас красивый фартук, возможно, с обнаженной женщиной. Ну, я так себе представляю наших слушателей. И вот уже все режется, здесь что-то шкварчит, а оказывается, что не хватает одного самого важного ингредиента. И вы сейчас уйти не можете. И доставку тоже как будто бы не заказать, потому что она от какого-то количества рублей. Берешь вот такого вот помощника совершенно недорого, и хорошо бы, чтобы он взял к тебе, взял и сбегал. На самом деле, как-то примитивно мыслим. Глобальнее, что ли, надо подходить к вопросу. Вы можете это сделать в сообществе нашего радио Воронеж ВК. У меня сегодня в призах 2 билета на концерт группы Good Times за самый лучший комментарий, на мой субъективный взгляд, если вдруг я еще вам этого не говорила.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Есть какая-то праздничность в этой песне? Не знаю почему. Наверное, это из-за поцелуйчика в конце. Ну, скорее всего, так. Мы сегодня с вами обсуждаем тему заместителей по жизни. Кому бы, точнее, не кому бы, а что бы вы делегировали таким помощникам? Так, Татьяна пишет. Я бы заместителю делегировала полномочия по успокоению своей хозяйки. Вот пришла я домой, все такая, уф, как все бесит. А тут он, зам-замыч. Ужас. Уже сожгли. Шкаликом, огурчиком и песней. Типа, сып, гармоника. Эх, душа как развернется. Станет так тепло, хорошо. Вот думаю, может не ждать чудес техники, а как-то с мужем договориться. Ну что, ему сложно, что ли? Живой-то организм, он теплее, роднее. А вот муж мой бы ему точно делегировал разговоры со мной по поводу очередных безумных идей. Замыч, уйми свою хозяйку. Вы даже имя ему придумали. Зам-замыч, на что-то это похоже. Да, как будто вот какой-то был еще. Только чуть-чуть нога. Гном. Может быть. Не знаю. Наверное, не об этом речь. Хорошо звучит. А еще был Сан Саныч в школе ремонта. Помните, раньше была такая программа, когда мы все смотрели телевизор и думали, да, ну это же все, то реально, тоже сейчас напишу письмо, придут и в моей квартире сделают ремонт. Да, ремонт, я думаю, все бы хотели кому-то делегировать. Но самое главное, надежным, проверенным людям, а не тем, которые приходят на день, берут задаток и потом куда-то, вот с тем самым, видимо, шкаликом, про который пишет Татьяна, куда-то исчезает. Вот это вот неприятный. Вот вас особенно, понимаете, Минздрав предупреждает, что вам нельзя, плохо, это пагубно сказывается на вашем здоровье. Я ж ручку из руки уронила в порыве гнева. Августин пишет, своему трансформеру Славику я бы поручил помочь соседям из частного сектора собрать груши нам на шарлотку. Главное не забыть на время операции номер у него кленовым листком заклеить. Нормально, нормально. Это мы такое используем. Не обязательно кленовый листок, он, знаете, ну, не самый надежный. Выглядит природно, как будто бы случайность. Но и визитки же тоже нужно как-то использовать. Их же люди для чего-то печатают во времена, когда все есть в интернете, и у каждого под рукой есть смартфон. Вот. Не забывайте, пожалуйста, про них. Августин в том числе. А вообще хорошо было бы иметь сборщика груш, как в песне у Николая Ерохина. Но это не все поймут, это только те, кто слушает каждый эфир абсолютно. Продолжайте писать. Прервемся сейчас на музыкальную, рекламную, новостную паузу. Вернемся и будем продолжать читать ваши комментарии. Вернемся я и мои воображаемые друзья. Лена, возвращайся из отпуска. Скорее!
0: Радио кафе «Маяковский».

0: кафе «Маяковский».
1: Наша реклама.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
1: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: У предпринимателя может закончиться рабочий день. Но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
10: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
11: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
12: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
13: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
14: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
15: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
16: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
17: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
18: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальный приоритет. ИН 970-400-76-33. Возрастное ограничение 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наши новости.
19: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Главой Каменского муниципального района стал Анатолий Котелкин. Его кандидатуру, представленную губернатором Александром Гусевым, единогласно поддержал на заседании Совет народных депутатов. С избранием Анатолия Котелкина поздравила министр внутренней политики Елена Дерганова. «Избрание – закономерный результат многолетней добросовестной работы», сказала министр, отметив управленческий опыт Котелкина и умение выстраивать эффективное взаимодействие с депутатским корпусом и жителями. Анатолий Котелкин, член партии «Единая Россия», его общий стаж работы 44 года, на муниципальной службе 25 лет. Главой Бобровского муниципального района избран Анатолий Балбеков. Его кандидатуру единогласно поддержали на заседании Совета народных депутатов. Кандидатуру Балбекова на рассмотрение Александром Гусевым выдвинула партия «Единая Россия». Срок полномочий вновь избранного главы составляет 5 лет. Анатолий Балбеков, почетный гражданин Воронежской области, возглавляет Бобровский муниципальный район с 1995 года. Депутаты Воронежской городской думы на личном примере поддержали вакцинацию от гриппа. Прививки сделали в стенах городского парламента в рамках акции «Начни с себя», сообщили в пресс-службе Воронежской городской думы. Организатором выступила руководитель фракции «Единая Россия» в Воронежской городской думе Юлия Попова. Прививки сделали медики поликлиники номер 3. Акция «Начни с себя» направлена на повышение сознательности. Акция «Начни с себя» направлена на повышение сознательности горожан в вопросах профилактики инфекционных заболеваний и укрепления доверия к вакцинации. Тем временем прививочная кампания в Воронежской области в самом разгаре. Иммунизацию от гриппа прошли уже более 50 тысяч человек. В этом году в регион поступили вакцины с обновленным составом. Действующие вещества рассчитаны на борьбу с новыми штаммами вируса, которые будут активны в этом сезоне. Особое внимание детям, пенсионерам, пациентам с бронхолегочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременным женщинам. Также в группе риска специалисты, которые постоянно контактируют с большим количеством людей, врачи, учителя, продавцы и так далее. Чтобы получить прививку, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. Врач проведет осмотр и выдаст направление на иммунизацию. В связи с проведением 10 октября матча премьер-лиги между «Факелом» и «Локомотивом» в Воронеже ограничат движение и парковку у стадиона «Факел». Об этом сообщили в мэрии города. Сегодня с 6 вечера и до 18:30 субботы будет запрещена парковка и остановка на участках улиц Домостроителей от Ворошилова до Пеши Стрелецкой и Писателя Маршака от Домостроителей до Героев Сибиряков. А с 9 утра до 18:30 10 октября закроют движение автотранспорта на участке улиц Писателя Маршака от дома номер 18А до пересечения с улицей Домостроителей. На время перекрытия скорректируют путь следования некоторых автобусных маршрутов. Это были новости региона.

0: Радио кафе Маяковский.
1: Так, без отлагательств. Выбираем заместителей по жизни, помощников для решения любых ваших рутинных задач. Делаем мы это в сообществе нашего Радио Воронеж ВК. И так, посмотрю, что еще здесь написано в комментариях. Надежда пишет: ничего бы не делегировала из того, что могу сделать сама. Это только моя жизнь. А для всего остального есть специально обученные люди. Хорошо. Вы, Надежда, мудрая. Так, Наталья пишет, что я бы точно доверила этому заместителю право выбрать заместителя меня одежду на маркетплейсах. Я, наверное, все-таки неправильно выбираю себе одежду, потому что трачу кучу времени на ее поиски, а потом еще кучу времени на чтение отзывов, и все это затягивается и затягивается до бесконечности. Вот муж и дочь все делают супер быстро. Раз-раз накидают в корзину, все по заказу. Главное, все у них так ловко получается и по цене, и по качеству. А тут как корову покупаешь. Мой заместитель спросил меня перед заказом, что желает мой хозяин. И выслушав все мои предпочтения, все мои хотелки, так сказать, включил бы все мои фильтры, и все бы сам за меня заказал. Это столько бы времени сэкономило бы, и всегда бы при обновках была и модных, и современных лепота. Хорошо, Наталья, и такого я тоже хочу заместителя. Я вот, мне, пожалуйста, заверните все, как они заказали, вот как за тем столиком. Это очень-очень сильно подойдет. Иван пишет: вот так сначала за тебя постоят в очереди, потом за тебя сходят на работу, потом приходишь домой, а в твоей постели кто-то другой оказывается, он за тебя спит, и дети, не пойми, на кого похожи. Ну, Иван, ну вы какую-то теорию заговора настоящую просто развили у нас в комментариях. Ну, вообще хорошо. Это даже интересно. Татьяна пишет: попробовала почитать, сколько же мне нужно таких заместителей. Посуд, готовка, уборка, стирка, уроки, чтение школьных и домовых чатов, поход в магазин. И самое главное, реакция на это бесконечная. Мам, это же целое состояние нужно, чтобы все это оплатить. Видимо, придется все самой делать. И Светлана, вот напоследок еще один прочту, и все же как бы этот час будем заканчивать. Зачем убивать в себе желание заниматься делегированием? Лучше сделать самой. А если что-то не получается, есть специалисты. И как будто бы я этот комментарий уже читала. Это не знаю, точно уже не докажем. Прямой эфир тоже в записи не остается, мы его не возьмем, вот так и не пересмотрим. Что ж, прямо сейчас нужно выбрать кого-то, кто получит 2 билета на концерт группы Good Times. Это дело непростое. Ну, Иван, наверное, это вы. Гадость, конечно, написали несусветную, но что-то как-то вот осталось она в памяти. Запала практически в душу. Забирайте, Иван, билеты. Скоро расскажем, как вам их получить. А все остальные тоже никуда не девайтесь. Будут новые эфиры, будут новые призы и будут новые темы. И пока я, кстати, с вами тоже не прощаюсь, еще целый час впереди, но час это будет гостевой. Я вам про это, собственно, уже рассказывала. Где-то в 13:03 с вами встретимся опять, но буду уже не только я, а Ростислав Чебыкин и 4P Band. У ребят сегодня концерт в нашем городе. Собственно, про его подробности и будем говорить. Если у вас есть какие-то вопросы к группе, задавайте их прямо сейчас в сообществе «Наш Радио Воронеж ВК». Что смогу, то озвучу. Все, не прощаемся. До скорых встреч. Минуток через 15. Оставайтесь на 107.
0: Радио Кафе.

0: Радио кафе Маяковский. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Ч». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
2: По данным ГИСМИТИО, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Слабый южный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Магнитная буря.
1: Хотите реальный фотошоп для своей кожи? Фотоомоложение в клинике «Доктор Ч». Всего за 2 процедуры. Весь октябрь. Экономия 4000 рублей. Подробности по телефону в Воронеже 336-03.
3: Необходима консультация специалистов. Акция действует с 1 по 31 октября 2026 года.
4: 14 октября. Большой концерт «Good Times» Arena Hall. Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты «Good Times». Подробная информация на сайте

0: Радио.шоу. 18+.
1: Жиловщицы работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены привозят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
2: Снова в Воронеже. Ростислав Чебыкин и 4P Band со свежей программой. Анонс нового рок-альбома и расширенный состав музыкантов. 9 октября в рок-баре The Last of Babylon.
3: Ограничение 16+.
2: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
5: В Воронеже начали заливать фундамент нового стадиона. Переехавшую из Испании в Воронеж семью впечатлили российская медицина и образование. В Воронеже появились новые остановочные павильоны для метробуса. Как подать заявку на благоустройство дворовой территории? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
4: Аудитория 12+.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Не обнять и не прижаться мне, и уже не целоваться, нет. Мы не виделись 12 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

0: Чайковский. Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Главой Каменского муниципального района стал Анатолий Котелкин. Его кандидатуру, представленную губернатором Александром Гусевым, единогласно поддержал на заседании Совет народных депутатов. С избранием Анатолия Котелкина поздравила министр внутренней политики Елена Дерганова. «Избрание – закономерный результат многолетней добросовестной работы», сказала министр, отметив управленческий опыт Котелкина и умение выстраивать эффективное взаимодействие с депутатским корпусом и жителями. Анатолий Котелкин, член партии «Единая Россия», его общий стаж работы 44 года, на муниципальной службе 25 лет. Главой Бобровского муниципального района избран Анатолий Балбеков. Его кандидатуру единогласно поддержали на заседании Совета народных депутатов. Кандидатуру Балбекова на рассмотрение Александром Гусевым выдвинула партия «Единая Россия». Срок полномочий вновь избранного главы составляет 5 лет. Анатолий Балбеков, почетный гражданин Воронежской области, возглавляет Бобровский муниципальный район с 1995 года. «Единая Россия» проработает с экспертами создание законодательных условий для развития технологий искусственного интеллекта. Представители тех компаний, вузов и экспертного сообщества внесли свои предложения по совершенствованию законодательства на заседании партийного совета по инновационному и технологическому развитию. Отдельное внимание уделили применению ИИ в беспилотном транспорте, робототехнике и других автономных системах. Рассматривалась необходимость учитывать уровень возможного риска и специфику конкретной отрасли, а также различать требования к экспериментальным разработкам и уже рабочим решениям. Важно услышать позиции компаний, научного и экспертного сообщества, понять, как они видят дальнейшее развитие этой сферы, отметил руководитель Центра исполкома «Единой России», председатель Комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту Александр Сидякин. Воронежский санаторий Дзержинского стал победителем и призером конкурса «Топ-5 здравниц» по клиентоориентированности 2026. Санаторий занял первое место в номинации «Лучшее медицинское отделение» и второе место в номинации «Лучший номер». Всего за победу боролись 103 проекта из разных регионов России. Отметим, по итогам 2025 года санаторий также поднялся с 97 на 62 место в рейтинге инвестиционной привлекательности «Топ-100 российских здравниц», что способствует развитию внутреннего туризма в нашем регионе. Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над тремя городскими округами и 8 районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 55 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. На юге региона в результате падения обломков БПЛА повреждения получил один автомобиль. Это были новости региона.
2: Слушайте.

0: Так, ну что ж, время столицы Черноземья 13 часов и 4 минуты практически. И в этот момент я хочу официально заявить, что если бы у нас была какая-то книга рекордов, но не Гиннесса, а радиокафе «Маяковский», сегодня мы бы побили один из рекордов по количеству человек в студии. Вместе со мной нас 9. 9. Вы можете себе такое представить? Это просто скромненько. Вот так ребята приехали. В рамках своего тура и заняли просто все пространство. Стульев в студии не осталось. Вы скажете, а что же это за ребят? А я вам скажу, что буквально 15 минут назад давал анонс. Это раз. А второе, он висит и у нас в соцсеточках в сообществе нашего радио «Воронеж ВК». И говорит он о том, что у нас сегодня в гостях Ростислав Чибыкин, лидер группы, автор текстов, музыки, вокалист. И 4P-бенд-группа, которая выступает с Ростиславом. Или вы все являетесь одной группой? Там вот до конца понять невозможно. Мы сейчас в эфире. В этом разберемся. В общем, здравствуйте. Все вы здесь присутствующие.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: У меня, знаете, даже такое ощущение. Мы все присутствующие. Вот, это все присутствующие были. Вы, кстати, можете их не только слышать, но и видеть. Потому что вдруг думаете, что я чуть-чуть вообще приврала, как мужчины, которые поймали маленькую рыбу, а говорят, что большую. У нас есть видеотрансляция в сообществе нашего радио «Воронеж» ВК. И, кстати, там же, под ней, либо прямо под постом с анонсом, вы можете оставлять свои вопросы для ребят. За самый лучший вопрос у нас сегодня 2 билета на концерт, который, кстати, состоится тоже же сегодня. Сегодня? Сегодня.
1: Да, да,
0: 9 же октября. 9 октября. Пятница. Пятница. Вечером. Собственно, поэтому вы и приехали. Все, я уже больше не буду разговаривать. Давайте вы как добрались?
2: О, поездом. Ух. Добрались поездом. Даже, я бы сказал, двумя поездами.
0: Угу. Да, конечно, просто один вместить не может.
2: Да, вчера мы двумя поездами ехали в Тамбов с пересадкой в Мичуринске, а потом мы с Тамбова всю ночь ехали с пересадкой в том же Мичуринске двумя поездами сюда.
0: Обратно.
3: Есть, получается, сюда мы доехали четырьмя поездами.
2: Да.
0: Четырьмя поездами. Четырьмя ми, да, что такое?
3: Четырьмя ми. За одни сутки четыре поезда. Ну, вот так, ничего себе.
0: Неплохо, вообще звучит неплохо. Но у вас же с собой есть еще наверняка какие-то инструменты.
4: И не один у каждого.
2: Да, к сожалению.
0: И как вот вас люди, как скажите, они к вам с презрением относятся или с пониманием, когда вы заходите, не знаю, в купе или в плацкарт и начинаете вот это вот все активно загружать?
2: Знаете, конкретно в этой поездке было два совершенно разных дня. В первом вчера отнеслись с презрением, сегодня с пониманием. Вот, вчера проводник даже не хотел пускать нас в поезд.
0: Вы что, вы как не понравились?
2: Ну, видимо, да. Вот, в общем, как-то очень это...
0: Может, вы хулиганили, баловались, я не знаю. Это тут такие приличные все сидят. Мы же не знаем, что было вчера вечером.
3: Ничего не было.
0: Все, ладно.
4: Мы все отрицаем.
2: А сегодня, наоборот, нас проводницы не хотели выпускать из поезда, пока все с нами не перефотографировались.
0: О, класс.
4: Правда, знают ли они, кто мы сами не знаем.
0: Не, ну это не важно. Знаете, любой знаменитый человек там творческий, который чем-то занимается, он говорит, что очень часто к нему подходят люди. Ну, вы же творческий, вы же знаменитый, давайте сфоткаемся, там потом разберемся. Мало ли, когда эта фотка выстрелит, когда ее можно будет на Авито задорого продать, если еще и на ней есть именной автограф. Ну, ценообразование искусства, оно такое очень интересное. Короче, это здорово. Так, я считаю, что нам нужно как-то стать с вами поближе друг к другу. Вас много. Меня зовут Карина, на всякий случай вам напомню. И вот хотелось бы, чтобы... Ну, Ростислав, наверное, чтобы вы представили ребят. Ну, знаете, имя, фамилия, это, конечно, хорошо, на каком инструменте они играют. Это у меня записано, я тоже могу. Хотелось бы какое-то вот прилагательное, может быть, или словосочетание, которое сможет отразить суть каждого.
2: Хорошо, у меня тут специально в мобильном записаны всякие прилагательные словосочетания.
0: А я так и думала.
3: Ростислав, можно приличные?
2: Я постараюсь.
3: Мы на радио.
2: Да. Как раз самый говорливый участник нашего музыкального коллектива, он же самый высокий, в видео это не очень видно, потому что он сидит. Но если он встанет, тут всем мало не покажется.
0: Он, кстати, когда сидит, высокий.
2: Да. Ритм-гитарист, бэк-вокалист и ответственный за всю технику в нашем туре, за все пульты, микрофоны, вот все вот это вот с нашей стороны, Михаил Коломбет.
0: Будем его называть Михаил Ответственный, вы будете.
2: Очень ответственный,
0: так,
2: Михаил.
0: Все, нормально.
3: Я бы сказал тревожный.
2: Тревожный Михаил. Один из... два участника, которые соревнуются между собой, кто самый исторический участник 4P-бенда.
0: Исторический?
2: Да, это трубач, гитарист и носитель самых упоротых аксессуаров на концертах Тимофей Ключев.
4: В прошлый раз у меня был плафон с подсветкой, но
2: да, он канул. В прошлый раз был торшер.
0: Да. А, вы человек торшер. Всегда в этюде в каком-то существуете.
2: Нормально. Ну вот сегодня он, к сожалению, не торшер, но мы узнаем. Но зато у него офигенная подсветка гитары. Которая...
4: Торшер связан, что с подсветкой от гитары.
0: То есть есть какой-то бзик на иллюминацию, вот на освещение.
3: Да, да, да, да, это именно...
0: Вот так с огоньком.
3: Получается, светитель Тимофей?
2: Да.
4: Осветительный.
0: Давайте на осветительном. Остановимся, это мало ли что.
3: Простите, да.
2: И наоборот, самый молчаливый и загадочный участник музыкального коллектива, бас-гитарист Александр Карпенко.
0: Так.
1: Привет, наше радио.
0: Загадочно, довольно загадочно.
2: Как раз вчера мы очередной раз вспомнили, что вот эта штука на голове у него называется каляпуш.
0: Каляпуш?
2: Да, и приобретет он в Казани.
0: Воу, а у вас такая же тоже каляпуш или что-то другое?
2: Нет, наверное, все-таки у меня не совсем татарская шапочка. Угу. Вот мы так и не узнали, что это за шапочка, и главное, никто не знает. Когда-то давным-давно я купил ее в обычном этническом магазине в Москве.
0: В обычном, обыденный этнический магазин.
2: В Москве довольно много этнических магазинов, и тогда было, это было 20, господи, 25, уже почти 30 лет назад я ее там купил. Вот. Там их продавалось много штук, но с тех пор я нигде, ни в продаже, ни на людях, вот такой шапочки больше не вижу.
0: Ну,
2: я
0: да.
2: До сих пор для меня загадка, куда делись все остальные шапочки, которые там в этом магазине тогда продавались.
0: Вам можно потом будет искать и найти тех, у кого есть эти шапочки, но это будет, в общем, сериал. Хорошо. И потом, мне нужно чуть-чуть будет времени, я напишу сценарий на эту тему, но вот не сразу. Так, хорошо, разобрались. Значит, давайте звать вашу шапочку тоже торшер, допустим.
2: Как хотите, она называется, в принципе, много разных клещек.
0: Так, стоп, совсем не успели познакомиться. Я же говорила вам, что их очень здесь много. Мы сейчас прервемся на рекламу, продолжим. Ну и не только будем про прилагательные словосочетания говорить. У нас еще много интересных вопросов, кстати, и от слушателей в том числе. Я вот, если вдруг забуду, такое со мной бывает. Вы мне скажите, Карина, нам же еще слушатели писали вопросы. Я скажу, одну секундочку, сейчас озвучу. Все, на рекламу прерываемся. Вы оставайтесь с нами на 107 FM. Никуда не уходите.
5: Радиокафе. Реклама на 107FM.
6: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, SPC, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Магазин «Континент», улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
7: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Хватит стесняться. Я эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
9: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Кафе «Маяковский».
1: Так, выходим мы в эфир, но мы еще не закончили наше знакомство. Для всех тех, кто, возможно, только что присоединился к нашей волне, я чуть-чуть объясню. Ростислав, лидер группы, рассказывает нам прилагательными и словосочетаниями.
2: Местоимениями.
1: Местоимениями, да, в том числе союзами, там, деепричастными, причастными, все больше не знаю других слов, рассказывает об участниках своей группы. Ну, какой-то вот собирательный образ нам дает. Давайте, Ростислав, продолжаем.
2: Значит, да, у нас... мы продолжаем. Представлять участников 4P-бенда.
1: Где такое еще тоже вот исполните?
2: Действительно. Ну, в общем, мы на концертах обычно как-то всех представляем, но сейчас...
1: Менее да, размашисто, да?
2: Да.
1: Угу. Ну, час времени тоже у людей забрать на представление много. Это мы в эфире можем себе позволить.
2: Угу. Да. Самый четкий участник нашего коллектива и... недавно к нам приснишься. Самый ритмичный как раз сегодня...
1: Два микрофона, которые смотрятся.
2: В один, но не умещается. Вот, никогда. Вы бы видели, сколько микрофонов требует, чтобы подзвучить его ударную установку.
1: А, вот почему четкий. Я думаю, не на картах же вроде сидит, на стуле.
2: Так. Барабанщик 4P-бенда Антон Тихонов.
1: Тихонов. Все. Антон Тихонов, но громко, как бы одновременно.
2: Да. Фамилия резко контрастирует. Угу.
1: Да. Хорошо, все, тоже будем знакомы.
2: Сегодня как раз в поезде так получилось, что половина нас ехала в верхнем купе, а половина в нижнем купе, собственно, ровно под этим верхним.
1: Угу.
2: Вот, поэтому, когда Антон начал отстукивать кардан по полу...
1: Вы что, и так себе позволяете себе вести?
3: Это было в районе 3 часов ночи.
2: Когда сажались в поезд.
3: Да.
4: И мы тут же прибежали, потому что было ощущение, что стучало нам по головам.
1: Да. А тут вы сорвались просто?
3: Нет, я решил, что самое время.
1: Порепетировать.
3: Да, когда они пришли наверх и сказали, что я достаточно громко стучу, я спросил, достаточно ли ровно я это делаю. Вот. Когда я получил утвердительный ответ, я был успокоен. Моральное удовлетворение, лег спать. Иначе бы я добивался ровности до победного.
1: Это вообще, знаете, похоже на какую-то передачу, но условно на ТВ-канале. Когда они пришли, я продолжала отстукивать. Время было 3 часа. Ну, это же мистическое. Настоящий мистический. Тихонов, Громков.
3: Да.
1: Все. Так, хорошо. Ростислав, продолжаем.
2: Да. Наверное, собственно... Расширенный состав 4P-бенда, в котором мы играем сегодня в Воронеже, отличается от нормального человеческого состава тем, что в нем есть дополнительные люди. Они не на каждом концерте с нами.
1: Дополнительные люди.
2: Бывают. Вот,
1: В роли дополнительных людей
2: аккордеонист Павел Канискин.
5: Здравствуйте. Моя фамилия не сильно контрастирует с моим инструментом. Вот. В чем вы сможете убедиться сегодня... На концерте.
1: В 19.00.
5: В 19.00.
1: Mm-hmm. Так, хорошо. Да. Ну, мы еще, наверное, над вашей фамилией подумаем. Тоже дайте время.
2: West of Вавилон в 19.00. Mm-hmm. Вот. И, собственно, наш саунд-продюсер, который очень не любит этого слова.
1: Mm-hmm.
2: Вот, но когда его пытаются обзывать другими словами...
1: И не любит еще больше.
2: Да. Человек, который занимается нашей записью в студии, нашим стейдж-менеджментом...
1: Ой, мама дорогая.
2: ...на сцене. Вот. Ну и, в общем, всем, что касается звукозаписи, звукоинженерии, звукосводинга...
1: Да.
2: Как это сказать, когда сводят звук?
5: Сведение.
2: Да. Вот. И всей этой... частью.
1: Получается, вас можно называть сводила.
2: Да.
1: Ну,
6: я узнал слово звукомес.
1: О, звукомес. Это тоже хорошо.
2: Это Артем.
6: Это ишный сериал сейчас есть сюда. Там есть звукомес.
2: Артем Аматуни. Собственно, хозяин студии звукозаписи Artifact Production. Вот с которой мы, собственно, последние годы очень тесно и
1: плотно сотрудничаем.
2: Настолько сотрудничаем, что время от времени Артем принимает участие в наших больших концертах в качестве звукорежиссера и исполнителя на разных инструментах.
1: О, да.
5: Гест-стар.
1: Все, даже так.
6: Играющий тренер.
2: Да, вот.
1: Хорошо. И прекрасная дама, ваш директор.
2: Вот. А даму, наверное, представит, наверное, Михаил. У него лучше всего получается представлять дам.
1: Михаил, а ты об этом поподробнее.
2: Вот, это, на самом деле, это самый главный участник.
1: А в эфире, ладно.
2: На самом деле, мы оставили присутствующую здесь даму напоследок, потому что это самый главный участник нашего музыкального коллектива, без которой вообще все вышеперечисленного не получилось бы в принципе.
1: Но никак.
4: Надо сказать, что именно Юля нашла в свое время Артема, благодаря которому родились многие альбомы, которые есть сейчас, и вообще поменялся и саунд, и очень сильно изменилась концепция. И вы спрашивали в какой-то момент, что такое 4P-бенд, это Ростислав Чебыкин и 4P-бенд, или это одно, все одно 4P-бенд.
1: Это действительно такое было. Я думала, вдруг это внутри головы, а
4: нет,
1: оказывается,
4: это
1: уже спросила
4: вслух. Нет, это было произнесено. И я думаю, что Юля вообще ответственна за вообще появление всего этого дела, потому что ее энергия и ее усилия, которые она постоянно прикладывает, собственно, помогают всему этому жить.
1: Ой, Юля, да. Ну кого-то
2: вам Юлия Криспус.
1: Отдельные аплодисменты. Может, даже какие-то цветы, но у нас их нет. Но все равно спасибо. Они как-то вас прям любят. Они хорошие. Я, значит, в преддверии вашего концерта денно и ношно здесь во время эфиров слышу рекламу о том, что едете в Воронеж, снова Воронеж, снова Воронеж. Ну, мы так-так-так, снова Воронеж. Значит, уже бывали. Значит, уже в нашем городе не впервые. И, собственно, тут я и увидела вопрос от слушателя, который идеально вписался. Сейчас только я его найду. А, вот, слушатель наш спрашивает, успеваете ли вы во время гастроли познакомиться с городом, в котором даете концерт? Может, посещаете достопримечательности или посещаете какие-то нестандартные места? Нестандартные. Так, за нестандартные места отвечает.
7: Я? Угу. Ну, мы периодически успеваем что-нибудь посетить. Всякие, если про игра там Красноярск, мы ходили на столбы, когда были там в туре, но периодически времени настолько мало, что мы успеваем просто пройтись по центру города и все.
1: Угу.
4: Иногда даже не знаем, что мы прошлись по центру города.
1: Да, но не везде.
7: В прошлый раз, когда я был в Воронеже, собственно, на прошлом концерте с Ростиславом, мы сюда приезжали на машине, я даже не запомнил, что это был Воронеж.
1: Просто
7: меня высадили в центре города, сказали, вот Воронеж, вот выступай, все, и увезли обратно.
1: А паспорт у вас свой при себе или у них?
7: Я его недавно выкрал уже, все нормально.
3: Вы думаете, почему так хлопали Юле? Потому что все наши документы хранятся именно там.
1: А так мило выглядите, вот так вот, как будто бы и не подумаешь. Такое часто бывает в передачах в жанре True Crime. Замечательная была девушка. Такая добрая, общительная, коммуникабельная.
4: Ничто не предвещало.
2: Да, так назывался наш первый альбом, записанный, собственно, с...
1: Ничто не предвещало.
2: Артемом Аматони, да. С тех пор мы записали еще очень много всего.
1: И, ну, альбомов действительно у вас в достатке. Я считала, 9, или это тоже цифры из головы, не могла уже забыть. Много у вас
2: 4P,
1: альбомов.
2: 4P, у нас 4P альбомов.
1: А, кстати, про 4P, как будто бы где-то было написано, что 3 октября на московском концерте вы должны были сказать что-то о смене названия. Потом вроде как с 2027 года будет изменено название. У меня разные версии.
4: Мы сказали что-то о смене названия.
2: Да. Так. Мы как раз сказали о том, что оно будет сменено с 2027 года.
1: Вот это как было. Все, поняла. Ну, там чуть-чуть
2: помыслили. У нас это сейчас, да, True Crime постепенно переходит. То есть раньше у нас был этот первый мистический, теперь у нас вот True Crime, а теперь будет это занимательно угадайка.
1: Занимательно угадайка, да.
2: Ну, угадастика.
1: Умницы и умники тоже такое нам нравится. Ну, и подождите, у вас уже идут какие-то баталии, или на самом деле название уже давно придумано, просто держите в секрете пока? Это ж сложно всегда.
8: А паспорта нам отдайте.
1: Все, я поняла. То есть потом хотите это обсудить? Ладно.
2: Мы хотим постепенно выдавать разные куски нашего названия на концертах. Вот один кусок будет высказан сегодня на концерте. Вот. А кто потом из наших наиболее верных слушателей, зрителей, там, читателей наших соцсетей, раньше всех угадает правильное название...
1: И как вы здорово.
2: Тот получит
1: это
2: от нас
9: автомобиль.
1: Или шкатулку. Или шкатулку. Не, автомобиль. Ну, все, вот это мы как надо вырезать, я считаю. Да, вырезать и.
3: Мы масштабы автомобиля не проговорили. То есть, возможно, это будет модель.
7: В виде хэппи-бара.
1: Ладно, тоже хорошо. Какая-то здесь афера, как будто бы. Мне кажется, пришло время послушать какую-то из ваших песен. Вы мне там за эфиром намекали, с какой хотите начать. Но я я уже подзабыла, так что давайте сами сделайте анонс, и я ее включу.
2: Это будет песня о гамельнском крысолове, которая вышла на альбоме «Радио Святого Франциска» в прошлом году.
1: Все, пожалуйста, слушайте, внимайте, наслаждайтесь.

0: Чайковский.
1: Я подумала, да ну вот отвести интервью, какие-то мои вопросы, если у нас есть то, что по-настоящему интересует слушателей. Буду лучше это задавать. Я, на самом деле, только про прилагательный хотела услышать, и на этом все. И так, смотрите, нам, значит, пишут. Слышал сильно больше одного варианта значения названия группы, и все они в среднем говорят, что значения нет. А как на самом деле и какова история идеи этого названия? А?
2: Идея значения названия, название значения...
1: Идеи... Того.
3: Мне кажется, что все очень понятно. Во-первых, смысл каждый может вложить сам.
1: Ага.
3: Но идея, у Ростислава ее каждый раз озвучивают на концертах. Очень понятная идея.
2: Да, так мы заодно узнаем, чем отличается смысл от идеи. То есть сейчас у нас еще такая лекция по теоретической семантике немножечко.
1: Ой, подождите, я могу отключиться. У нас есть нашатырь. Так, ну-ну.
2: Не отключайтесь. На самом деле все просто. Очень долго у группы не было никакого названия. Группа уже существует с 2010 года. Вот,
1: они ходят вот так вот, целуем, говорят, безымянный.
2: Ну, да, но названия у нее долгое время не было. Вот, потому что мы думали, ну что, зачем называть название группы? Ну, потому что распадется, еще что-то случится. Ну, как бы потратили название.
1: Зазря.
2: Вот, когда еще такое придумается. Ну вот, когда группе исполнилось 4 лет,
1: ой,
2: мы поняли, что это все-таки группа, она есть, она, скорее всего, не распадется. Вот, и решили ее назвать. А как ее назвать? А вот в честь, собственно, пиелетия, 4 пиелетия и назвали.
1: Мамочки мои, 4.
4: Еще когда-то был концерт 2 пиелет, по-моему, 2 пиелетия, насколько я помню.
2: Ну да, ровно 2 пиелет назад был концерт, соответственно, про 2 пиелет.
5: Если вам интересно, я до сих пор это не понимаю, о чем идет речь. Вот я сколько раз это слышал, и каждый раз я, ну, вы... Я да, вас понимаю.
1: А вы поняли, да, что я недопоняла? Не, ну круто, оно и не я спрашивала. Вам этот вопрос задал человек, которого зовут Лимон Пенициллинов. Тоже.
2: Ну, конечно, о чем еще можете спросить Лимон Пенициллинов?
1: Вы извините, но у нас тоже к вам есть встречный вопрос. Ну, приходите, что ли, на интервью как-то обсудим. А с другой, вот сейчас хохочем, а может, мама назвала. Любил кисленькое тоже, да?
2: И пенициллин.
3: Не, ну, как бы... Каждое название хорошо. Вопрос. Мне вот очень понравилось, что мы сейчас действительно обсудили разницу между смыслом и идеей.
1: Да, мы прям прониклись этой философией.
2: Да, еще же бывает концепция.
1: И что еще? Смысловая нагрузка нет. В моем случае она отсутствует. Ну, круто.
2: Дискурс.
1: Да, философски мыслите. Я там еще про ваши эссе хотела спросить, но потом. Сейчас нужно прерваться на рекламу. Вернемся, будем продолжать. У вас тоже есть шанс еще задать свой вопрос в сообществе нашего радио Воронеж ВК за самый лучший. Вы, кстати, запоминаете вопросы от слушателей, то я вам потом их не напомню. Я могу забыть. За самый лучший мы кому-то отдадим 2 билета на концерт, который случится сегодня, 9 октября. Сбор гостей в 19:00.
0: Радиокафе «Маяковский». Наша реклама.
6: Дети так ждут этой поездки. Разводные мосты в списке номер один.
7: А я мечтаю снова пройтись вдоль залива и погулять по экотропам.
6: И ведь еще столько театров, выставок, концертов. Как здорово, что Санкт-Петербург может предложить отдых для всех.
7: Главное правильно спланировать. Я нашел отличные семейные маршруты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
6: Санкт-Петербург. Создайте свою неповторимую карту впечатлений. Мальплюс.
8: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
10: Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
11: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
12: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
0: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
12: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
13: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
14: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
15: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
16: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
17: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО 5 телеком холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
3: Наши новости.
4: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Главой Каменского муниципального района стал Анатолий Котелкин. Его кандидатуру, представленную губернатором Александром Гусевым, единогласно поддержал на заседании Совет народных депутатов. С избранием Анатолия Котелкина поздравила министр внутренней политики Елена Дерганова. «Избрание – закономерный результат многолетней добросовестной работы», сказала министр, отметив управленческий опыт Котелкина и умение выстраивать эффективное взаимодействие с депутатским корпусом и жителями. Анатолий Котелкин, член партии «Единая Россия», его общий стаж работы 44 года, на муниципальной службе 25 лет. Главой Бобровского муниципального района избран Анатолий Балбеков. Его кандидатуру единогласно поддержали на заседании Совета народных депутатов. Кандидатуру Балбекова на рассмотрение Александром Гусевым выдвинула партия «Единая Россия». Срок полномочий вновь избранного главы составляет 5 лет. Анатолий Балбеков, почетный гражданин Воронежской области, возглавляет Бобровский муниципальный район с 1995 года. Депутаты Воронежской городской думы на личном примере поддержали вакцинацию от гриппа. Прививки сделали в стенах городского парламента в рамках акции «Начни с себя», сообщили в пресс-службе Воронежской городской думы. Организатором выступила руководитель фракции «Единая Россия» в Воронежской городской думе Юлия Попова. Прививки сделали медики поликлиники номер 3. Акция «Начни с себя» направлена на повышение сознательности. Акция «Начни с себя» направлена на повышение сознательности горожан в вопросах профилактики инфекционных заболеваний и укрепления доверия к вакцинации. Тем временем прививочная кампания в Воронежской области в самом разгаре. Иммунизацию от гриппа прошли уже более 50 тысяч человек. В этом году в регион поступили вакцины с обновленным составом. Действующие вещества рассчитаны на борьбу с новыми штаммами вируса, которые будут активны в этом сезоне. Особое внимание детям, пенсионерам, пациентам с бронхолегочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременным женщинам. Также в группе риска специалисты, которые постоянно контактируют с большим количеством людей, врачи, учителя, продавцы и так далее. Чтобы получить прививку, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. Врач проведет осмотр и выдаст направление на иммунизацию. В связи с проведением 10 октября матча Премьер-лиги между «Факелом» и «Локомотивом» в Воронеже ограничат движение и парковку у стадиона «Факел». Об этом сообщили в мэрии города. Сегодня с 6 вечера и до 18:30 субботы будет запрещена парковка и остановка на участках улиц Домостроителей от Ворошилова до Пешей Стрелецкой и Писателя Маршака от Домостроителей до Героев Сибиряков. А с 9 утра до 18:30 10 октября закроют движение автотранспорта на участке улиц Писателя Маршака от дома номер 18А до пересечения с улицей Домостроителей. На время перекрытия скорректируют путь следования некоторых автобусных маршрутов. Это были новости региона.

0: Радио Кафе. Радио Кафе Маяковский.
1: Ростислав Чебыкин, автор «Ничего не хотел сказать», и группа 4P, бэнд Тимофей Ключ, Михаил Коломбет, какие сложные фамилии, Александр Карпенко, Антон Тихонов, Павел Канискин, Юлия Криспус и Артем Аматуни. Вот, как бы, ну, вот так вас, конечно, объявлять на концерте, это страшные вещи вообще. Ну ладно, это я вас зачем чуть-чуть пожурила. Наши слушатели не согласны с тем, что автор «Ничего не хотел сказать». Вот Наталья пишет, 100 раз задумывалась над словами из песни «Такие люди». Всегда думала, что я как детский сад, а потом поняла, что я та, у которых не потом, а всегда. Он там еще кавычки. И задает вам вопрос, Ростислав. Кто эти люди в 40 киловатт? КВТ.
2: Да, но я сам часто думаю над тем, почему... Да, часто. Да. Часто думаю, прихожу к выводу, что...
1: Что группа «Блестящий топ» с этой песней, извините.
2: Не надо конкурировать регламентов, ой, рекламировать конкурентов.
3: Здорово, Ростислав, что ты считаешь группу «Блестящий» нашим конкурентом.
1: Вы же, ну, действительно в одной нише.
4: Я бы сказал, что мы более нишевые.
2: Да. Вот, вот и ответ на вопрос, кто люди в 40 киловатт. Если вы его не расслышали, значит, переслушайте эфир еще раз.
1: Знаешь, переслушайте эфир. Кстати, давайте тогда и про нишевость. Вот Кристина задает вам вопрос, почему решили стать бардом, учитывая, что это нишевое направление. Там реально только вы «Блестящий».
2: Странно, что Кристина задает такой вопрос, когда вот нас тут 9 человек, и вы слышали песни, которые мы играем, мы поем. Каким местом это барды, я не знаю. Ну, то есть, да, бывало когда-то давным-давно, до того, как образовалась группа, что я выступал один под гитару.
1: А, ну все, вот. Как бы не сквозь,
2: но с тех пор, до сих пор приходят на концерты люди, которые считают, что мы барды, очень удивляются, что у нас есть там бас-гитара, ударная установка,
1: и никакого
2: саунд-продюсер,
1: костра посреди сцены.
2: Да, вот никакого костра, никаких палаток. Очень удивляются, то есть спрашивают, как, это не Мещуки, то есть, вот вообще прямо, я не знаю, сколько еще там лет, сил, не знаю, саунд-продюсеров, альбомов выпустить нужно, вот, чтобы понять, что, ну, как бы это нет, это не бардовская песня, уже скоро 20 лет как.
1: Запомните, вообще зарубите себе на носу, в конце концов, они никакие не барды, ну, вы, кстати, на них посмотрите в камеры, они не похожи, я видела бардов,
2: особенно Артем.
1: Они другие, да, Артем я вообще вижу только наполовину. Вот, все, теперь я бы на улице встретила, потом не поздоровалась, потому что не узнала.
4: Мне кажется, что решить стать бардом и вообще решить стать кем-то, это довольно смелое заявление. Мне кажется, Ростислав просто писал и играл то, что считает правильным и нужным, а сейчас мы это делаем типа еще более полно и правильно, как бы вот так, как хотелось бы.
1: Кстати, ну давайте поговорим о насущном. Я не знаю, назовем это творческими планами или тем, что выходит сейчас, о чем хорошо было бы нашим слушателям узнать.
2: Да, об этом как раз лучше всего расскажет наш директор Юлия Криспус.
5: Так, самое главное, что сейчас готовится к выходу, это сингл и клип на песню «Пирожки», который мы записали вместе с группой «Фрикинаут». Это будет очень весело, здорово. Вот, надеюсь, это осенью успеем выпустить. Также этой осенью выйдет бардовский альбом. Мы пытались таким составом записать бардовский альбом.
1: Вот видите, а вы говорите. Все пронизано. Красной нитью идет мысль.
4: Изначально это действительно была идея бардовского альбома. Но потом Ростислав подумал, что на гитаре... Зачем ему играть на гитаре, когда он может этого не делать?
1: Просто потому что лень.
4: А потом он подумал, что ну раз есть какой-то один другой музыкант, кроме него...
2: То можно позвать всех остальных.
1: Один, да. Дошло до колесной лиры. С одного другого музыканта. Это хорошо очень звучит. Так.
5: Вот. И в следующем году у нас еще готовится также параллельно. Будет выходить электрический альбом. Наконец-то рок такой настоящий, тяжелый.
2: Ну, то тяжелый, то не тяжелый. Разный рок.
4: Он разный, да.
1: Рок средней тяжести. Ну, можно так сказать.
4: Переменчивый.
1: Переменчивый.
2: Ветреный такой рок.
1: Ветреный рок. Это нам понравилось. Так, у нас были еще одни вопросы. Вот еще интересуется, еще коротко, про прототип толстухи в роговых очках. Отвечайте. Скажите ее имя, фамилию, я сейчас пока найду.
2: Паспортные данные, да.
1: Покажу в камеру.
2: Таких прототипов на самом деле, как-то мы еще спрашиваем, там прототип, не знаю, бабки в моих песнях про бабку, там прототип кого угодно.
4: А вы поездите тут еще... с нами на поездах?
2: Да.
4: И там столько прототипов. В смысле, вот просто когда ты ездишь везде, по городам, по разным клубам, по разным местам.
1: Да. Собирательный
2: Короче,
1: образ.
2: Короче, да, таких прототипов столько, что мама, не горюй.
1: Это никакой конкретики не будет, Наталья. Вот так я вам скажу. Все, спалила все имена. Так, и еще один вопрос от Сергея. Если бы гипотетически Боб Марли предложил бы вам записать с ним совместный трек, у вас бы нашлись точки соприкосновения в творчестве и источники вдохновения. Что бы могло из этого получиться? Рассказываю для тех, кто слышит нас только в радиоприемниках. Почему-то сейчас все микрофоны, они направили на одного человека. Ну что, сводила будет отвечать.
6: Ну... Те, кто видит видео, есть такая система, называется ДК-3. Это записи оркестра.
1: Так, вас, кстати, сейчас стало плохо слышно.
6: Да, это специально.

0: Четко, да, там был человек, который заработал денег и решил, что он хочет сделать такой альбом. И он сначала связался с легендарным иноагентом и сказал, что Ли Скетч-Перри хочет с ним записать альбом. Тот согласился. Потом он связался с Ли Скетч-Перри и сказал, что легендарный иноагент хочет записать с ним альбом. И, а тот сказал, сколько денег? $10,000. Я готов. Вот. И в итоге он... Это была такая челночная дипломатия. Вот. Мне кажется, что-то подобное можно устроить.
1: Все, хорошо.
2: Осталось воскресить Боба Марли.
1: Ну, да, дело за малым.
0: Да за такие деньги, мне кажется.
1: Сергей, если что, как бы, будьте спокойны, у ребят были подобные мысли. Да, кстати, сейчас Артем ошибся. Легендарный агент, это как в русском языке? Это как сухой дождь, но такого не бывает. Ладно, я шучу. Поняли мы все, поняли.
3: Как говорится, там один президент, пожелавший остаться неизвестным.
1: Да, все именно так. Смотрите, мне еще, наверное, до последнего вопроса у нас осталось совсем мало времени. У каждого артиста, ну, мне так кажется, субъективно, не знаю, по крайней мере, если сравнивать с театральной деятельностью, в любом выступлении на сцене есть вот, ну, самый любимый культовый момент, где артист себе очень сильно нравится, где он прям вот хорош, и который его зрители, ну, ни в коем случае не должны пропустить. Вот есть такой момент в концерте, Ростислав? И если да, то
3: да,
1: намекните, какой.
3: Такие моменты в концерте бывают, но как раз вся их прелесть в том, что они обычно возникают неожиданно.
1: Неожиданно?
3: Да, например, на недавнем концерте в Москве с меня слетела эта...
1: Штучка.
3: Да. Иконическая шапочка. Mm-hmm. Вот поэтому пришлось устроить этот... как он называется? Хэдбэнгинг.
1: Махали волосами. Вот
3: да.
1: Так.
3: Вот. Неожиданно. Да.
1: И все. И вот это был тот самый момент.
3: Да. Еще на одном концерте предыдущего ударника у нас снесло ветром. Это тоже был
1: замечательный
3: момент.
1: Ударника снесло ветром.
4: Так появился, таким образом появился несносимый ветром ударник. Это был главный критерий поиска.
3: Да. Антона снести невозможно.
4: Да, поэтому...
3: Он сам всех снесет.
1: Все, я поняла. Хорошо, это интересно.
3: Так что обязательно приходите сегодня на концерт вечером.
4: Убедитесь в том, что...
3: В Воронеже.
1: Что ударник на месте.
4: Да, да, да.
1: По крайней мере.
5: И попробуйте найти с нами эти моменты, в которых и вы себе, и мы себе будем очень-очень нравиться.
3: Да.
1: Ну, хорошо. Лучше уже как будто бы не скажешь. Сбор гостей в 19.00, а площадки, ну, найдете подробности в интернете, хотя я думаю, что уже и так все знают. Билет! Кому уже мы разыграем? Вам же нужно сейчас быстро напомнить вопросы.
5: Мне про 40 килограмм понравилось.
1: Про 40?
3: Да. Я думаю, что все вопросы были хорошие, достойные. Вот. Выбирать сложно, но за особую оригинальность, да, вопрос про 40 киловатт, он заставил это пошевелить какими-то извилинами. Угу. Я даже специально для него выпил чашку кофе.
1: Только для этого. Исключительно для него.
3: Исключительно.
1: Угу. Ну все, Наталья, я тогда вам за эфиром расскажу, как забрать билеты. А вам хочу сказать спасибо, что приехали, пожелать хорошего концерта. Ну, я рада знакомству. Такого количества людей у нас еще не было.
3: Спасибо, что пригласили.
5: Спасибо огромное.
6: Спасибо.
1: Ростислав Чебыкин, группа 4P Band. Сегодня у нас в гостях. Кого у нас? У меня нет соведущей. Я все время про это забываю, что она в отпуске у меня в гостях. Все, на сегодня прощаемся. Всем хорошей пятницы и встретимся в понедельник в 11.00.
7: Радио Кафе Маяковский. Реклама на 107FM. Наша погода.
8: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 22 градуса, слабый южный ветер, атмосферное давление ниже нормы, магнитная буря.

0: Украина. 14 октября. Большой концерт Good Times. Арена Холл. Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты Good Times. Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
1: Ваше будущее в ваших руках. Оно слишком ценно, чтобы отдавать его наркотикам, которые крадут здоровье, лишают сил и возможностей, разрушают отношения с близкими и ведут к преступлениям. Употребление, хранение и распространение наркотиков

0: преследуются по закону. Административный кодекс предусматривает штрафы. Уголовный кодекс – реальные сроки. Одна ошибка может стоить свободы. Не позволяйте наркотикам украсть ваше завтра. Откажитесь от опасной иллюзии сегодня.
1: Полный чекап позвоночника. Комплексное МРТ-исследование 4 отделов позвоночника и прием невролога со скидкой 30% в клинике «Эксперт Воронеж». Подробности акции уточните у операторов по телефону 20 720 или на сайте клиникаэксперт.ру. Вашему здоровью нужен эксперт. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные, но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
0: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло?
6: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Яндекс затруднился назвать сроки восстановления оборудования в своих дата-центрах после атаки БПЛА. Объект в Рязанской области был серьезно поврежден. Он полностью остановил работу. После инцидента были зафиксированы сбои в работе отдельных сервисов Яндекса, сайтов СМИ, девелоперских компаний, соцсетей и онлайн-кинотеатров. А у дата-центров в Калуге вышла из строя часть инфраструктуры. В Яндексе пояснили, что дата-центры – железное сердце компании. Их работоспособность критична для сервисов, которые стали частью повседневной жизни людей. Компания назвала непростой задачей восстановления работы дата-центров. Лауреатом Нобелевской премии мира стала южноафриканская юрист и правозащитница, бывшая верховная комиссар ООН Нави Пиллей. Об этом объявил Норвежский Нобелевский комитет в Осло. Награду присудили за ее усилия по продвижению мира и международного права. В этом году на премию мира выдвинули почти 300 кандидатов, 208 человек и 79 организаций. Руководитель проекта «Рыбарь» Михаил Звенчук планировал снимать Сетинский монастырь. Об этом говорится в сообщении команды проекта в телеграм-канале. По их словам, все задержанные сегодня в Черногории находились в стране легально. Посольство России выясняет обстоятельства задержания, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Добавлю, Звенчук находится под санкциями Великобритании. А в 2024-м Госдеп США объявил вознаграждение до 10 миллионов долларов за информацию о связанных с «Рыбарем» лицах, обвинив проект во вмешательстве в американские выборы. Представитель Кремля Дмитрий Песков называл эти обвинения ничем не подкрепленными инсинуациями. Премьер Черногории заявил о защите интересов страны после задержания Звенчука и его команды. Курс по ИИ станет обязательным для школьников 5-11 классов. Его введут со следующего учебного года, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, со второй четверти новый курс будет апробироваться, а со следующего года он станет обязательным. В России растет популярность груминга. За 8 месяцев этого года спрос на такие услуги увеличился на 11% год к году, а средний чек на 20%. Эксперты связывают это с ростом числа домашних животных и гуманизацией отношения к ним. Но сейчас рынок активно развивается лишь в городах-миллионниках, пишет газета «Коммерсант». Житель Сочи испортил городские громкоговорители из-за жалоб жены. Суд признал мужчину виновным в порче муниципального имущества. Громкоговорители городской системы оповещения, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Он объяснил свои действия тем, что звуки сирен, предупреждающие об угрозе ракетных ударов, вызывают у жены панические атаки. В июне мужчина вывел из строя 4 громкоговорителя, залив их монтажной пеной. Суд назначил ему наказание в виде условного лишения свободы. Ну а популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
1: Национальная служба новостей.
3: На правах рекламы.
4: До сумасшедших дней в Стокман осталось всего 5 дней. Сумасшедшие цены прямо по курсу. Только 5 дней. С 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. В самый разгар этой осени ловите выгоду в Стокман.

0: шоу дня с Дмитрием Ленским.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте, без Алис Михайловны. Сегодня у него джазовый концерт в клубе Бутмана в Санкт-Петербурге. Ну, там культурная столица, там джаз. Хотя все мы помним такую фразу: ваш джаз нам чужд, да? Ладно, ложкинская фраза и его известные коты. Давайте в этом части поговорим на тему личных достижений, личных способностей. Сейчас я поясню, все не так страшно, как, возможно, вам сейчас в пятницу показалось. В голову влетело, в ухо влетело, и там что-то там разные картинки. Значит, смотрите, за какой навык, вернее, какой навык ваш, который, ну, такой хороший навык, которым вы сейчас пользуетесь и можете им блеснуть, у вас потребовал максимального количества вовлеченности и самозатраты. Ну, давайте в качестве примера. Я думаю, что очень многие видели в интернете ролики, особенно в период пандемии, когда она была... Слушайте, уже сколько лет уже нет пандемии, слушайте, да. Мальчишка, очень хороший виртуоз, гитарист, там через какие-то там спецэффекты, фильтры и прочее, делал себе лицо мелкого пацаненка и брал онлайн уроки игры на гитаре. И вот он якобы, а я вот это вот умею играть, там, The Was Once a Grasshopper, второй весь сидел кузнечик. А потом лобал так, что мама не горюй. И, собственно, преподаватель сидел, челюсть у него выпадала, причем даже не вставная, и естественно, это был полный восхищение и так далее и тому подобное. Или, например, когда вы там встречаете гимнастку, и, ну, очень часто говорят, ой, ты такая легкая, такая гибкая, наверное, понятно, сразу родители поняли, что нужно тебе идти в гимнастику. И все спортсмены прекрасно понимают, что там волевое это самое главное, и что это стоит, это легкость, это вот такое волшебство, столько требует затрат, сил и самопожертвования собой, что прям, ой, мама, не горюй, и только единицы могут, поэтому единицы становятся чемпионами мира, Европы, там, олимпийскими и так далее. Да даже города, давайте будем честны, даже маленького села, то чтобы стать чемпионом, там нужно так вкалывать и, в общем, впахивать. Так вот, какой навык вашей жизни, хороший навык вашей жизни от вас потребовал много энергозатрат? Пишите, пожалуйста, через наших ботов. Такое легкое хвастовство, конечно, будет, но это хвастовство заслуженное, поскольку вы это выработали в себе, вы научились и вы смогли. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Все работает.
0: Реклама на 107 FM.
2: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Снова в Воронеже. Ростислав Чебыкин и 4P-Band со свежей программой. Анонс нового рок-альбома и расширенный состав музыкантов. 9 октября в рок-баре The Last of Babylon.
3: Ограничение 16+.
2: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
3: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: за сценой.
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. Группа «Сурганова и оркестр» нашла способ перенести слушателей в 23-й год, а музыканты группы «Дела поважнее» решили, что самое важное дело в эту пятницу – выпустить альбом. Группа «Сурганова и оркестр» выпустила новый лайф-альбом «20 лет юбилейный лайф». В релиз вошла аудиоверсия большого юбилейного шоу, которое состоялось в 23-м году. Это был не просто концерт, а полноценный музыкальный спектакль. Над постановкой работал режиссер, а вместе с группой на сцену вышли струнный квартет и артисты цирка. В программу вошли главные хиты группы «Сурганова» и «Оркестр», и не только. Каким получился лайф-альбом, рассказывает Светлана Сурганова.
2: Можно же сказать только то, что это хорошо настойный альбом получился. Мы ждали его 3 года, соответственно, наша уважаемая публика столько же примерно. Странненькая была такая программа, интересная, необычная. Пожалуй, очень из немногих, если не сказать, единственный опыт, когда мы пригласили посотрудничать режиссера, который нам все это срежиссировал. Второй интересный опыт – это когда на сцене помимо музыкантов еще находились другие артисты, причем цирковые артисты. Для меня этот концерт это теперь уже пластинка. Еще интересно тем, что в этой программе прозвучали несколько, буду точна, 4 песни в очень интересных оригинальных аранжировках, которые когда-то совершенно гениально, на мой взгляд, придумал Дмитрий Сараский, потрясающий музыкант, аранжировщик. Но, к сожалению, они прозвучали всего, по-моему, 3 или максимум 4. Были они использованы в спектакле «Плавание» по стихам Бодлера в переводе Марины Ивановны Цветаевой.

0: Ощутить атмосферу юбилейного концерта группы «Сурганова и оркестр» можно прямо сейчас. Лайв-альбом уже доступен для прослушивания на всех цифровых площадках. Группа «Дела поважнее» представила новый альбом «Сочинение». Это первый полноформатный релиз команды за 7 лет. Предыдущая пластинка «Синдром самозванца» вышла в 2019-м, а после этого музыканты радовали слушателей синглами. Свое название новый альбом получил по одному из треков. О чем написано новое сочинение группы «Дела поважнее», рассказывает лидер группы Никита Багров.
1: «Сочинение» — это песня, которая открывает наш одноименный альбом. Почему же такое название? Дело в том, что в концепции альбома наша жизнь — это и есть сочинение, которое мы пишем каждый день, страницу за страницей. Оно может получиться любым, коротким, длинным, но главное, оно будет нашим. Другого такого не будет. Пока у тебя остаются пустые страницы, значит, нужно продолжать писать свое сочинение. Не сдавайся, и пусть у тебя все обязательно получится.

0: Песня-сочинение из нового альбома группы «Дела поважнее» сегодня стартует в чартовой дюжине. Не пропустите наш хит-парад. Начинаем, как всегда, в 19.00. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Мы же вновь отправимся за сцену теперь уже в понедельник. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: шоу дня с Дмитрием Ленским.
1: Так, друзья, какой навык в вашей жизни, которым вы можете блеснуть, да и вообще им гордитесь, от вас потребовал наибольшей, скажем так, энергозатраты? Ваше, собственно, внимание, времени и так далее. Поехали. Здравствуйте, Дмитрий. Конечно же, без раздумий скажу, что это воспитание с больших букв, ну, короче, капслоком все сына. Мне все говорили, что я буду хорошей мамой. Я в этом не сомневалась, но не думала, что придется так тяжко. К тому же воспитываю его одна. Парню уже 14, пока держусь. Вика нам пишет 37, Вики. Привет, шоу дня Ленскому лично. Мерси. Я с 25 лет начал тренироваться в зале и очень вовлеченно стал интересоваться теорией и пробовал все на практике, на своей шкуре. Завтра уже 46 исполняется и преподаю в школе и не только. Тренирую детей. Вот так моя увлеченность и тяжелый многолетний труд в тренажерном зале привели меня к педагогике. Класс вообще. А если это еще призвание, то, блин, боженька вы. Здравствуйте, дорогие ведущие. В совершенстве овладел программой 3D-моделирования, самостоятельно вникал в инженерию. А образования не имею в этой сфере. До всего доходил сам. Спустя годы работаю ведущим инженером-конструктором. Зацепила меня 3D-среда в одночасье и больше не отпускает. А мне тут обещали куклу сделать. Ну, и мою куклу с большой такой башкой на 3D-принтере. Как показали дизайн, я такой думаю, ну и ладно, ну поржем. Доброго дня. Я легко ориентируюсь на местности, быстро запоминаю улицы и спокойно могу двигаться без навигации. С детства мама мне рисовала карты складом, в кавычках, и я его искала. Не уверена, что она хотела привить мне именно этот навык, но теперь в походах меня берут за карту. А теперь давайте развернем карту. Короче, жениться мне надо, что-то такие мысли дурацкие все лезут. Очень пошлые. Ну, это пройдет скоро, это осень. Так, друзья, навык. Навык, который от вас потребовал очень больших затрат, в хорошем смысле этого слова, теперь он окупается. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наша реклама.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
4: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
5: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
8: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
9: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
10: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО 5 телефон холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Телеканал Че представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование. Опасные связи. Новый сезон с 12 октября в 23.30 на Че. Для лиц старше 16 лет.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
4: Наше радио.
5: Пора на покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским.
1: Так, друзья, пожалуйста, делитесь, рассказывайте, какой навык в вашей жизни, хороший навык в вашей жизни потребовал от вас большой энергозатраты, но теперь вы ни о чем не жалеете, поскольку, ну, это ваш отличительный, ну, ваш отличительный навык. Хорошо сказал. Здравствуйте. Так, дорогие ведущие, в совершенстве овладел программой 3D-моделирования, самостоятельно вникал в инженерию. Это я, по-моему, читал уже, да? Вот, зацепило, да. Ну, короче говоря, стал ведущим инженером-конструктором. Классно, молодца, умничка. Легко приспосабливаюсь к полевым условиям, работаю сварщиком в цеху, создал себе комфортные условия, но если на монтаже надо по-быренькому, то могу все сделать прямо, на коленке. Пока коллеги ищут ровный стол, тенечек и прочие удобства, я уже все закончил и уехал домой. Да красавчик просто. Наши здравствуйте, у меня батя мастер спорта по всем видам спорта. Ой, это как я. Я специалист во всех вообще дисциплинах. И вот в моей юности поспорил кто больше забьет штрафных в баскетболе. Он промазал на, в общем, 33-м мяче. А, так вы не шутите. Я на 6-м. Он долго подкалывал. Я потом бросил 1040 штрафных, но больше 19 подряд так и не смог забросить. Но сейчас в детских игровых в ТРЦ часто удивляю друзей, забивая много подряд. Но, правда, кольцо сильно ближе. Да все равно это офигеть как. Слушайте, это же реально раз и производит впечатление. А блеснуть иногда хочется. Доброго дня. Вот, достраиваю второй дом своими руками. Много годиков и сил ушло. Я не верю в таких людей, что вы существуете, что дом можно в две руки построить. Наши здравствуйте. Навык работы с техникой очень долго учился всего сам и уже 25 лет всегда нужен, причем совершенствуюсь постоянно. Пишет нам мой тезка Дима. Это столбовая. Удачной пятницы всем. Да-да-да-да. Абсолютно удачной пятницы. И уже встретимся в следующем музыкальном.
0: Шоу дня на нашем радио.
2: Наша реклама на 107 FM.
0: Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучерскими семечками.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Слабый южный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Магнитная буря.
5: Богучерские семечки.

0: Холодные вечера станут уютнее с блюдами от Агроэко. Только до 11 октября окорок для запекания Агроэко по специальной цене 469 рублей за килограмм. Сочное мясо под золотистой корочкой, которое тает во рту, именно то, что нужно для вашего идеального ужина. А главное, его можно запекать прямо в упаковке. Агроэко. Вкусно, тепло, по-домашнему.
1: Предложение действует с 28 сентября по 11 октября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
2: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, SPC, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Магазин «Континент», улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
4: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна». В Воронеже начали заливать фундамент

0: нового стадиона. Переехавшую из Испании в Воронеж семью впечатлили российская медицина и образование. В Воронеже появились новые остановочные павильоны для метробуса. Как подать заявку на благоустройство дворовой территории? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях. Аудитория 12+.
1: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Главой Каменского муниципального района стал Анатолий Котелкин. Его кандидатуру, представленную губернатором Александром Гусевым, единогласно поддержал на заседании Совет народных депутатов. С избранием Анатолия Котелкина поздравила министр внутренней политики Елена Дерганова. «Избрание – закономерный результат многолетней добросовестной работы», сказала министр, отметив управленческий опыт Котелкина и умение выстраивать эффективное взаимодействие с депутатским корпусом и жителями. Анатолий Котелкин – член партии «Единая Россия», его общий стаж работы 44 года, на муниципальной службе 25 лет. Главой Бобровского муниципального района избран Анатолий Балбеков. Его кандидатуру единогласно поддержали на заседании Совета народных депутатов. Кандидатуру Балбекова на рассмотрение Александром Гусевым выдвинула партия «Единая Россия». Срок полномочий вновь избранного главы составляет 5 лет. Анатолий Балбеков, почетный гражданин Воронежской области, возглавляет Бобровский муниципальный район с 1995 года. Депутаты Воронежской городской думы на личном примере поддержали вакцинацию от гриппа. Прививки сделали в стенах городского парламента в рамках акции «Начни с себя», сообщили в пресс-службе Воронежской городской думы. Организатором выступила руководитель фракции «Единая Россия» в Воронежской городской думе Юлия Попова. Прививки сделали медики поликлиники номер 3. Акция «Начни с себя» направлена на повышение сознательности горожан в вопросах профилактики инфекционных заболеваний и укрепления доверия к вакцинации. Тем временем прививочная кампания в Воронежской области в самом разгаре. Иммунизацию от гриппа прошли уже более 50 тысяч человек. В этом году в регион поступили вакцины с обновленным составом. Действующие вещества рассчитаны на борьбу с новыми штаммами вируса, которые будут активны в этом сезоне. Особое внимание детям, пенсионерам, пациентам с бронхолегочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременным женщинам. Также в группе риска специалисты, которые постоянно контактируют с большим количеством людей. Врачи, учителя, продавцы и так далее. Чтобы получить прививку, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. Врач проведет осмотр и выдаст направление на иммунизацию. «Единая Россия» проработает с экспертами создание законодательных условий для развития технологий искусственного интеллекта. Представители тех компаний, вузов и экспертного сообщества внесли свои предложения по совершенствованию законодательства на заседании партийного совета по инновационному и технологическому развитию. Отдельное внимание уделили применению ИИ в беспилотном транспорте, робототехнике и других автономных системах. Рассматривалась необходимость учитывать уровень возможного риска и специфику конкретной отрасли, а также различать требования к экспериментальным разработкам и уже рабочим решением. Важно услышать позиции компаний, научного и экспертного сообщества, понять, как они видят дальнейшее развитие этой сферы, отметил руководитель Центра исполкома «Единой России», председатель Комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту Александр Сидякин. Это были новости региона.

0: шоу дня с Дмитрием Ленским.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте, здравствуйте. Так, до выходных вот уже, прям уже совсем чуть-чуть осталось еще меня послушать часок и 3 часа моих вечерних коллег, и все, и у нас уже с вами они будут. Планы какие? Какие, скажите? Вроде пасмурно. Был в будни в лесу, это Можайское направление, туда, короче. Грибов нету. Огромное количество машин. Я очень надеюсь, что они ищут на... в лесополосах грибы. Вот. Но судя по тому, как туда люди выходят просто с пустыми корзинками, пока что что-то не пошли пока еще. Есть там какие-то волнушки, какие-то ерунда, какие-то там грузди. Ну, такое себе. А хочется что-то такого хорошего. Поэтому думаю, ехать, не ехать. Вроде как уже и почти законсервировал дачу на зиму. Хотя, ну так, знаете, вывез некоторые вещи. У вас какие планы? Давайте. Эти выходные. Давайте, делитесь. Сейчас вы их быстро построите в голове, поймете, что важно, что стоит делать, что не важно, не стоит делать. Или наоборот. Иногда, знаете, важные дела просто можно взять, засунуть и отдохнуть. И позаниматься чем-то совершенно неважным, чтобы отдохнуть. Помните такое слово? Очень знакомое, мало знакомое в нашей жизни и в очень быстром темпе жизни. Итак, друзья, пишите. Сегодня делимся планами на выходные. Через наших ботов в ваших мессенджерах. Прошу.
0: Реклама на 107 FM. 14 октября. Большой концерт Good Times. Арена Холл. Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты Good Times. Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
2: В связи с расширением Агроэко приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории С и Е – заработная плата до 150 тысяч рублей. Агроэко гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
3: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Снова в Воронеже. Ростислав Чебыкин и 4 Пи-бенд со свежей программой. Анонс нового рок-альбома и расширенный состав музыкантов. 9 октября в рок-баре The Last of Babylon.
4: Ограничение 16+.
5: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским.
1: Так, друзья, планы на эти выходные, потому что, слушайте, ну, вроде как и синоптики сказали, что будет что-то тут похуже, но сегодня погоды стоят, даже не погода, погоды неделю стоят вообще прекрасные совершенно. Поехали. Еще раз добрый день, Дмитрий. Завтра пообещал знакомым сделать ванный потолок, а в воскресенье соседке установить счетчик на холодную воду, плюс дома уборка, готовка. Вот как-то ну так, пишет нам Олег из Тулы. А где в этом слово отдохнуть, потюленить, полежать? Олежка, да что тут, как это, как тут что? Завтра уезжаем на оба дня отмечать сегодняшний день рождения моей девушки в Этномир, пишет нам Арсений. Да, все верно. Вот, Роксана зовут, милую девушку, которая празднует сегодня свой день рождения. Так, что вы там у тебя в Этномире-то делаете? Сейчас позырим, сейчас посмотрим. Так, где тут потерял? Нашел. Вот, празднуется день виноградной лозы. Что за язычество такое? Надеемся на виноград в созревшем виде. Артемий, ну ты человек везучий, в принципе, знай, тебе должен быть свежий виноград. В крайнем случае всегда можно купить этот шайн-мускат, или как он там зовется. Кстати, ели вот этот зеленый, да, еще же много. Вы же знаете, да, японцы его придумали, а корейцы и, по-моему, китайцы, ну, и они сделали патент. И сейчас корейцы, китайцы спокойно все это дело выпускают, вот, под этой же маркой, и все, и тю-тю. Дальше. Ну, наконец-то, вчера я решил проблему с запуском двигателя автомобиля жены, пишет нам кто-то, не подписавшись. Поэтому в выходные я буду менять в том же автомобиле сцепление, о чем узнал несколько часов назад. Прям, я так понимаю, из милых любимых уст жены, дорогой, там что-то стукнуло. Доброго пятничного дня. План на выходные – ощущать себя внеземной цивилизацией и не вступать в контакт с человечеством, пишет нам мой тезка из Твери. Митя. Понимаю. Одобряю. Принимается. Здравствуйте, лучший ведущий Дмитрий. Да, не так часто это пишут. Прочту. Планы на выходные. У сестры дыре, у племянника свадьба со всеми вытекающими. Тут не вытекающими, а втекающими. Дай бог нам сил и печени. Добрый день. Жена просится съездить на море, но я должен строить дома в Майами, в скобках в Майкопе. Привет, кстати, Майкопу. Без выходных. Поэтому приеду домой на матч Краснодар-Зенит и обратно на работу. Так, вперед, быки, раздавим бомжей. Привет, планирую приобрести аккумуляторную мини-мойку и с пятилетним сыном помыть свою машину. Пусть развлекается, а то, когда проходит мимо автомойки, процесс его как будто завораживает. Слушай, ну, так это же прикольно. Хорошая штука, тем более там же сразу видно. Так, что тут у нас еще? В субботу поеду с сыном на битву моторов. Возьму огромную коробку сладкого попкорна и посеку. Ну, колу. Кола. Потому что другая же вот эта вот пепси называется. Хорошо. Так, что у нас тут еще? Насчет навыков тоже было. Я тут не поверил, что можно в две руки построить два дома. И вообще не верю, кто вы люди. И тут же прям два сообщения. Ну, в общем, первое. Если не считать купленного бетона и досок и так далее, именно в две руки отчитались. И тут, в общем, привет, Дима. А как вам такой навык? Это все в одно и за пятерых. Короче говоря, на фото что-то страшное, запутанное. Какая-то арматура, а под арматурой разведен то ли коммуникации, то ли теплый пол, то ли еще что-то. И чтобы вы понимали, это объем, я вам скажу, большого жилого комплекса. Это не дома у себя под ванной там взять и провести пару теплых трубок. Это прям вот как-то вот кто вы вообще люди, которые умеют все это делать. И вообще, честно говоря, к врачам, преподавателям нужно добавить еще и инженеров. Мы очень многого о них не знаем, о их мозгах. Они могут из двух винтиков, из двух каких-то странных палочек построить железнодорожный мост. И он будет работать веками. Как мозги работают, это же, не знаю, но восхищение полное.
0: Наша реклама.
2: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
3: Это как?
2: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
3: Выгодно. Пошел оформлять.
2: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
4: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
0: Выгода до 400 000 рублей на Тэнк 300.
5: Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
6: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
7: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
8: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.
9: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским.
1: Так, друзья, шоу дня подходит к концу. Была бы Алиса Михайловна, она бы сказала стандартные слова, которые, говорит, там что-то гибкие, плавные. Короче, вечерники уже пришли, готовьте тут. Очень интересная пиктория сегодня будет у ребят. Я уже послушал, я думаю, классно сделали пацаны. Прям работают качественно. Так, буквально еще несколько ваших планов. Здравствуйте, наши сегодня в ночь еду в Самару на футбольный матч «Крылья Советов» московский «Спартак». Вперед, «Спартак». Привет, планирую штурмовать Личник на 5-километровом забеги. Всем прекрасных выходных. Вам удачи и физкульт-привет. Доброго пятничного дня. Завтра соревнования парные джип-спринт. Что это такое? А в воскресенье ремонт машины... джип-спринт, все, понял. Пишет нам Константин из Иркутска. Удачи тоже и хороших стартов. Дмитрий, привет. Так, с прошедшим тебя чем? Юбилеем? Да подождите, мне еще до него дожить надо. Вы что, обалдели, что ли? Мне еще... Я вон зимний мальчик. Я же озимый, получается. Здравствуйте. Так, выходные посвящены музыке, а точнее урокам игры на гитаре. В 31 пошла покорять эту вершину. И умница, как в старой поговорке китайской, да, что чтобы вырастить прекрасный сад из яблонь, нужно было это делать 30 лет назад. А вот следующий шанс, когда вырастет, он прямо сейчас. Поэтому оттягивать это, в принципе, не стоит. Так, друзья, прощаюсь с вами до понедельника. Всем хороших выходных. Пока-пока. Далее вечернее шоу. 10 баллов. Счастливо.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Слабый южный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Магнитная буря.
1: Хотите реальный фотошоп для своей кожи? Фотоомоложение в клинике «Доктор Че». Всего за 2 процедуры. Весь октябрь. Экономия 4000 рублей. Подробности по телефону в Воронеже 336-03.
3: Необходима консультация специалистов. Акция действует с 1 по 31 октября 2026 года.
4: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего 2. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
5: Полный чекап позвоночника. Комплексное МРТ-исследование 4 отделов позвоночника и прием невролога со скидкой 30% в клинике «Эксперт Воронеж». Подробности акции уточните у операторов по телефону 20 720 или на сайте клиникаэксперт.ру. Вашему здоровью нужен эксперт. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
6: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
1: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
3: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61.

0: 272-74-61.
1: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россия сможет вернуться к двойной индексации пенсий после длительного перерыва с 2019 года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По данным новостного агрегата «Росмед-2», это главная новость часа. По словам Голиковой, в бюджет социального фонда вернули две индексации с будущего года. Так, первую проведут с 1 февраля по фактической инфляции, ориентировочно на 6,8%, а затем с 1 апреля дополнительно на 3,3%. По словам вице-премьера, также будут проиндексированы все социальные пособия и выплаты. Голикова заверила, что социальные обязательства России будут исполнены в полном объеме. Средства заложены в проект бюджета на 2027 год и плановый трехлетний период. Владимир Путин завершил рабочую программу двухдневного визита в Туркмению. Президент России приезжал в национальную туристическую зону Аваза на побережье Каспийского моря, чтобы принять участие в саммите СНГ и Каспийском экологическом саммите. В первый день визита Путин провел переговоры с президентами Туркмении и Ирана. Во второй прошел Каспийский экологический саммит с участием лидеров России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана. После этого президенты России, Азербайджана и Ирана провели трехстороннюю встречу. Российские дипломаты будут выяснять, почему руководителя телеграм-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука задержали в Черногории, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии телеканала «Звезда». Премьер-министр Черногории подтвердил задержание Звинчука. По данным СМИ, это произошло утром в городе Рисан. Среди задержанных жена и двое коллег Звинчука. Создатель канала «Рыбарь» находится под санкциями США и Великобритании. Незадолго до своего задержания он публично насмехался над сотрудником пограничной службы Черногории, который якобы не проверил его фамилию по базе розыска и пустил в страну. Ранее США объявили вознаграждение до 10 миллионов долларов за информацию об участниках сети «Рыбарь». Вашингтон обвинил их в попытках вмешательства в выборы в США. Дикий медведь разгромил гостевой домик Федерации лыжного спорта на туристической базе «Тайга Автове», сообщили в республиканском МВД. С начала августа нападение медведя на людей зафиксировали в 8 российских регионах, в том числе со смертельными исходами. Сотрудники полиции настоятельно рекомендовали местным жителям и туристам скорректировать свои маршруты и полностью исключить поездки в данный лесной район в Туве до нормализации обстановки. Около 140 короткометражных мультфильмов покажут в рамках 20-го Большого фестиваля анимации. Он пройдет в Москве 23 октября по 2 ноября. Всего на конкурс поступило более 1800 заявок. Примерно половина отобранных работ составят российские фильмы. В полнометражном конкурсе представят 7 картин из Бельгии, Бразилии, Испании, Китая и Франции. Фестиваль откроет китайское фэнтези «Маленькие демоны путешествуют на Запад». Юбилей фестиваля совпадет с 90-летием киностудии «Союзмультфильм». К этой дате организаторы подготовят показы фильмов в студии разных лет. Популярный канал Радио.НСН проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.
2: Устать может только бездельник, телефон отключив понедельник.

0: миллионы минут.
1: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
2: Доброго дня, друзья, и добро пожаловать в шоу «10 баллов». Лучшее вечернее шоу в обозримой вселенной.
3: Здравствуйте, ребята. Всех поздравляем с практически с окончанием трудовой рабочей недели. И надеемся, что у вас шикарный, роскошный план на выходные.
2: И от 10-бального шоу мы можем с уверенностью сказать, что с каждым из вас, наших слушателей, сегодня произойдет что-то хорошее. Вот точно совершенно.
3: Опа, а это как-то что-то...
2: Ну ты же меня обвиняешь в том, что я капитан. Вот тебе какая глубокая философская мысль. Все равно что-то хорошее произойти-то должно.
3: Да, может быть, вам... вот вы едете на заправку, а на заправке раз 95-й есть. И очереди нет. Или вот вы едете, и обычно там где-нибудь у вас пробка такая вот на выезде из города. Раз, все летит. Или, допустим, вот всю неделю вы бились над каким-то там проектом, но не шло, и вдруг буквально сейчас все одобрено, все заверено, пожалуйста.
2: Да все, что
3: искали
2: угодно.
3: Пальто мечты.
2: Да,
3: пошли домой. Ну вот оно
2: приходите
3: висит.
2: Приходите домой, а ребенок говорит, вы знаете, я родители четверочку сегодня принес, хотя до этого были там одни троечки.
3: Не, хотя нашел пятерочку, но до дома донес четверочку.
2: Или так, тоже хороший вариант. Почему бы и нет?
3: Вот. Ну что, ребята, давайте начнем традиционно с того, что сверим наши музыкальные маячки. Вы все знаете, поэтому готовьтесь получить... А, вы же знаете, что по пятницам у нас иностранные композиции мы загадываем. Поэтому готовьтесь слушать.
2: Сейчас.
3: Музыку потише.
2: Давай, готов?
3: Итак, да. Ты обещал мне золотую лошадь, которой я так и не увидела. Ты обещал мне путеводную нить Ариадны, которую сам же и оборвал. Ты обещал мне музыку Моцарта, а не разбитые блюдца. Ты обещал, что я стану твоей королевой, но вместо скипетра у меня швабра. Ты мне обещал, я тебе верила. Ну ты попал, блин. А, вот, собственно, ребята,
2: хорошая,
3: такая сегодня...
2: Хорошая песня. А, да.
3: Вот такая песня сегодня загадана.
2: Да.
3: Если догадались, о какой песне идет речь, то ждем ваших сообщений через сайт наш.ру и через наших ботов в мессенджерах.
1: Реклама на 107FM.
4: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
5: Снова в Воронеже. Ростислав Чебыкин и 4P-Band со свежей программой. Анонс нового рок-альбома и расширенный состав музыкантов. 9 октября в рок-баре «The Last of Babylon».
6: Ограничение 16+.
7: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, SPC, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Магазин «Континент», улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
8: Хватит стесняться. Я эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
9: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и даже, казалось бы, сложные задания с русскоязычной песней. И все равно вы все справляетесь.
2: А это песня не такая старая, потому что... Ну, относительно не такая старая, ребят. Это еще те времена, когда мы... Ого-го, е-е-ей!
1: Мы сейчас ого-го, е-е-ей иногда. Ну, как так.
2: Но дым еще идет.
1: Потихоньку, да.
2: Да. Это певица Ингрид.
1: Да.
2: И ее композиция «Tu es foutu», простите за мой французский.
1: Это хороший французский.
2: И, конечно, ну какой бог с тобой. Конечно, нужно было читать подсказки с легким французским прононсом.
1: Ну, это, мне кажется, уже совсем просто.
2: «Excusez-moi», это бы я не вывез. Андрей Георгиевич, напомни нам, пожалуйста, давайте, как звучала песня.

0: Дайте в руки мне баян. Кстати, ребята...
1: Мы не будем дослушивать.
0: Нет, так пусть оно это как подложечка играет. Да, ребят, вдруг захотите проявить какую-то эрудицию. Выражение «tu es foutu» с французского можно перевести на русский. Ну, как бы дословно, будь то, ну, это угроза. На русский можно перевести «тебе хана». Вот, это вот прям вот, ну вот буквально, как звучит по французски.
1: Какая грубая песня, я подложку включу.
0: Тебе хана-на-на-на-на-на.
1: Не наш метод.
0: Ну что, Андрей Германович, спасибо большое за...
1: Спасибо тебе всем. Спасибо за загадку, пожалуйста. А нашим слушателям спасибо за то, что так легко отгадывают.
0: Да, ну и поскольку у нас вот зашла как-то...
1: Давай месье друг друга сегодня надо называть.
0: Месье, вот если мы будем говорить месье, то нас в Париже за своих не примут. Месье.
1: Месье?
0: Ну, то есть там как бы...
1: Месье?
0: Ну, вот...
1: Не знаю, я, знаешь, в Париже давно не был, поэтому мне
0: очень... Нет, знаешь, вот... Плевать. Я тебе вот просто как человек, который изучал французский, да, вот нам кажется, ре, вот это вот ре, да, ре-на-ре, там три разных ре у них фонетически, три разных звука ре. Это вот, это с ума сойти можно.
1: Так им и надо.
0: И 28 спряжений глаголов.
1: Еще.
0: Ребят, давайте поговорим сегодня, раз уж мы тему языковую затронули. Вот вы в школе какой язык учили и с какими навыками эту школу окончили? Потому что я в школе учил французский и окончил школу с примерно 0,00 целых, что-нибудь там 0,00001 десятая каких-то знаний. Ну, то есть... Хотя, не знаете, когда я очутился в Париже, вдруг оказалось, что, в принципе, я знаю французский. Ну, то есть, вот на уровне, как мне пройти туда и где здесь можно пописать.
1: Не, ну, это, в принципе, иногда вполне даже достаточно. А потом я тебе могу сказать, что если где-нибудь присели и поговорили по душам, то ты выясняешь, что ты вообще, в принципе, неплохо язык знаешь.
0: Ну, это... Вот скажи мне, вот ты в школе
1: же английский. У меня ужасно было. У меня было примерно с английским то же самое. Мне преподаватели классные уговаривали уйти учить немецкий.
0: Лобанов, уходите.
1: Нет, просто у нас Франтишек Мартынович, до сих пор помню, немец, преподавал немецкий. Так. И все, кто у него, вот эти даже троечники ходили к нему, немецкий знали все. Вот. А я почему-то считал, что мне очень нужен английский. А у нас преподаватели менялись по два раза в год, потом какой-то часть вообще не было. И в итоге я, естественно, завалил все экзамены, несмотря на то, что там с репетитором позанимался, несмотря на то, что у меня тетя была преподавателя английского. Ну, в общем, все плохо у меня было с языком.
0: Семья дипломатических работников. Ну, в общем, так, на секундочку.
1: Мамка французский хорошо знал.
0: Вот. А тебе ничего не передалось. Ты весь пап. Папа пошел.
1: Папа знал немецкий, между прочим. Это я, знаешь, яблочко такое откатившееся.
0: Ребят, давайте сегодня поговорим. Вот вы школу, в школе какой язык учили? И с какими знаниями вы школу закончили?
1: Ну, просто адекватно оцените вот уровень.
0: И самое
1: честно.
0: Главное, просто вот есть люди, которые, вот я знаю очень многие у меня, которые после школы, ну, там, учили немецкий, итальянский, у меня есть знакомые, учили в школе, французский, которые после школы потом взяли и выучили прям вот по сериалам как-то, выучили английский. Довольно неплохо на разговорном уровне, ну, понятно, писать они там не очень, может быть, пишут, но разговаривают, сериалы переводят только дай. Знают очень много идиоматических выражений, вот этого всего. Mm-hmm. И, может быть, вы, ребята, потом, после окончания школы, взяли и как-то как... подтянули язык, чтобы прямо вот
1: по субтитрам учили,
0: шпрехать.
1: В общем, да?
0: Да, ребят, как с языками дела обстоят, пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. Давайте пообсуждаем.
2: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И уроки английского, и, ну, вообще иностранных языков сегодня в эфире нашего радио. Сегодня обсуждаем такую тему, какой язык учили в школе, на каком уровне его изучили. Вообще, помогает это в жизни, не помогает?
2: Нет,
1: ну... Ну и как изучали язык, если изучали? Знаешь, мне очень одно сообщение нравится. Я его, пожалуй, сразу и зачитаю. Здравствуйте, в школе и институте учил немецкий. Из института чуть не вылетел из-за него. В итоге, после 30 лет, жизнь повернулась так, что каждый день на работе приходится говорить на трех языках. Арабском, английском и русском. Пишет нам Роман из Кувейта.
2: Ну, то есть немецкий никак не пригодился.
1: Вообще никак. Заметьте.
2: Ребята, привет. Я учил английский. И в Турции прям хватило. И купите, спросите, найти.
1: Добрый вечер. В школе учила испанский. Учитель оставлял в кабинете, уходила. Главное, чтобы мы не выходили, не палили отсутствие учителя. В техникуме уже учила английский. Пошла каждый месяц. Новый учитель начинал общение с алфавита. Дальше мы и не продвинулись. В институте сдавала французский, потому что на тот момент училась по курсам Ёшко, по-моему, это
2: Ешко.
1: Так? Ешко. Лет в 30 пошла на курсы испанского. Но отлично, не знаю. Но хоть как-то теперь могу говорить.
2: Ну,
1: испанский красивый язык.
2: В целом неплохо.
1: Мне очень нравится.
2: В школе учил немецкий. И вот, когда в Мюнхене машину увезли на штрафстоянку, оказалось, что я довольно неплохо говорю на английском.
1: Это прекрасно. Ой, нелокализованные компьютерные игры с 2000-х. Вот где я научился английскому, на котором и свободно общаюсь до сих пор.
2: Учил в школе немецкий язык. Умею считать до 10.
1: Прекрасно.
2: И все.
1: Да вообще, ну, нормально. Удивительное дело. Иностранное – это то, что принесло пользу. Дело все в том, что фарцевал. 3 деревянных ложки за бакс. Язык очень помогал, так как среди моих коллег они были всего вот этого полууголовного вида. Я был просто супер востребован со своим знанием английского.
2: В смысле 3 за бакс? Мы одну к одной меняли.
1: Я тоже что-то как-то...
2: Вы что-то демпинговали, коллега, на рынке.
0: Наша реклама.
3: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
4: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликви Моли» доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальная, настоящая «Ликви Моли».
5: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
6: Любимая, там дождь. Возьми такси.
5: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
7: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
8: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
10: Наше радио представляет. Внимание! Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране.
11: Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+.
12: Телеканал ЧЕ представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование. Опасные связи. Новый сезон с 12 октября в 23:30 на ЧЕ. Для лиц старше 16 лет.
13: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
14: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Мы про заграничные языки сегодня говорим. Какие учили, на каком уровне остановились.
2: Доброго дня, десятибальники. Я закончила школу с дивной фразой в аттестате. Иностранные языки не изучались. 90-е. Учителя не было по этим предметам, пишет Настя.
1: Учила английский, знаю много слов, а как их связать, не всегда понятно. Кроме элементарного, типа «to beer» на отдыхе «to beer». Ну, «to beer» понятно, да.
2: Ну, а зачем? 50 граммов коньяк, и, в принципе, вам этого
1: достаточно. Достаточно. Передают привет Мухина Наталье Ивановне из Самары, школа 170. Привет, улетел в Самару.
2: В школе учила английский, но выучил его после школы, играя в World of Warcraft на серверах европейских... На евросерверах.
1: С детского сада при гимназии изучал французский язык. И все 10 классов тоже. И в институте такого языка не было. Так я его и забросил. Обидно, хотя 2 раза летал во Францию по обмену на пару недель. Но сейчас могу примерно понять, о чем текст.
2: Ну, вот, видите. В школе изучал немецкий. Проходил мимо. Однажды, будучи нетрезв, общался с преподавательницей английского языка. Общался по-английски. Она не поверила, что я в школе изучал немецкий. Сказала, что у меня произношение как будто из Детройта. Вот оно, пагубное влияние американских блокбастеров 90-х.
1: Да, добрый вечер, напарник. В школе немецкий учили, имел 5. Ну, как-то это вот 5 было. А вот в горном техникуме преподаватель приносила на пары журнал «Глюкалф» про шахтное оборудование и немецкие газеты. И хорошенько нас гоняла. Имел 4, ну, такую твердую очень. Оказалось потом, что через 10 лет при чтении школьного текста за 6 класс перевожу без словаря, даже сам не ожидал.
2: Я даже знаю немножечко немецкого, оказывается. «Глюкалф» — это пожелание горнякам счастливо выбраться.
1: Да.
2: Здравствуйте, учила в школе английский. Скажу так, my English is bad и огорчение. Нет, new English is very Deutsch.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Нет, сейчас мы решили посвятить языкам, которые изучали в школе, в училищах, высших в том числе. И на каком уровне у вас язык, как вы честно его оцениваете?
2: Да, привет, вечерний корове. Подтянул английский после школы в аспирантуре по хирургии. Пришлось много читать и переводить литературу. Сейчас читаю курсы лекций студентам, иностранцам и веду семинары по хирургическим специальностям. 33 года, Серега, врач сосудистой хирургии, Великий Новгород, приезжайте в гости, Серега,
1: респект. Сережа, а я ваш телефончик-то, пожалуй, запишу.
2: Провериться хочешь?
1: Ну, ножки-то надо мне смотреть. А, привет, парни, учил английский. Ту-ти-ту-ту.
2: Ту-ти-ту-ту. Ту-ти-ки-туда, блин. Куда, блин? Туда, блин. Приветствую, напарники. С 5 класса учил английский. Мои познания на нем закончились фразой «Hello, how are you? My name is Женя, I'm from Russia». Ну, смотри, даже написали без ошибок.
1: Да, да. В школе учил английский. Это был мрак. Я не понимала ничего. Тупо зубрила слова. Лет 5 назад посмотрел уроки онлайн полиглота, и все стало на свои места. За год до уровня B1. Вот так вот. Ну, не свободный, конечно, но лучше, чем обезьяне. От препода очень много зависит. Теперь плюс немецкий начальный и итальянский. Кстати, последний. Ну, что-то там про поводу чао, когда говоришь.
2: Приходит. Чао, рагаццо.
1: Чао.
2: Ну, чао, рагаццо, привет, ребята.
1: Ну, в общем, что-то типа.
2: Ну, я не знаю просто. Парни, привет, в школе учил английский. Когда эмигрировал в Канаду, знал всего два слова на английском. Woman и beautiful. Потому что woman is beautiful.
1: Не поспоришь.
2: Всем добра и хорошего. Слушай, Альберт, 47 лет, Канада.
1: Альберт, а скажите, вот с таким знанием языка, как вы устроились в Канаде?
2: Ну как, подошел к первой женщине и говорит, woman, you are beautiful.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: Про иностранные языки говорим. Но вот если нам тоже тяжело даются некоторые языки, а вы представляете, как русский дается некоторым иностранцам?
2: Есть где-то ролик, как девушка своего молодого человека, он ее, видимо, ну, откуда-то приехал, заставляет произносить слово «клубника».
1: Это же не...
2: «Клюблика».
1: Попроси его фотоаппарат произнести, ты чего?
2: Это очень смешно. «Приветствую, учил немецкий. Дер лягушка, дер болото, дер скок, дер скок».
1: Ну, в принципе, а в французском какая приставочка-то там у нас?
2: «Дер».
1: Нет, в немецком «der».
2: Да.
1: А во французском?
2: В зависимости от «le», «le»,
1: «le», «le»,
2: «un», «un». Там,
1: ну, в общем, можно, да?
2: В французском. Все не так просто.
1: Несколько раз начинала учить английский. Нужен был для работы. Но шефы хотели практиковать русский. И ток моя хилесова пята. А, так нужен был всегда. Поэтому мой сын закончил спецшколу английскую. Прекрасно знает язык. Плюс немецкий. А я так и остался, к сожалению, на бытовом уровне английского.
2: Да. В школе учил родной чувашский язык. И кроме чувашского языка,

0: Вот поругались. И знаете, группа журналистов звонила на ресепшн с вопросом: «Hello, do you speak English? Скажите, у вас есть штопор?» А оттуда: «What do you want, Барбарин?»
1: Штопор! Ну
0: да,
1: что
0: и потом перед стойкой бара выстроилась такая очередь.
1: Не перед стойкой бара, на ресепшене они выстроились.
0: Перед стойкой бара. Вот этот цвет российской автожурналистики, который показывал на пальцах, что ему надо штопор. Мы же у бармена тогда штопор.
1: Вообще, на самом деле, ты зря смеешься. Российские журналисты, они полиглоты.
0: Я смеюсь.
1: В стране находятся...
0: Один Осипов разговаривал. Хоть как-то все остальные примерно на каком-то базовом уровне.
1: Для штопора этого, кстати, достаточно.
0: Ну что, ребят,
1: в конце концов, он нарисовать может.
0: Мальчик на языке жестов объяснил, что зовут его Хуан.
1: Ой, ребят, спасибо вам большое. Было весело, что сразу накатило.
0: Тихо-тихо, накатывать рано. Там еще, чем части пикторию, ребят. Да, ваша любимая, да, пиктория. У вас есть минут 10 на то, чтобы заварить чаек, нарезать бутербродики, усесться поудобнее, потому что в следующем часе мы вас, как всегда, попотчуем какой-то любопытной историей и заставим немножечко пошевелить мозговой извилиной.
2: Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно с прояснениями. Температура воздуха днем плюс 17 градусов. Слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка с возмущениями.

0: елочка!
1: Посадить дерево с детьми этой осенью – не просто украсить участок. Это заложить семейную традицию. В питомнике «Рура» вас ждут тысячи здоровых растений. От уютных хвойных до пышных гортензий. Ждем вас ежедневно. Новая Усмань, Фрунзе 31В. Питомник «Рура». Сажаем красоту, растим воспоминания.
2: Холодные вечера станут уютнее с блюдами от «Агроэко». Только до 11 октября окорок для запекания «Агроэко» по специальной цене 469 рублей за килограмм. Сочное мясо под золотистой корочкой, которое тает во рту, именно то, что нужно для вашего идеального ужина. А главное, его можно запекать прямо в упаковке. «Агроэко». Вкусно, тепло, по-домашнему.
3: Предложение действует с 28 сентября по 11 октября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
4: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
6: В Воронеже начали заливать фундамент нового стадиона. Переехавшую из Испании в Воронеж семью впечатлили российская медицина и образование. В Воронеже появились новые остановочные павильоны для метробуса. Как подать заявку на благоустройство дворовой территории? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
5: Аудитория 12+.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
8: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
9: Алло?
8: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто.

0: телефон 255-45-55.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Главой Каменского муниципального района стал Анатолий Котелкин. Его кандидатуру, представленную губернатором Александром Гусевым, единогласно поддержал на заседании Совет народных депутатов. С избранием Анатолия Котелкина поздравила министр внутренней политики Елена Дерганова. «Избрание – закономерный результат многолетней добросовестной работы», сказала министр, отметив управленческий опыт Котелкина и умение выстраивать эффективное взаимодействие с депутатским корпусом и жителями. Анатолий Котелкин – член партии «Единая Россия», его общий стаж работы 44 года, на муниципальной службе 25 лет. Главой Бобровского муниципального района избран Анатолий Балбеков. Его кандидатуру единогласно поддержали на заседании Совета народных депутатов. Кандидатуру Балбекова на рассмотрение Александром Гусевым выдвинула партия «Единая Россия». Срок полномочий вновь избранного главы составляет 5 лет. Анатолий Балбеков, почетный гражданин Воронежской области, возглавляет Бобровский муниципальный район с 1995 года. Депутаты Воронежской городской думы на личном примере поддержали вакцинацию от гриппа. Прививки сделали в стенах городского парламента в рамках акции «Начни с себя», сообщили в пресс-службе Воронежской городской думы. Организатором выступила руководитель фракции «Единая Россия» в Воронежской городской думе Юлия Попова. Прививки сделали медики поликлиники номер 3. Акция «Начни с себя» направлена на повышение сознательности. Акция «Начни с себя» направлена на повышение сознательности горожан в вопросах профилактики инфекционных заболеваний и укрепления доверия к вакцинации. Тем временем прививочная кампания в Воронежской области в самом разгаре. Иммунизацию от гриппа прошли уже более 50 тысяч человек. В этом году в регион поступили вакцины с обновленным составом. Действующие вещества рассчитаны на борьбу с новыми штаммами вируса, которые будут активны в этом сезоне. Особое внимание детям, пенсионерам, пациентам с бронхолегочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременным женщинам. Также в группе риска специалисты, которые постоянно контактируют с большим количеством людей. Врачи, учителя, продавцы и так далее. Чтобы получить прививку, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. Врач проведет осмотр и выдаст направление на иммунизацию. «Единая Россия» проработает с экспертами создание законодательных условий для развития технологий искусственного интеллекта. Представители тех компаний, вузов и экспертного сообщества внесли свои предложения по совершенствованию законодательства на заседании партийного совета по инновационному и технологическому развитию. Отдельное внимание уделили применению ИИ в беспилотном транспорте, робототехнике и других автономных системах. Рассматривалась необходимость учитывать уровень возможного риска и специфику конкретной отрасли, а также различать требования к экспериментальным разработкам и уже рабочим решением. Важно услышать позиции компаний, научного и экспертного сообщества, понять, как они видят дальнейшее развитие этой сферы, отметил руководитель Центра исполкома «Единой России», председатель Комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту Александр Сидякин. Это были новости региона.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в тот самый час, в котором вы пытаетесь отгадать загаданного нами персонажа.
2: Да, у нас традиционная пиктория, все как обычно. Рассказываем вам какие-то факты, загадываем вам, рассказываем частички, не целиком биографию, какие-то избранные факты из биографии какого-то человека, чье имя, фамилию, прозвище, Word, скорее всего, не подчеркивает красного, значит, человек имеет некую известность.
1: Да, конечно, это безусловно.
2: Да. И все как обычно, мы спрашиваем, кто сегодня загадан, и вы можете присылать свои версии через сайт наш.ру, либо через ботов в мессенджерах. Кроме того, сегодняшняя пиктория будет плодов выгодный.
1: Так, давай озвучим.
2: Автору, ну, пусть будет 166-го сообщения. Mm-hmm. Мы выдадим приглашение на двоих к нам сюда на экскурсию на 23 октября. Ребята, экскурсия пройдет в полдень, проведут ее наши замечательные подъемники. Итак, автор 166-го сообщения сегодня будет победителем. Буквально через пару минут мы начнем повествование. У вас есть эти пару минут на то, чтобы приготовить чаек, кофеек.
1: Или просто сосредоточиться.
2: Дождитесь. Угу.
0: Реклама на 107FM. 14 октября. Большой концерт Good Times. Арена Холл. Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты Good Times. Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
3: Это моя родина, мой родной край, место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
4: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
6: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Пихтория.
1: И давайте начнем нашу сегодняшнюю пихторию. Солировать сегодня будет Игорь Владимир Седов. А я буду, так сказать, на рояле.
2: Маэстро музыку.
1: Одну секундочку. Да, пожалуйста.
2: Итак, точную дату и обстоятельства рождения нашего сегодняшнего героя, боюсь, никто не в состоянии назвать. Отчасти потому, что это было давно, отчасти потому, что никому до этого не было дела. Некую картину его детства и юности можно собрать по крупицам, подобно детской мозаике, основываясь на разрозненных фактах, которые он сам позволял поведать миру. Более-менее достоверно известен лишь один этап его жизни, и именно о нем будет сегодняшняя пихтория. Итак, началось все в тот день, когда... День этот стал судьбоносным для всей планеты. В этот день этот послужил поводом для последующего переписывания учебников истории, а также день этот станет причиной падения четырех империй. И сейчас мы с вами перенесемся в небольшой трактир, который находится на узкой и извилистой городской улочке. Представьте, за стойкой, потирая бокалы и попыхивая трубкой, стоит хозяин трактира. Он в дурном расположении духа. Очевидно, он предчувствует грядущие перемены и сломы, и даже предпринял какие-то меры предосторожности, чтобы уберечься от грядущих напастей. В трактире нет посетителей. Только один единственный гость сидит, попивает пиво, молчит и смотрит в одну точку. Хозяин трактира сразу догадывается, что это за посетитель, ведь это тайный агент полиции, которого знает весь город. Хозяин человек очень осторожный и поддерживает разговор со шпиком только о погоне, но полицейским недаром ест свой хлеб. Он открывается от кружки и спрашивает трактирщика, а что вообще в мире происходит? Какие вот события? Что там произошло? Трактирщик сурово отвечает, что его никакие события не касаются, а заботят его только мухи, которые за лето так загадили портрет императора, что портрет пришлось убрать на чердак. Шпик осторожно достает блокнотик и быстро делает в нем какие-то пометки. И вот в этот самый момент дверь трактира открывается, и на сцену выходит наш сегодняшний герой. Итак, кто же он? Это мужчина средних лет и средней упитанности. Он весьма уважаемый в определенных кругах человек, гулёна, любитель выпить и закусить, а еще он очень любит хорошую компанию, и у него в запасе есть какое-то бесконечное количество жизненных историй, которые происходили или с ним, или с его знакомыми, а может быть, с родственниками. И вот, заметив в кабачке одинокого посетителя, он подсаживается к нему и принимается рассуждать о последних новостях. Наш герой в довольно оригинальной форме высказывается о внешней, особенно о внутренней политике, при этом налегая на ром и сливовицу. А полицейский шпик конспектирует что-то, сказанное нашим героем, в своем блокнотике. И через полчаса он встает и торжественно объявляет, что арестовывает нашего героя, ну а заодно и хозяина трактира. Хозяин трактира бледнеет и бормочет, что он-то вообще ничего такого не говорил. Наш же герой, наоборот, обрадовался. Он сказал, что давно не был в хорошей компании и даже поблагодарил шпика за приглашение прогуляться до полицейского отделения. Когда его уводили, наш герой обернулся к хозяину и одобряюще сказал: «Не тревожься, я арестован всего только за государственную измену». «Ну я-то за что?» – заныл хозяин трактира. «Ведь я всегда был осторожен». Полицейский шпик усмехнулся и победоносным голосом заявил: «За то, что вы сказали, будто на государя-императора гадили мухи! Вам этого государя-императора вышибут из головы!» Итак, ребята, кто сегодня загадан, ждем вашей версии через сайт наши.ру или через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Пихтория.
1: Ну и давайте продолжим Пихторию. Как всегда, мы озвучиваем неверные ответы, чтобы как-то вас сориентировать.
2: Это не Гаврила Принцип.
1: Это не барон Мюнхгаузен, тем более он был.
2: И не Шерлок Холмс, тем более, что про него действительно немного известно. Андрей Германович, давайте, пожалуйста, музыку.
1: С огромным удовольствием.
2: Итак, мы остановились на том, что наш сегодняшний герой был отправлен в участок по обвинению в государственной измене. Впрочем, задержался он там недолго. Во всяком случае, не так долго, как упомянутый выше хозяин трактира, которому дали 10 лет. Проделав удивительный путь из полицейского участка к судье с заездом к светилам психиатрии, наш герой был отпущен на свободу с диагнозом «законченный идиот». И в это время в городе, бурлило и клокотало. Несколько мировых государей-императоров в сердцах понаобъявляли друг другу войну и повсеместно затрубили трубы мобилизации. Несмотря на мучивший его радикулит, наш герой не смог оставаться в стороне в такой трудный для своей родины момент. И как человек законопослушный, не хотел отклоняться от воинской повинности. Тем более, что опыт службы в армии уже был за его плечами, равно как и оставшиеся некие предметы военной амуниции. Послав свою квартирную хозяйку раздобыть инвалидное кресло и взяв в обе руки по костылю, наш герой велел катить его прямо к призывному пункту. Сейчас я попрошу вас включить свое воображение. Итак, представьте, по улицам города катится удивительное зрелище. В инвалидном кресле сидит наш герой. В каждой руке у него, наподобие рыцарского копья, по костылю. Сзади, пыхтя и сгибаясь от усилий, его кресло толкает почтенная женщина, а человек в коляске, то есть наш герой, скандирует: «Вперед! На Белград! За императора!» Прохожие останавливаются, снимают шляпы. Какой-то господин даже перекрестился. Булыжная мостовая сотрясает кресло, почтенная дама обливается потом, а наш герой не сдается и, как будто ни в чем не бывало, скандирует свои лозунги с повышенным энтузиазмом. Дежуривший на углу полицейский не знает, что ему делать. То ли арестовать человека, с другой стороны, арестовать человека, который кричит «за императора», как-то неловко. И он решает подождать, когда вся эта процессия уйдет, но как-то процессия не уходит. И вот, наконец, наш герой прибывает в военное управление. Там его осматривает врач. А врач был человеком опытным, повидал немало больных. Но все эти больные почему-то оказывались симулянтами. И наш герой тоже был признан симулянтом. И ему назначили лечение, промывание желудка и клистир. Хотя эти медицинские процедуры никак не помогли бы вылечить ревматизм, от которого страдал наш герой. Но наш герой принимает процедуру с благодарностью и каждый раз произносит: «Покорнейше благодарю вас, господин доктор». Знаете, а врач в этот момент озадачен. Он привык, что симулянты кричат «Мамочка!» и просятся домой уже после второго клистира, а после третьего хромые начинают ходить, а немые разговаривать. Наш же герой кричит только «Да здравствует император!» и пытается подсказывать врачам, как и куда лучше ставить ему клизму. Лечение продолжалось несколько дней, после чего врач все-таки вынес вердикт: наш герой абсолютно здоров, а возможные боли в коленях являются признаками излишнего патриотизма. И, собственно, наш герой годен к воинской службе, и его отправляют в строй. И только его квартирная хозяйка осталась на улице с пустым инвалидным креслом. Она смотрела на удаляющуюся спину нашего героя и понимала, что война началась для нее лично. Кому теперь носить на кухню сведения о мировой политике? Кто объяснит ей, что значит сербская проблема? Наш герой, впрочем, об этом не думал. Он шагал по казарменному плацу с такой радостью, будто всю жизнь только и мечтал, как о том, чтобы вернуться снова на военную службу. Итак, кто сегодня загадан, ребята, ждем ваши версии через сайт наша.ру или через наших ботов в мессенджерах.

0: Наша реклама.
1: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru/+.
4: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
5: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
10: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
9: Обслуживаться у вас можно?
10: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
11: У предпринимателя может закончиться рабочий день. Но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
12: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
13: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
14: Алло, ну как там с бизнесом?
15: Что? Вы кому звоните?
14: Твоему бизнесу звоню.
15: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
16: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет – шины, которым доверяют.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Комплект». Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Пихтория.
1: И давайте продолжим нашу пихторию. Неверный ответ, который вы присылали.
2: Это не Йозеф Брос Тито.
1: Нет. Это не Федор Михайлович Достоевский.
2: И не Владимир Ильич Ленин.
1: Спрашивают у нас, а не Рузвельт ли это?
2: Не Рузвельт. Давайте, Андрей Германович, включите мне музыку, а мы пока продолжим пихторию. Итак, наш герой стал солдатом. И надо сказать, что служба поначалу оказалась слаще меда. Дело в том, что попал он в денщики к полевому священнику. Заядлому карточному игроку, пьянице и пройдохе, какого не видел свет. Нужно ли говорить о том, что поговорка «каков господин, таков и слуга» в полной мере описывает этот, с позволения сказать, симбиоз нашего героя и военного священника. Эта сладкая парочка постоянно занимала деньги, не стремясь отдавать уже взятые долги. Кутила так, что дым стоял на всю округу. Они дошли даже до того, что заложили военно-церковное имущество, а именно сосуд для хранения святых даров. Впрочем, в этом вальсе все же вел полевой священник, поскольку он был какой-никакой, а офицер и слуга церкви. Что, впрочем, не помешало ему проиграть нашего героя в карты своему сослуживцу, пехотному поручику. Сейчас мы немножко перемотаем пленку истории. И вот уже пехотный поручик, который выиграл в карты нашего героя, едет вместе с ним в расположение действующей армии. В какой-то момент нашего героя, наш герой, которого поручик выгнал в коридор из служебного купе, и вот этот, он, наш герой увлекся разговором с железнодорожным кондуктором. И начал, знаете, как так рассуждать, что вот эти аварийные тормоза, по-нашему, стоп-краны, это вообще на самом деле фикция и профанация. И на самом деле они не работают, а висят в вагонах исключительно, ну, для красоты. Возмущенный таким дилетантским суждением, кондуктор пытался спорить с нашим героем и как-то в случившейся суете как-то нечаянно дернул за этот самый стоп-кран. Поезд остановился. Началось разбирательство, все-таки как-никак это военный эшелон, кто посмел его остановить. А наш герой, на которого показывал кондуктор, говорит, это вот, он во всем виноват. Наш герой говорит, да нет, оно, я здесь совсем ни при чем, оно все как-то, оно само нажалось. В общем, нашего героя все равно сочли виновным в задержке поезда. От него потребовали оплатить крупный штраф, а денег, надо понимать, у нашего героя не то что с собой, у него их вообще не было. И тогда его просто ссадили с поезда для передачи начальнику станции. А поезд пошел вместе с вещами и поручиком в синюю даль. Наш герой снял свою солдатскую фуражку и сказал вслед уходящему поезду. Ну вот. Эшелон ушел, а станционный начальник велел нашему герою идти в расположение действующей армии пешком. Наш герой пошел по шпалам, рассуждая, что рельсы кладут нарочно для того, чтобы никто не мог заблудиться, ну, кроме разве отпетых дураков. Но вскоре рельсы кончились, и наш герой пошел, что называется, по звездам. «Куда вы идете?» – спрашивали его в деревнях. «Иду в расположение своей части, в город Б», – отвечал наш герой. «И иду туда уже 3 дня». Но город Б не там, он совсем в другой стороне. Тем более радовался наш герой. Значит, я иду правильно. А где-то в это время ехал эшелон, в котором поручик смотрел в окно и надеялся, что больше никогда не увидит и не услышит нашего героя. Впрочем, они встретятся снова, но это совсем другая история. Итак, кто сегодня загадан? Ждем вашей версии через сайт наши.ру или через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте a7defizagent.ru. Рекламодатель ООО-7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
5: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
6: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
8: Наше радио.

0: Пихтория.
1: Пихтория подходит к завершающей фазе.
2: Время сбрасывать маски. Вообще-то история похождений загаданного сегодня героя заканчивается совершенно внезапно. И непонятно, как сложилась его дальнейшая судьба, поскольку, можно сказать, многоточием стало его попадание в русский плен. Угу. И причина этому смерть создателя бессмертного романа «Похождение бравого солдата Швейка» Ярослава Гашека, замечательного писателя чешского, публициста, красного комиссара, на секундочку, да? Человека, про которого Андрей Германович делал пихторию.
1: Ну, да, есть пихтория у нас, кстати, про Гашека.
2: Да, а сами сегодня, фрагмент похождений. Сколько смогли, ребят? Эфира не хватит.
1: Не хватит, поэтому напарник взял несколько таких ярких историй.
2: Эпизодов.
1: Ну, честно сказать, там их сотни этих ярких эпизодов, поэтому...
2: Хватит на 100 пихторий.
1: Ребят, перечитайте.
2: Да. И долго думали мы, какую песню поставить. Есть какие-то песни, такие якобы исполняемые Швейком, потому что приключения его дописывались другими авторами на протяжении последующих 20 лет после смерти Гашека, но все это уже было, вариации на тему.
1: Да.
2: И песни, вот там есть у Гашека описано несколько солдатских песен, но я боюсь, что...
1: Не стоит, мне кажется.
2: Не стоит, нас могут слушать дети, поэтому хотелось что-то такое, если бы герой Гашека, солдат Йозеф Швейк, жил во второй половине 20 века, вполне вероятно, в одном из пражских кабачков он с друзьями бы распевал вот эту песню. Андрей Германович, будь любезен, поставь нам...

0: Можно слушать бесконечно.
1: Некоторые слова ты знаешь даже хорошо.
0: И даже неплохо ты знаешь чешский язык.
1: Вот это,
0: сливовец. Что? Шкода. Прекрасно. Ну что, давайте подводить итоги, ребят. Мы обещали автору 166-го сообщения, которое будет содержать верный ответ, приглашение на двоих к нам сюда на экскурсию на 23 октября, и номер телефона этого счастливца заканчивается на 8213.
1: Выдашь, да?
0: Да, награда уже летит герою, и напоминаем, что переслушать Пикторию или освежить память, или поделиться с друзьями можно будет уже в понедельник в сообществе ВКонтакте «Пиктория на 10 баллов».
2: Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно с прояснениями. Температура воздуха днем плюс 17 градусов. Слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка с возмущениями.
5: Богучарские семечки.

0: елочка!
1: Посадить дерево с детьми этой осенью – не просто украсить участок. Это заложить семейную традицию. В питомнике «Рура» вас ждут тысячи здоровых растений. От уютных хвойных до пышных гортензий. Ждем вас ежедневно. Новая Усмань, Фрунзе 31В. Питомник «Рура». Сажаем красоту, растим воспоминания.
2: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
3: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
4: Снова в Воронеже. Ростислав Чебыкин и 4P-Band со свежей программой. Анонс нового рок-альбома и расширенный состав музыкантов. 9 октября в рок-баре «The Last of Babylon».
5: Ограничение 16+.
4: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
5: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: России. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Разговор президентов России и США состоится уже скоро, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Песков также сообщил, что Кремлю неизвестно о планах визита в Россию спецпосланника США Стивена Виткоффа и предпринимателя зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера в октябре. При этом Песков добавил, что Путин всегда рад видеть спецпредставителя американского президента в Москве. По данным агентства Рейтер, Виткоф и Кушнер сегодня проведут в Майами встречу с украинской делегацией для обсуждения новых идей по регулированию конфликта. Трамп 7 октября, в день рождения Путина, подтвердил, что его разговор с российским лидером уже запланирован. Минцифра считает, что цены на услуги связи не должны расти быстрее тарифов ЖКХ и будет контролировать обоснованность цен операторов, заявили в ведомстве. Там подчеркнули, что любой рост тарифов должен быть обоснован инвестициями в развитие модернизации сетей с учетом инфляции. Ранее глава ведомства Макс Лучшадаев заявил, что перед операторами связи стоят масштабные задачи. В частности, речь идет о развитии сетей 5G на российских базовых станциях, расширении покрытия, увеличении мощности сетей с учетом роста трафика, переходе на отечественное программное обеспечение. Выполнение этих задач требует значительных вложений. Атаки беспилотников на объекты критической инфраструктуры Яндекса привели к сбоям в работе голосового помощника Алиса и нейросетевых моделей, которые с ней связаны. Об этом заявила команда Алисы в телеграм-канале. Там пояснили, что работа современных ИИ-ассистентов критически зависит от доступа к вычислительным кластерам, которые расположены в специализированных дата-центрах. Накануне беспилотники атаковали дата-центр в Сасово в Рязанской области. Его работа полностью остановлена. На этом фоне со сбоями столкнулись ряд российских сервисов. Сегодня утром Яндекс сообщил о повреждении после атаки дронов в части инфраструктуры другого дата-центра в Калуге. Правительство предоставило маркетплейсам бесплатный доступ к единому цифровому сервису для проверки карточек товаров на соответствие обязательным требованиям. Постановление подписано сегодня, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Сервис создан Минцифрой. Он объединяет данные 9 государственных информационных систем и позволяет получать сведения из них в одном месте. Через 90 дней использование сервиса станет обязательным. Всего по закону о платформенной экономике, который вступил в силу 1 октября, операторам необходимо сверять карточки товаров с 12 системами. 26-й международный музыкальный фестиваль «Арс Лонга» открылся в Большом зале Московской консерватории исполнением произведений Сергея Рахманинова и Сергея Прокофьева. В концерте приняли участие Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина и пианист Филипп Копачевский. Как рассказал Рудин, идея создания «Арс Лонга» появилась у него еще в студенческие годы на лавочке возле речного вокзала. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивно программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
4: 18 часов и 4 минуты в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте. Добро пожаловать в очередной музыкальный информационный час на нашем радио. Это программа «Тема дня». Сегодня мы говорим о нововведениях, которые с началом октября, собственно, пришли в нашу с вами жизнь. Когда мы это делаем, по традиции начинаем с финансов, или около финансовых новостей. Ограничения на займы под высокие проценты начали работать, начиная с 1 октября. Это для всех тех, кто любит заходить в микрофинансовые организации. Будем надеяться, среди нас таких людей в принципе нет. Но, тем не менее, микрофинансовые организации не смогут выдавать третий заем с полной стоимостью более 200% годовых при наличии у заемщика двух непогашенных займов с аналогичным условием. Положение действует до 1 апреля 2027 года. Затем нормы будут ужесточаться. Расширяется еще и перечень данных, передаваемых в квалифицированное бюро кредитных историй. Вот все это, начиная с 1 октября. Итак, дорогие друзья, получить заем у микрофинансовой организации станет теперь намного сложнее. Не уверен, что это прям новость для вас, но, по крайней мере, как минимум, можно порадоваться за тех людей, которые свои финансовые моменты не контролируют, в принципе, не то, чтобы им не хватало денег на жизнь, а именно то, что есть такая категория людей, которые занимают, а потом все это приходится отдавать, конечно же. Ну да ладно. Что еще? С 1 октября доступен новый сервис Cash-In, предназначенный для зачисления наличных, внесенные через банкомат одного банка на счет в другом. Для этого кредитная организация должна быть участником системы быстрых платежей, естественно, СБП. Что касается лимитов, это 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч в течение календарных суток, ну и 200 тысяч в месяц. Банк, чей банкомат используется для внесения средств, вправе взять и установить комиссию и обязан проинформировать клиента о ее размере до того, как операция будет подтверждена. На что стоит обратить внимание? Ну, на то, что такой перевод возможен только между собственными счетами одного человека, а вот отправить деньги третьему лицу этим способом не получится. Ну и кроме того, функционал СБП будет расширен, и теперь через систему можно совершать платежи в пользу специалистов частной практики, например, нотариусов, адвокатов, медиаторов, арбитражных управляющих, оценщиков и патентных поверенных. Расскажу и о налогах. Если есть финансы, то должны быть и налоги. С 2027 года иностранцы, работающие в России, должны будут подтверждать, что их доход позволяет содержать себя и семью не ниже уровня регионального прожиточного минимума. Ну а в преддверии этого изменения на Федеральную налоговую службу возложили обязанность передавать в МВД данные о доходах иностранных граждан, трудящихся в стране. Вот с октября налоговики этим и займутся. Ну, а также в первой декаде октября налоговая служба закончит рассылку налоговых уведомлений собственникам земли, транспортной недвижимости. Около 90% из них направят в электронном формате через личный кабинет налогоплательщика или портал госуслуги. Оставшиеся 10% придут по почте в виде заказных писем, поэтому совет. Проверьте почтовый ящик и виртуальный, и, собственно говоря, физический, если он у вас есть. А мы пока прервемся на песню и рекламу.

0: Реклама на 107FM.
1: Папа, смотри, какая елочка!
2: Посадить дерево с детьми этой осенью – не просто украсить участок. Это заложить семейную традицию. В питомнике «Рура» вас ждут тысячи здоровых растений. От уютных хвойных до пышных гортензий. Ждем вас ежедневно. Новая Усмань, Фрунзе 31В. Питомник «Рура». Сажаем красоту, растим воспоминания.
3: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, SPC, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Магазин «Континент», улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: 255? 45? 55!
2: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
5: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым. Кочерговым.
6: Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Мы сегодня говорим о нововведениях в октябре 2026 года. О финансах уже поговорили. А теперь о том, что в России начинает действовать пакет законов, регулирующих платформенную экономику. О чем тут идет речь, дорогие друзья? Ну, мы все с вами сидим на всяческих маркетплейсах, пользуемся массой других платформ в документах. Теперь закреплены базовые термины и прописаны правила взаимодействия всех сторон вот этих вот процессов. От владельцев платформ до исполнителей и покупателей, соответственно, вот нас с вами в основной своей массе. Речь идет о работе, естественно, крупных цифровых площадок. Это и маркетплейсы, и сервисы объявлений, и службы курьерской доставки, агрегаторы такси, и другие аналогичные сервисы. И под действие норм попадают 12 крупнейших российских платформ. И теперь операторы этих платформ обязаны контролировать достоверность и актуальность данных у партнерах, это продавцы либо исполнители услуг. И в карточке товаров нужно своевременно вносить изменения, связанные с маркировкой, сертификацией, наличием лицензии. Если требуются корректировки, платформа-посредник должна уведомить партнера не позднее, чем за 45 дней до вступления изменений в силу. У покупателей появляется дополнительный инструмент защиты прав через интерфейс платформы. Можно официально предъявить требования к продавцу, например, запросить возврат средств или замену товара. За неисполнение таких требований предусмотрена административная ответственность, включая штрафы. Ну и отдельно урегулирован вопрос сотрудничества с самозанятыми. Платформа обязана ограничивать объем работы одного самозанятого с одним заказчиком. Нельзя допускать систематическое и длительное взаимодействие, если оно превышает 60 часов в месяц на протяжении полугода. При этом самозанятый сохраняет возможность работать через ту же платформу. Для этого достаточно распределить нагрузку и привлечь других заказчиков. Что еще, дорогие друзья? С 1 октября условия программы «Семейная ипотека» стали дифференцированными. Они зависят от количества детей в семье и от того, где планируется покупка жилья. Если кто-то не в курсе, я вам сейчас все расскажу. В регионах ставка составит 10% для семьи с одним ребенком младше 7 лет, 8% с двумя, 6% с тремя, 4% с четырьмя и 2%. 2% с 5 и более детьми. Максимальная сумма кредита составит от 6 до 10 миллионов рублей в зависимости от состава семьи. Ну а в Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях, ежели вы вдруг там рассматриваете покупку жилья и, наверное, еще и являетесь резидентами вышеперечисленных территорий, ставки будут выше. От 12% для семей с одним ребенком до 4% для семей с 5 и более детьми. Предельный размер кредита составит от 12 до 18 миллионов рублей. Ну да, там цены-то другие. А для строительства частного дома ставка останется на уровне 6%, независимо от региона и числа детей. А максимальный срок кредита ограничит 15 годами. Вот это для всех тех, кто задумывался о покупке квартиры, да? Есть такие сейчас? Ну, наверняка. Давайте поговорим о защите здоровья детей. Уточнен порядок расчета зоны вокруг образовательных учреждений, в пределах которых запрещена продажа табака и вейпов. Ее определят с учетом результатов общественных обсуждений. Ну и, кроме того, вводится лицензирование розничной и оптовой продажи табака и никотиносодержащей продукции, вот начиная с октября месяца. Что еще? Ставка НДС 10% при ввозе и реализации товаров для детей будет применяться при наличии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям законодательства. Ну, все это нацелено на повышение качества товаров для детей, естественно. И еще есть новость по поводу упрощения закупок для образовательных организаций. И с 1 октября этого года по 30 сентября 2028 образовательная организация, это школы, детские сады и другие учреждения, в рамках эксперимента смогут делать закупки малого объема через маркетплейсы наряду с действующими электронными площадками для госзакупок. Ну, а если, наверное, все будет удачно, то практику такую расширят. Что еще с октября интересного произошло? Ну, если вы не обратили, а пока, наверное, не все обратили на это внимание, потому что жировочки-то еще не пришли. С октября регионы повысят коммунальные платежи. Индекс роста составит от 8 до 22%. Ну, тут, естественно, все в зависимости от того, где вы проживаете. Ну, вы-то в Воронежской области, да, а вот эти проценты, эти ставки, эта индексация, она не одинакова по всей стране. Самый высокий процент в Ставропольском крае и Республике Дагестан. Там индекс роста составит 22 максимальных процента и 19,7 соответственно. В Москве 15%, в Санкт-Петербурге 14,6%. А вот как изменились тарифы на ЖКХ в нашем регионе, мы узнаем лично от министра тарифного регулирования в Воронежской области Людмилы Шелякиной 14 октября, в следующую среду. Пометьте себе, дорогие друзья, в прямом эфире, собственно, нам все и расскажут. Ну, если от новости про тарифы у вас свело зубы, то есть на это новость приятная. С 1 октября меняется порядок оказания медицинской помощи взрослым при стоматологических заболеваниях. И если медицинская манипуляция может вызвать болевые ощущения, ее обязаны проводить с анестезией. Означает ли это то, что нам всем теперь положена бесплатная анестезия? Ну, наверное, одна из возможных, да, ну, наверное, так оно и есть. Впрочем, наверное, стоит проверить, если есть какие-то проблемы у вас с зубами, но пусть их лучше не будет, дорогие друзья. Да и вообще, проблем со здоровьем никаких никогда у вас не будет. Вот такое пожелание в завершении этой недели. Ну и до встречи уже в понедельник в 18:04. Мы, как всегда, в прямом эфире. Счастливо! Пока.

0: Наша реклама.
1: Утренняя пробежка вдоль классических фасадов заряжает на весь день. Ведь в Санкт-Петербурге каждый километр — это марафон смыслов. Здесь вы меняете не просто локации, а целые эпохи.
2: Найдите свою дистанцию. От классических музеев и театров до новой туристской географии и экотроп. Открывайте новые модные маршруты и энергию городских фестивалей. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru. Ваш навигатор на пути к открытиям. 0+.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
6: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
9: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
10: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
11: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
13: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
14: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
15: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
16: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
17: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
18: «Лабаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лабаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
19: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифрой при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН 974-7633. Возрастное ограничение 12+.
20: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
21: Наши новости.
22: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Главой Каменского муниципального района стал Анатолий Котелкин. Его кандидатуру, представленную губернатором Александром Гусевым, единогласно поддержал на заседании Совет народных депутатов. С избранием Анатолия Котелкина поздравила министр внутренней политики Елена Дерганова. «Избрание – закономерный результат многолетней добросовестной работы», сказала министр, отметив управленческий опыт Котелкина и умение выстраивать эффективное взаимодействие с депутатским корпусом и жителями. Анатолий Котелкин, член партии «Единая Россия». Его общий стаж работы 44 года, на муниципальной службе 25 лет. Главой Бобровского муниципального района избран Анатолий Балбеков. Его кандидатуру единогласно поддержали на заседании Совета народных депутатов. Кандидатуру Балбекова на рассмотрение Александром Гусевым выдвинула партия «Единая Россия». Срок полномочий вновь избранного главы составляет 5 лет. Анатолий Балбеков, почетный гражданин Воронежской области, возглавляет Бобровский муниципальный район с 1995 года. Депутаты Воронежской городской думы на личном примере поддержали вакцинацию от гриппа. Прививки сделали в стенах городского парламента в рамках акции «Начни с себя», сообщили в пресс-службе Воронежской городской думы. Организатором выступила руководитель фракции «Единая Россия» в Воронежской городской думе Юлия Попова. Прививки сделали медики поликлиники номер 3. Акция «Начни с себя» направлена на повышение сознательности. Акция «Начни с себя» направлена на повышение сознательности горожан в вопросах профилактики инфекционных заболеваний и укрепления доверия к вакцинации. Тем временем прививочная кампания в Воронежской области в самом разгаре. Иммунизацию от гриппа прошли уже более 50 тысяч человек. В этом году в регион поступили вакцины с обновленным составом. Действующие вещества рассчитаны на борьбу с новыми штаммами вируса, которые будут активны в этом сезоне. Особое внимание детям, пенсионерам, пациентам с бронхолегочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременным женщинам. Также в группе риска специалисты, которые постоянно контактируют с большим количеством людей, врачи, учителя, продавцы и так далее. Чтобы получить прививку, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. Врач проведет осмотр и выдаст направление на иммунизацию. «Единая Россия» проработает с экспертами создание законодательных условий для развития технологий искусственного интеллекта. Представители техкомпаний, вузов и экспертного сообщества внесли свои предложения по совершенствованию законодательства на заседании партийного совета по инновационному и технологическому развитию. Отдельное внимание уделили применению ИИ в беспилотном транспорте, робототехнике и других автономных системах. Рассматривалась необходимость учитывать уровень возможного риска и специфику конкретной отрасли, а также различные требования к экспериментальным разработкам и уже рабочим решениям. Важно услышать позиции компаний, научного и экспертного сообщества, понять, как они видят дальнейшее развитие этой сферы, отметил руководитель Центра исполкома «Единой России», председатель Комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту Александр Сидякин. Это были новости региона.
0: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
2: По данным ГИСМИТИО, завтра в Воронеже облачно с прояснениями. Температура воздуха днем плюс 17 градусов. Слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка с возмущениями.
1: Хотите реальный фотошоп для своей кожи? Фотоомоложение в клинике «Доктор Че» всего за 2 процедуры. Весь октябрь экономия 4000 рублей. Подробности по телефону в Воронеже 336-03.
3: Необходима консультация специалистов. Акция действует с 1 по 31 октября 2026 года.
4: Папа, смотри, какая елочка!
5: Посадить дерево с детьми этой осенью – не просто украсить участок. Это заложить семейную традицию. В питомнике «Рура» вас ждут тысячи здоровых растений. От уютных хвойных до пышных гортензий. Ждем вас ежедневно. Новая Усмань, Фрунзе 31В. Питомник «Рура». Сажаем красоту, растим воспоминания.
6: Полночника позвоночника. Комплексное МРТ-исследование 4 отделов позвоночника и прием невролога со скидкой 30% в клинике «Эксперт Воронеж». Подробности акции уточните у операторов по телефону 20 720 или на сайте клиникаэксперт.ру. Вашему здоровью нужен эксперт. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
7: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 4700.
1: Новый медицинский центр «Смарт Клиник» на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
9: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
2: В Воронеже начали заливать фундамент нового стадиона. Переехавшую из Испании в Воронеж семью впечатлили российская медицина и образование. В Воронеже появились новые остановочные павильоны для метробуса. Как подать заявку на благоустройство дворовой территории? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
9: Аудитория 12+.
10: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
12: «Наше радио».

увядших лилий аромат. Мои мечтания легкие туманит, мне лилии о смерти говорят. О времени, когда меня не станет, о времени, когда меня не станет.

любит, и ведай, он сердце не обманет, забвения тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет, иди за мной, когда меня не станет, иди за мной, когда меня не станет, иди за мной.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин и Дональд Трамп в ближайшее время проведут телефонный разговор, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также отметил, что Кремлю неизвестно о планах визита в Россию спецпосланника США Стивена Виткофа и предпринимателя зятя президента Джареда Кушнера в октябре. При этом Песков добавил, что Путин всегда рад видеть спецпредставителя американского президента в Москве. Дональд Трамп 7 октября, в день рождения Владимира Путина, подтвердил, что его разговор с российским лидером уже запланирован. Силы противовоздушной обороны уничтожили 15 украинских беспилотников на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Сейчас на месте падения обломков вражеских дронов работают специалисты. Ранее в этот день, по данным Минобороны, силы ПВО сбили 505 украинских дронов на территории России. В московских аэропортах периодически вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов. «Газпром» создал в российских подземных хранилищах рекордный запас газа к предстоящей зиме – почти 73,3 миллиарда кубометров, сообщила пресс-служба компании. 8 октября холдинг на 100% выполнил установленный показатель по заполнению подземных хранилищ к зимнему сезону. Это абсолютно исторический рекорд для отечественной газовой отрасли. Компании пояснили, что достаточные запасы газа в подземных хранилищах помогают обеспечивать потребителей в период пикового зимнего спроса. При резком похолодании холдинг может оперативно увеличить подачу газа. Власти Черногории решили выдворить из страны основателя телеграм-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука и его команду, об этом сообщило Черногорское управление полиции. При разбирательстве у граждан России обнаружили изъяли цифровое оборудование, включая съемочную аппаратуру высокого разрешения, беспилотник, фотокамеру и несколько мобильных телефонов. Техника будет направлена на экспертизу. Основатели канала «Рыбарь» и представители его команды задержали прямо у гостиницы «Мовенпик Хотел» в Черногории в этот же день. Премьер-министр республики Милойко Спаич обосновал произошедшее стремлением защитить интересы страны и ее европейское будущее. США объявили вознаграждение до 10 миллионов долларов за информацию об участниках сети «Рыбарь». Вашингтон обвинил их в попытках вмешательства в выборы в США. Фильм «Вата» узбекского режиссера Рашида Маликова получил приз за лучший фильм в конкурсе игрового кино 10-го международного кинофестиваля «Евразийский мост». Юбилейный киносмотр завершился сегодня в Москве. «Вата» рассказывает о женщине, которая проходит через череду проблем и трудностей, пытается найти новый смысл жизни. В конкурсе документального кино лучшим признали «Ангельский чин» Юлии Бабковой, картину о Новодевичьем монастыре и женщинах, которые посвятили себя служению. В конкурсной программе юбилейного фестиваля вошли 9 игровых и 9 документальных картин из 14 стран. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер FS-7788-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает, курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Ребята, всем привет, всем здравствуйте. Наступила пятница осенняя, очередная. Значит, пришло время узнать, что изменилось в нашей чертовой дюжине за эту неделю. Для этого мы выписали из-за кордона специалистку по всем этим вопросам.
1: Лукьянова. Я, здрасте.
0: Да, да.
1: Здрасте, добрые люди.
0: Так, все, давай про закордонную специалистку забудем. Говори по-русски.
1: Ну что, друзья, с вами действительно, как всегда, мы, Яна Лукьянова и Александр Бон.
0: Да.
1: И сегодня у нас сразу три новинки, а значит, сразу три новых песни, которые только начинают свой путь в нашем хит-параде.
0: А еще обязательно поговорим с артистами на самые разные темы, потому что мы люди разносторонние. Узнаем, какой альбом Павел Шепелев готов слушать целый месяц. Многовато. Спросим у Николая Яковлева о покупке, которая неожиданно превратила домашнюю уборку в удовольствие. И, надеюсь, это не...
1: Это да, но...
0: Да. И выясним у Владимира Ткаченко, как новая песня Ундервуда чувствует себя... Как она себя чувствует, эта новая песня? Не болеет ли, не кашляет ли? Ха-ха! Вот про это все и спросим.
1: Ну и, конечно, узнаем, кто сегодня забирает золото нашей чартовой дюжины.
0: Поехали!

0: Премьера недели.
1: Первая новинка этой недели – «Пневмослон» с песней «Я верю, мы справимся».
2: Трек вошел в новый альбом группы под названием «Что видят хейтеры». И всего на пластинке 10 песен, надо сказать. И по словам артиста, материал для нового релиза собирался в течение нескольких лет. На первый взгляд, между песнями в альбоме нет ничего общего. Но чем внимательнее слушаешь, Саш, тем лучше понимаешь общую концепцию.
1: Да ты что?
2: Да.
1: Значит, надо внимательно слушать.
2: Надо.
1: Сегодня попробуем разобраться хотя бы с одним из новых треков. О чем песня «Я верю, мы справимся» рассказывает сам лорд Пневмослон.
3: «Я верю» — песня о довольно простой вещи, которая иногда оказывается очень сложной. Продолжать верить, когда для этого нет никаких объективных оснований. Нам вообще хочется определенности, хочется заранее знать, что все получится, что впереди станет лучше, что за закрытой дверью действительно есть свет. Но жизнь редко выдает такие гарантии. И тогда вера становится не способом предсказать будущее, а внутренней точкой опоры. Ты не знаешь, чем все закончится, не знаешь, правильной ли дорогой идешь. Иногда вообще не видишь этой дороги, но продолжаешь двигаться, потому что решил для себя: мы справимся. Это не песня про наивный оптимизм и не обещание счастливого финала. Скорее, это про состояние, когда надежда существует без доказательств и именно поэтому помогает идти дальше. Иногда этого достаточно. Я верю, мы справимся. Иначе никак нельзя.
0: Премьера недели.
2: Пневмослон. Я верю, мы справимся.

0: Премьера недели. Пневмослон. Я верю, мы справимся.
1: Чёртова дюжина.
2: Реклама на 107 FM.
3: Жиловщицей работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены привозят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
4: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, эсписи, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Магазин «Континент», улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
5: Хватит стесняться. Я эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
6: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: И открывает сегодняшнюю чартовую дюжину «Северный флот» с композицией «Предпоследняя песня».
1: В соцсетях группы недавно появилось видео на этот трек. В него вошли архивные кадры разных лет. Репетиции, концерты, гастроли и просто моменты из жизни музыкантов. В ролике можно увидеть историю сразу двух групп «Короля и Шута» и «Северного флота».
0: Но посмотреть видео можно в телеграм-канале «Северного флота». Мы же пока продолжаем наш хит-парад и слушаем предпоследнюю песню.
2: 13 место.
1: «Северный флот. Предпоследняя песня».

0: Взлом чарта.
1: Взлом чарта с 12 места стартует «Зима всегда» с песней «На луне».
2: Благодаря вашим голосам, друзья, песня ворвалась в чартовую дюжину. А если вы хотите, чтобы на следующей неделе она поднялась еще выше, не забывайте голосовать на наше.ру.
1: Заходите в раздел «Чартовая дюжина» и выбирайте песни, которые хотите поддержать каждый день. У вас есть 3 голоса.
2: Кто же взломает наш хит-парад в следующий раз, зависит только от вас. Ну а сегодня это «Зима всегда». Слушаем «На луне».
0: 12 место.
2: «Зима всегда» на луне.

0: На 11-й строчке сегодня располагается группа «Люмен» с песней «Можно».
1: У этой песни сегодня своеобразный юбилей. Ох, как и любим эти вот закругленные даты. 30 недель в нашей чартовой дюжине. Поздравляем «Люмен» и всех поклонников, которые активно голосуют за трек с таким шикарным результатом. Нам надо с тобой календарь какой-то иметь, вот такой круглых дат, чтобы не пропустить ни одного подобного события. И его, естественно, отметить, Яна.
0: А вы принесли, Александр Арбольевич?
1: Естественно.
0: У меня вот все с собой.
1: Естественно.
0: Совсем скоро, друзья, эту песню можно будет услышать на концертах вживую, ведь у группы в середине октября стартует тур с программой «Любовь и красота». Какое название?
1: И чтобы не пропустить концерт в вашем городе, заглядывайте в афишу группы.
2: 11 место.
1: «Люмен. Можно».

0: наша реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
4: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: Скорость, контроль, статус. JQ J8. Для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. И все это по привлекательной цене от 3 894 тысяч рублей. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.
8: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
9: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
10: Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданные при участии ПАО Банк ПСБ.
11: Куда срочно перенести рабочие чаты?
12: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
13: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
14: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
15: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.

0: Десятое место сегодняшней чартовой дюжины занимает группа «Ёрш» с песней «На кураже».
1: Кураж можно поймать где угодно, в том числе и в путешествии, причем даже на экскурсии, от которой изначально ничего особенного не ждешь.
0: Вот вы, Александр Аргович, когда в последний раз были на кураже? Бывали ли вы когда-нибудь на кураже, Александр Аргович?
1: Естественно, бывал. Это что? Это даже вошло в историю, даже в интернете есть.
0: И фотки?
1: Какой фотки? Сашкиных куражей. Но на экскурсии я куража точно не ловил никогда.
0: Да?
2: Ну, конечно.
0: Ну, а вот, например, Дима Сокол, который не считает себя фанатом Гарри Поттера, неожиданно для себя невероятно впечатлился тематическим парком в Японии, посвященным легендарной саге.
3: Моя любимая жена, она постоянно почему-то под Новый год говорит, давай пересмотрим всего Гарри Поттера. Она меня уговорила туда пойти, и, знаешь, это был тот самый случай, когда я, вообще ничего не ждал. Такой, ладно, типа, дорогая, раз ты хочешь, типа, все равно ты меня в Японию привезла, чего уж мне туда еще выделываться, пойдем. И на самом деле, я просто зашел, и мы выходим через 5 часов. Так как будто пролетело. Это настолько офигительно было. Но меня вынесло с того, что там есть некоторые реальные декорации, по которым снимали фильм, да, и настолько детально проработаны всякие мелочи, которые ты в кино вообще никогда не увидишь. То есть какой-то костюм волшебника, там какой-нибудь значок, на нем там какой-нибудь логотипчик вырезан. Про этот логотип, оказывается, в книге там есть целая глава, что там это, типа, означает, да?
4: Десятое место.
0: Ёрш на кураже. Моя

0: На 9-й строчке нашей чартовой дюжины сегодня расположились Татуин и Джоконда с песней «На темной стороне».
1: Татуин регулярно радует нас новыми релизами. И, судя по всему, теперь очередь дошла до Джоконды. Музыканты запустили краудфандинг-проект, а еще рассказали, что уже записывают барабанные партии для следующего альбома.
0: То есть собирают деньги, да?
1: Да.
0: С нетерпением ждем новый релиз, естественно. А пока слушаем совместный трек Татуина и Джоконды «На темной стороне».
2: 9-е место.
0: Татуин и Джоконда «На темной стороне».

0: Девятое место. Татуин и Джоконда. На темной стороне.
1: Премьера недели.
0: Ну что, вот мы и добрались до второй новинки этой недели.
2: И это новая песня группы «Серьга» под названием «Спасибо, люди».
0: Ну, предлагаю не тянуть время и узнать все подробности о новой песне у Сергея Галанина. Попросили артиста представить композицию в нашем эфире.
3: Группа «Серьга» записала очередную пластинку. Она называется «Старый дом». 12 песен. И вот последняя песня, 12-я, она называется «Спасибо, люди». Это дань уважения, поклон, почтение тем людям, которые ходят на концерты. Спасибо вам огромное за то внимание, которое вы нам уделяете на протяжении многих лет. В общем, такая финальная песня для любого нашего концерта. Если многие песни можно сыграть, как говорится, на протяжении всего концерта, то эта песня – это именно прощальная, такая она радостно-трогательная такая песня. То есть до новых встреч, как говорится, мы обязательно увидимся, лишь бы только нам не потеряться в этой суете.
1: Премьера недели.
0: Серьга, спасибо, люди.

0: Премьера недели. Серега. Спасибо, люди. На восьмом месте нашего хит-парада по итогам... На восьмом месте нашего хит-парада по итогам вашего недельного голосования оказалась песня «С тобой» группы Good Times.
1: Артем Шаров уже рассказывал нам о лирическом герое этой песни и его переживаниях.
0: А теперь мы решили узнать, что общего у лирического героя песен нового альбома «Неоклассика» и самого артиста.
1: Насколько автобиографичной песни Good Times рассказывает Артем Шаров.
2: Из-за того, что все-таки лирический герой мой, он родом из моей головы, то мы с ним проживаем одинаковые вещи. И вот какой слом сейчас идет у лирического героя. Я примерно нахожусь в таком же состоянии сейчас, и я сейчас разгребаю то, чем мог не разгребаться, если бы задумывался об этом раньше. Вот если бы вот, как, вот так, как я думал сейчас, я, например, 2-3 года назад мог мыслить, то многого в моей жизни ненужного не случалось бы. И у лирического героя моего в том числе.
3: Восьмое место.
1: Good Times. С тобой.

Вас приветствует аудиогид сайта «Наша.ру». Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое. На сайте «Наша.ру»

0: Украина.
1: Холодные вечера станут уютнее с блюдами от Агроэко. Только до 11 октября окорок для запекания Агроэко по специальной цене 469 рублей за килограмм. Сочное мясо под золотистой корочкой, которое тает во рту, именно то, что нужно для вашего идеального ужина. А главное, его можно запекать прямо в упаковке. Агроэко. Вкусно, тепло, по-домашнему.
2: Предложение действует с 28 сентября по 11 октября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
3: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
2: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

лиц, так много масок и имен. Ее великое ничто следит за мной со всех сторон. Скольжу в себе по пустоте, меняю

0: наше радио. Это навсегда. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Главой Каменского муниципального района стал Анатолий Котелкин. Его кандидатуру, представленную губернатором Александром Гусевым, единогласно поддержал на заседании Совет народных депутатов. С избранием Анатолия Котелкина поздравила министр внутренней политики Елена Дерганова. «Избрание – закономерный результат многолетней добросовестной работы», сказала министр, отметив управленческий опыт Котелкина и умение выстраивать эффективное взаимодействие с депутатским корпусом и жителями. Анатолий Котелкин, член партии «Единая Россия». Его общий стаж работы 44 года, на муниципальной службе 25 лет. Главой Бобровского муниципального района избран Анатолий Балбеков. Его кандидатуру единогласно поддержали на заседании Совета народных депутатов. Кандидатуру Балбекова на рассмотрение Александром Гусевым выдвинула партия «Единая Россия». Срок полномочий вновь избранного главы составляет 5 лет. Анатолий Балбеков, почетный гражданин Воронежской области, возглавляет Бобровский муниципальный район с 1995 года. Депутаты Воронежской городской думы на личном примере поддержали вакцинацию от гриппа. Прививки сделали в стенах городского парламента в рамках акции «Начни с себя», сообщили в пресс-службе Воронежской городской думы. Организатором выступила руководитель фракции «Единая Россия» в Воронежской городской думе Юлия Попова. Прививки сделали медики поликлиники номер 3. Акция «Начни с себя» направлена на повышение сознательности. Горожан в вопросах профилактики инфекционных заболеваний и укрепления доверия к вакцинации. Тем временем прививочная кампания в Воронежской области в самом разгаре. Иммунизацию от гриппа прошли уже более 50 тысяч человек. В этом году в регион поступили вакцины с обновленным составом. Действующие вещества рассчитаны на борьбу с новыми штаммами вируса, которые будут активны в этом сезоне. Особое внимание детям, пенсионерам, пациентам с бронхолегочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременным женщинам. Также в группе риска специалисты, которые постоянно контактируют с большим количеством людей, врачи, учителя, продавцы и так далее. Чтобы получить прививку, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. Врач проведет осмотр и выдаст направление на иммунизацию. «Единая Россия» проработает с экспертами создание законодательных условий для развития технологий искусственного интеллекта. Представители тех компаний, вузов и экспертного сообщества внесли свои предложения по совершенствованию законодательства на заседании партийного совета по инновационному и технологическому развитию. Отдельное внимание уделили применению ИИ в беспилотном транспорте, робототехнике и других автономных системах. Рассматривалась необходимость учитывать уровень возможного риска и специфику конкретной отрасли, а также различать требования к экспериментальным разработкам и уже рабочим решениям. Важно услышать позиции компаний, научного и экспертного сообщества, понять, как они видят дальнейшее развитие этой сферы, отметил руководитель Центра исполкома «Единой России», председатель Комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту Александр Сидякин. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
3: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
2: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
3: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
2: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
3: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
4: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, SPC, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум-сегмента. Магазин «Континент», улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наша реклама.
1: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция розыгрыша медицинской программы с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
5: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
6: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
7: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
8: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте a7-agent.ru. Рекламодатель ООО-7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
9: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре на особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
10: Указанное оборудование может быть опциональным до 31 октября 2026 года. Не оферта.
11: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите ПАИ ПИФ в свой инвестпортфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. ПАИвые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
3: Телеканал Че представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование. Опасные связи. Новый сезон с 12 октября в 23.30 на Че. Для лиц старше 16 лет.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
5: Наши новости.
6: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Главой Каменского муниципального района стал Анатолий Котелкин. Его кандидатуру, представленную губернатором Александром Гусевым, единогласно поддержал на заседании Совет народных депутатов. С избранием Анатолия Котелкина поздравила министр внутренней политики Елена Дерганова. «Избрание – закономерный результат многолетней добросовестной работы», сказала министр, отметив управленческий опыт Котелкина и умение выстраивать эффективное взаимодействие с депутатским корпусом и жителями. Анатолий Котелкин, член партии «Единая Россия», его общий стаж работы 44 года, на муниципальной службе 25 лет. Главой Бобровского муниципального района избран Анатолий Балбеков. Его кандидатуру единогласно поддержали на заседании Совета народных депутатов. Кандидатуру Балбекова на рассмотрение Александром Гусевым выдвинула партия «Единая Россия». Срок полномочий вновь избранного главы составляет 5 лет. Анатолий Балбеков, почетный гражданин Воронежской области, возглавляет Бобровский муниципальный район с 1995 года. Депутаты Воронежской городской думы на личном примере поддержали вакцинацию от гриппа. Прививки сделали в стенах городского парламента в рамках акции «Начни с себя», сообщили в пресс-службе Воронежской городской думы. Организатором выступила руководитель фракции «Единая Россия» в Воронежской городской думе Юлия Попова. Прививки сделали медики поликлиники номер 3. Акция «Начни с себя» направлена на повышение сознательности. Акция «Начни с себя» направлена на повышение сознательности горожан в вопросах профилактики инфекционных заболеваний и укрепления доверия к вакцинации. Тем временем прививочная кампания в Воронежской области в самом разгаре. Иммунизацию от гриппа прошли уже более 50 тысяч человек. В этом году в регион поступили вакцины с обновленным составом. Действующие вещества рассчитаны на борьбу с новыми штаммами вируса, которые будут активны в этом сезоне. Особое внимание детям, пенсионерам, пациентам с бронхолегочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременным женщинам. Также в группе риска специалисты, которые постоянно контактируют с большим количеством людей, врачи, учителя, продавцы и так далее. Чтобы получить прививку, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. Врач проведет осмотр и выдаст направление на иммунизацию. «Единая Россия» проработает с экспертами создание законодательных условий для развития технологий искусственного интеллекта. Представители тех компаний, вузов и экспертного сообщества внесли свои предложения по совершенствованию законодательства на заседании партийного совета по инновационному и технологическому развитию. Отдельное внимание уделили применению ИИ в беспилотном транспорте, робототехнике и других автономных системах. Рассматривалась необходимость учитывать уровень возможного риска и специфику конкретной отрасли, а также различные требования к экспериментальным разработкам и уже рабочим решениям. Важно услышать позиции компаний, научного и экспертного сообщества, понять, как они видят дальнейшее развитие этой сферы, отметил руководитель Центра исполкома «Единой России», председатель Комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту Александр Сидякин. Это были новости региона.

0: на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно с прояснениями. Температура воздуха днем плюс 17 градусов. Слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка с возмущениями.
3: Богучарские семечки.

0: конечно.
1: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата – до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата – до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
3: Новый медицинский центр «Смарт Клиник» на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
6: Так звучит наше.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Законопроект об увеличении предельного возраста пребывания на военной службе женщин с 45 до 50 лет направлен на расширение мер их социальной защиты, сообщили в Министерстве обороны. Там пояснили, что сейчас многие женщины, которые окончили гражданские высшие учебные заведения и позже поступили на службу в армию, ограничены в возможностях получения льготной пенсии. Для этого необходимо иметь выслугу не менее 20 календарных лет военной службы, что не получается у тех женщин-военнослужащих, которые заключили контракт после своего 25-летия. Как отметили Минобороны, в условиях проведения спецоперации значительную долю специалистов медицинских подразделений составляют женщины, которые уже достигли или достигают предельного возраста пребывания на военной службе. Законопроект сегодня внесен в Госдуму. Власти Черногории освободили из-под стражи авторов телеграм-канала «Рыбарь». Они находятся в аэропорту в ожидании вылета, сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Власти Черногории ранее приняли решение выдворить группу по соображениям национальной безопасности. У россиян изъяли цифровое оборудование, включая беспилотник, камеру, GoPro и несколько телефонов. Основатели проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука и его команду, в том числе жену, задержали утром в пятницу в городе Рисон. Позднее россиян доставили в Подгорицу для разбирательства. Ведущие компании, которые занимаются искусственным интеллектом, в частности Anthropic и OpenAI, в частном порядке прорабатывают сценарии реакции общества и властей на случай катастрофического инцидента с участием ИИ. Как сообщает Axios, речь идет в том числе о масштабной кибератаке, которая приведет к отключению финансовых услуг, интернета или системы электроводоснабжения. Первый случай серьезного ущерба, вызванного небезопасным ИИ, может усилить недоверие к технологии ее руководителям, включая глав Anthropic и OpenAI Дарио Амадея и Сэма Альтмана. Критика может затронуть и президента США Дональда Трампа за его нежелание регулировать отрасль, отмечает издание. Ученые Московского государственного университета имени Ломоносова приступили к разработке орбитального телескопа для поиска признаков жизни на планетах за пределами Солнечной системы. Об этом сообщил ректор МГУ Виктор Садовнич на открытии международного фестиваля «Наука 0+». МГУ также участвует в российско-китайском проекте по созданию нейтринного телескопа нового поколения в озере Байкал. В Петербурге выбрали победителя гастрономического фестиваля «Десерт». В номинации «Исторические рецепты» победил десерт Балрамановых. В основе оказалась русская шарлотка из печенья «Савоярди» с кремом с шампанским, малиной и гранатом, а также съедобными украшениями в виде жемчуга, цветов и золота. Они отсылают к нарядам гостей императорского праздника 1903 года. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо «Телеграма», мы теперь есть в «Максе», «ВК», «Дзене». Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

письма ветер в спину.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Дисклеймер. По просьбе музыкантов, уставших отвечать на вопросы о названии их проекта, наше радио открывает собственную энциклопедию. Поставим точки в этих вопросах. Раз и навсегда. Спрашивали, отвечают. Только прямая речь. Сегодня листаем очередные страницы энциклопедии.
1: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
0: Любе.
1: Имя.
0: Николай Расторгуев.
1: Легенда.
2: Название выскочило, и я придумал название. Мы тоже ехали на студию, возле разговор про группу, а как назовем? Любе. К Люмерсу не имеет никакого отношения. Вообще. Были тогда в ходу, но в моей юности там совсем словечки. Да и сейчас есть. Атле, харе, любе. Чего хочешь, да любе. Харе, хорош, хватит. Атле, отлично. Ну, сленговые такие истории подмосковные. Вот я сейчас не знаю. Но, по крайней мере, тогда у меня выскочило это слово. Любе. И оборотное в конце, чтобы без твердо звучало. Собственно, и все. Очень быстро запоминается 4 всего буквы, 2 слога, и отлично.
0: Любе.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Неа Барды.
0: Имя.
1: Павел Пиковский.
0: Легенда.
2: Название Неа Барды носит в себе прежде всего ироничный подтекст. Оно очень веселое и смешное, несмотря на деланный пафос. Как-то Александр Толмацкий, известный продюсер и отец Кирилла Толмацкого, Децла, сказал нашему Ромке, что мы придумали не просто группу, а целое течение, целый жанр. И нам это, конечно, очень польстило. Да, нам нравится название «Неа Барды», потому что, когда мы появились, древние старые консервативные барды нас не особо принимали, а новых еще не народилось. И, собственно говоря, когда мы поняли, что не искореним стереотип, что человек с гитарой – это обязательно бард, мы подумали, что лучше уж пусть будем мы тогда необардами, то есть авторами новой волны российской авторской песни. Ну и оно как-то закрепилось, прижилось, и вот до сих пор, в общем-то, мы радуемся, что такое слово было найдено.
1: Неа Барды.

0: рок-н-ролла.
1: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель
2: S-Vox.
1: Имя
2: Артем Абрамов.
1: Легенда.
3: Название S-Vox достаточно органично пришло в голову после очередного перелета то ли Москва-Екатеринбург, то ли Екатеринбург-Москва. Тут дело в том, что код аэропорта города Екатеринбург, Кольцово, SVX, а код аэропорта Шереметьево, город Москва, SVO. И после очередного перелета мы летели как раз с Дмитрием Окороковым, это сооснователь группы S-Vox. Мы посмотрели на свои посадочные талоны SVO, SVX, SVX, SVO. Ну и плюс Vox, это по латыни голос. И достаточно быстро стало понятно, что S-Vox это то, что мы искали. Среди рабочих, но не прижившихся названий коллектива, их было достаточно много, но отдельно я могу вспомнить название «Ретроградный Урал», оно нам тогда очень нравилось, и казалось, что группа называется именно так, «Ретроградный Урал». Однако потом все встало на свои места, и группа обрела свое название. Так получилось, что группа имеет два родных города – это город Москва и город Екатеринбург. Часть участников группы из Москвы, часть участников группы из Екатеринбурга. Я сам родился и вырос в Екатеринбурге, прожил в Екатеринбурге очень долгое время. И сейчас живу, по сути, на два города.
2: S-Vox.

0: Энциклопедия нашего радио.
1: Наша реклама.
2: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно с прояснениями. Температура воздуха днем плюс 17 градусов. Слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка с возмущениями.
1: Хотите реальный фотошоп для своей кожи? Фотоомоложение в клинике «Доктор Че». Всего за 2 процедуры. Весь октябрь. Экономия 4000 рублей. Подробности по телефону в Воронеже 336-03.
3: Необходима консультация специалистов. Акция действует с 1 по 31 октября 2026 года.
4: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют

0: Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях. Аудитория 12+.
1: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
2: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
3: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Ответ России на возможные военные провокации в отношении Калининградской области будет сокрушительным, заявил бывший посол России в Великобритании Андрей Кирин. Он отметил, что сейчас в Балтийском море происходит огромное количество учений, а помимо этого останавливают и обыскивают российские суда. По оценке дипломата, это очень опасно. Есть целый ряд сценариев о том, как изолировать в военно-политическом плане Калининградскую область. При этом Россия располагает высокотехнологичными средствами, о чем неоднократно говорилось, подчеркнул Кирин. Владимир Путин ранее заявил, что если речь дойдет до прямого нападения на Калининград, в повестке дня неизбежно появится вопрос о применении России всех вооружений, которые есть в ее распоряжении. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США объявило угрозу цунами для ряда стран Латинской Америки после землетрясения магнитудой 7,6 в Панаме. Ведомство опубликовало уведомление о потенциальных опасных волнах цунами из-за землетрясения для Гватемалы, Колумбии, Коста-Рики, Мексики, Никарагуа, Панамы, Перу, Сальвадора и Эквадора. Данные о возможных жертвах и разрушениях уточняются. Подземные толчки зафиксировали около 21 часа по московскому времени. Эпицентр находился в 10 километрах к юго-западу от населенного пункта Петолос. Ариба. Проезд по московскому скоростному диаметру 16 октября в критически загруженные часы по будням будет проиндексирован на 6 рублей, до 25 рублей за участок. Изменение тарифа связано с ростом нагрузки на магистраль, сообщил столичный департамент транспорта. Новый тариф по-прежнему будет действовать только утром и вечером с 7 до 11 часов и с 16 до 20 по рабочим дням. Вне этих периодов, а также выходные и праздничные дни, проезд останется бесплатным. Стоимость транзитного проезда не изменится, составит 950 рублей. Сами правила оплаты проезда по МСД не меняются. Открытие мурала, посвященного народному артисту Советского Союза Евгению Евстигнееву, прошло на Чистопрудном бульваре рядом с Московским театром «Современник», у истоков которого стоял мастер. Сегодня отмечается 100 лет со дня его рождения. На церемонии выступили художественный руководитель театра, народный артист России Владимир Машков и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Евстигнеев родился в Нижнем Новгороде. Сегодня также открыли мемориальную доску Евгению Евстигнееву на Никитском бульваре. Памятная табличка установлена на фасаде дома, где жил мастер. На доску работал скульптор Александр Свиязов. Футболисты Ростова со счетом 1-0 обыграли тольяттинский «Акрон» в стартовом матче 10-го тура российской премьер-лиги. Встреча прошла в Ростове-на-Дону. Мяч на второй компенсированный к первому тайму минуте забил Иван Комаров. Ростов провел первый матч после назначения на пост главного тренера Дмитрия Кириченко. Он возглавил команду 26 сентября, сменив испанца Джонатана Альбу. Команда из Ростова-на-Дону набрала 11 очков, занимая сейчас 9-е место в турнирной таблице РПЛ. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер FS-7788-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным ГИСМИТИО, завтра в Воронеже облачно с прояснениями. Температура воздуха днем плюс 17 градусов. Слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка с возмущениями.

0: Однажды я спросил себя, в чем моя сила? На что я действительно способен? Где мое место? В Агреко я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агреко. Раскрой свой потенциал.
1: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
2: Алло.
1: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем

0: вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня». И дорога домой станет интересной.
1: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Авторадио. Проверено временем. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Инфляция в России в сентябре в годовом выражении составила 6,35%, сообщил Росстат. Потребительские цены за месяц выросли на 0,35%. Продовольственные товары в сентябре не изменились в цене. В годовом сравнении поделились на 5%. В том числе плодово-овощная продукция подешевела на 4%. Самым подешевевшим продуктом стал картофель. Цены на него снизились на 13%. Также, в частности, подешевели белокочанная капуста на 12,7%, морковь на 12%, репчатый лук и виноград сбавили в цене 9,5%, свекла почти 9%, яблоки подешевели на 8,5%. Непродовольственные товары в прошлом месяце стали дороже на 0,55%, услуги подорожали в среднем на 0,58%. Почти 100 соглашений о стабилизации цен на топливо между независимыми операторами автозаправочных станций и регионами заключены в 35 регионах, сообщили ТАСС Федеральной антимонопольной службе. Из них 20 соглашений подписаны с операторами, которые владеют более 20 АЗС в своем регионе. Главная цель соглашений – стабилизировать ситуацию с ценами на топливном рынке и обеспечить сдерживание цен. ФАС заверили, что продолжат оказывать консультационную и организационную помощь сторонам соглашений, направленных на стабилизацию цен на топливном рынке. Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроект об увеличении с 45 до 50 лет предельного возраста пребывания женщин на военной службе. Кроме того, сейчас женщины-офицеры пребывают в запасе до 50 лет, а женщины с другими воинскими званиями – до 45. Проектом предполагается увеличение предельного возраста пребывания в запасе до 55 и 50 лет соответственно. Как отмечается в пояснительной записке, установленные сейчас параметры достижения предельного возраста пребывания на военной службе не всегда позволяют выслужить необходимые сроки для получения пенсии и других мер поддержки. В рамках форума «Цифровые решения», который проходит в эти дни в Москве, в Национальном центре России, состоялось вручение наград второго сезона одноименной национальной премии. Лауреатами стали 14 проектов, а награды победителям вручил вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. В этом году на соискание премии поступили более 1330 заявок от 930 с лишним компаний из 68 регионов. Количество номинаций увеличилось с 8 до 14. Россиянин Нияз Билалов стал бронзовым призером чемпионата мира по дзюдо весовой категории до 100 килограммов. Турнир проходит в Баку. В схватке за третье место он одержал победу над своим соотечественником Арманом Адамяном. Билалову 32 года, он победитель игр «Брикс» 24 года. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо «Телеграма» мы теперь есть в «Максе», «ВК», «Дзене». Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

видел явь во сне и видел сны наяву. У меня есть только эта жизнь, я ею живу, стараюсь

таким. Для меня это пустая надежда, и я ее не приемлю. Эта песня, как все наши песни,

когда-либо. Конечно, я чего-то не знаю, не помню. И хорошо, тем ценнее каждый миг с мига, когда я выдал этому миру самый первый свой крик. И с той поры кричал о многом, о разном, стремясь выше, подобно стеблю, но не теряя корней, сочиняя песни для тех, кто топчет.

0: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. Группа «Сурганова и оркестр» нашла способ перенести слушателей в 23-й год, а музыканты группы «Дела поважнее» решили, что самое важное дело в эту пятницу – выпустить альбом. Группа «Сурганова и оркестр» выпустила новый лайф-альбом «20 лет юбилейный лайф». В релиз вошла аудиоверсия большого юбилейного шоу, которое состоялось в 23-м году. Это был не просто концерт, а полноценный музыкальный спектакль. Над постановкой работал режиссер, а вместе с группой на сцену вышли струнный квартет и артисты цирка. В программу вошли главные хиты группы «Сурганова» и «Оркестр», и не только. Каким получился лайф-альбом, рассказывает Светлана Сурганова.
1: Можно же сказать только то, что это хорошо настойный альбом получился. Мы ждали его 3 года, соответственно, наша уважаемая публика столько же примерно. Странненькая была такая программа, интересная, необычная. Пожалуй, очень из немногих, если не сказать, единственный опыт, когда мы пригласили посотрудничать режиссера, который нам все это срежиссировал. Второй интересный опыт – это когда на сцене помимо музыкантов еще находились другие артисты, причем цирковые артисты. Для меня этот концерт это теперь уже пластинка. Еще интересно тем, что в этой программе прозвучали несколько, буду точна, 4 песни в очень интересных оригинальных аранжировках, которые когда-то совершенно гениально, на мой взгляд, придумал Дмитрий Сараский, потрясающий музыкант, аранжировщик. Но, к сожалению, они прозвучали всего, по-моему, 3 или максимум 4. Были они использованы в спектакле «Плавание» по стихам Бодлера в переводе Марины Ивановны Цветаевой.

0: Ощутить атмосферу юбилейного концерта группы «Сурганова и оркестр» можно прямо сейчас. Лайв-альбом уже доступен для прослушивания на всех цифровых площадках. Группа «Дела поважнее» представила новый альбом «Сочинение». Это первый полноформатный релиз команды за 7 лет. Предыдущая пластинка «Синдром самозванца» вышла в 2019-м, а после этого музыканты радовали слушателей синглами. Свое название новый альбом получил по одному из треков. О чем написано новое сочинение группы «Дела поважнее», рассказывает лидер группы Никита Багров.
1: «Сочинение» — это песня, которая открывает наш одноименный альбом. Почему же такое название? Дело в том, что в концепции альбома «Наша жизнь» — это и есть сочинение, которое мы пишем каждый день, страницу за страницей. Оно может получиться любым, коротким, длинным, но главное, оно будет нашим. Другого такого не будет. Пока у тебя остаются пустые страницы, значит, нужно продолжать писать свое сочинение. Не сдавайся, и пусть у тебя все обязательно получится.

0: Песня-сочинение из нового альбома группы «Дела поважнее» сегодня стартует в чартовой дюжине. Не пропустите наш хит-парад. Начинаем, как всегда, в 19.00. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Мы же вновь отправимся за сцену теперь уже в понедельник. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
5: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Пока.
1: Наше радио.

Открылась дверь, он вышел и пропал. Навек исчез ни адреса, ни тени. Быть может, просто что-то он узнал про суть дорог и красоту сирени.

скучаю, вижу, ты везде лежишь печально, снегом на аллеях, в листве сырой, растрепанном гнезде, на мертвых пулях и убитых целях, пропавший без вести, я где-то замечал твои глаза, улыбку и походку. Ты, исчезая, что-то мне кричал о злой любви и требовал наводку.

без вести смешал весь этот мир, добавил в сущность ложку человека. Без наготы, без ксивы и квартир, лишь на секунду выпавший из века, пропавший без вести, ты знаешь обо всем, о том, как выйти за пределы смысла. Не воскрешен, но вечен с ним и в нем, уничтожаешь формулы и числа.

полотне светил. Мне подаешь таинственные знаки. Пропавший без вести, я знаю, ты живой. Вас миллионы бродят между нами. Смотрите на могилы с номерами и на свой путь, очерченный путь.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
2: По данным ГИСМИТИО, завтра в Воронеже облачно с прояснениями. Температура воздуха днем плюс 17 градусов. Слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка с возмущениями.
3: Богучарские семечки.

0: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
1: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
2: 255, 45, 55. Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает

0: ежемесячно до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

для тебя я могу растаять дутью серебристой, стать и в тот же миг закипеть и испариться для тебя.

смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей. Она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Однажды я спросил себя, в чем моя сила? На что я действительно способен? Где мое место? В Агреко я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агреко. Раскрой свой потенциал.
3: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: У скучных людей очень черная тень. Тем

гостям, конечно, нужен ром. А он прибудет завтра днем. На старика озлоблен мир. Прощай, мой мальчик.

сам себе помоги. Это просто январь нарезает круги, клонит ковы, превращается в лед.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
6: Так звучит «Наше». В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на 107 FM.
1: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
2: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер FS-7788-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.